Когда ложусь, то говорю, когда-то встану. А вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпами. Кожа моя лопается и гноится. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя — дуновение. Что око мое не возвратится видеть доброе. Не увидит меня око, видевшего меня. Очи твои на меня, и нет меня. Радеет облако и уходит. Так не сшедший в преисподнюю не выйдет. Не возвратится более в дом свой. И место его не будет уже знать его. Не буду же я удерживать уст моих. Буду говорить в теснении духа моего. Буду жаловаться в горести души моей. Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу? Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою в ложе мое. Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Опротивила мне жизнь. Не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои — суета. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою? Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе? Так что я стал самому себе в тягость. И зачем бы не просить мне греха и не снять с меня беззакония моего? Ибо вот, я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет.

0: что веришь ты?
1: Как распознать фальшивых учителей и лжепророков? Иисус предупреждал нас о приходе лжепророков, которые попытаются обмануть даже избранных.

Самая лучшая защита от лжи и вероломства – это знание истины. Разоблачение обманщиков возможно лишь благодаря изучению истины. Верующие, тщательно изучающие Библию, всегда распознают лжеучение. К примеру, верующие, прочитавшие о деятельности Отца, Сына и Духа Святого в Евангелии от Матфея 3 главе, мгновенно усомнятся любому учению, противоречащему идее Святой Троицы. Соответственно, первый шаг к распознанию лжеучения – это глубокое изучение Библии. Иисус сказал: «Дерево познается по плодам». Смотря на плод, можно применить специальные методы определения правдивости чьего-либо учения. Во-первых, следует задать вопрос, что говорит этот учитель об Иисусе Христе? В Евангелии от Матфея, 16 главе, 15 стихе, Иисус спрашивает: «А вы за кого почитаете меня?» Петр ответил ему: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Именно за этот ответ Петр был назван блаженным. Во втором послании от Иоанна 9 главе мы читаем: «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». Другими словами, Иисус Христос и искупление им наших грехов – это дело предельной важности, и нам стоит остерегаться людей, отрицающих равность Христа и Господа Бога и преуменьшающих значение смерти Иисуса или отвергающих Его человеческую природу. Первое послание Иоанна, 2 глава, 22 стих гласит: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына». Второй вопрос, который необходимо задать – проповедует ли этот учитель Евангелие? Евангелие определяется как благовещение о смерти Иисуса, погребении и воскресении согласно Священному Писанию. 1 Коринфянам 15 глава, с 1 по 4 стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию». Такие приятные нашему слуху утверждения, как «Господь любит тебя», «Бог хочет, чтобы мы накормили голодающих» или «Господу угодно, чтобы мы были богаты», не передают весть Евангелия. Апостол Павел предупредил нас в своем послании к Галатам 1 главе. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Никто, даже самый гениальный проповедник, не имеет права вносить свои изменения в то, что было дано Господом. И Павел продолжает: «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». И еще один вопрос, на который следует обратить внимание. Владеет ли этот учитель качествами, восславляющими Господа? Рассуждая о лжепророках, Иуда в своем послании сказал: «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Другими словами, лжепророка можно легко узнать по его гордыне,
отвержение Каином Божьих планов, по его алчности, Валаамово прорицание за состояние и по его мятежности, попытка Корея выдвинуть себя выше Моисея. Есть еще множество особенностей, которые выдают лжепророка и ложное Евангелие. Однако для дальнейшего изучения этой темы советуем вам просмотреть те книги Библии, которые были написаны специально для того, чтобы бороться со лжеучениями в пределах церкви. Например, послание к Галатам, второе послание Петра, второе послание Иоанна и Иуды. Иногда очень сложно распознать фальшивого учителя или лжепророка. Это и есть самая суть рассказа о волке в овечьей шкуре. Сатана и его демоны принимают вид ангелов света. Но только будучи хорошо сведущими в Библии, вы сможете распознать обманщика.

Ричард Бакстер. Плотской разум. Плотской разум – это другое препятствие, которое надо избегать со всей осторожностью. Бог и Мамона, земля и небо не могут одновременно захватывать сердце твое. Когда верующий, устремленный в небеса, благословляет Бога своего и радуется в надежде славы, возможно, ты ищешь благословения в своем мирском счастье и радуешься надежде своего процветания здесь. Когда он утешает свою душу во Христе, с которым он будет жить вечно, ты утешаешь себя богатством, деньгами, товарами, имениями, помышлениями о собственном величии. Если Христос объявил глупцом того, кто сказал: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись» Луки 12:19, то каков и ты, когда говоришь в сердце своем те же слова? Скажи, какая разница между словами этого глупца и привязанностями твоими? Помните, Господь испытывает сердца. Насколько находишь ты покой на земле, настолько угашается восторг от покоя святых. Плотской разум не может исполнять небесное служение. Вы сами знаете, как редки, беглы и холодны были ваши мысли о небесах, которые вы заменяли на размышления о мирских удовольствиях.

0: Учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Послание филиппийцам, 4 глава, и очень известный отрывок с 4 по 7 стихи. Апостол Павел пишет филиппийцам письмо, и вот в этой части письма он увещевает, послушайте, как он пишет: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это лишь цитата, лишь фрагмент из этого письма. Он очень известный, его часто цитируем, его часто публикуют даже в календарях. Мы можем сами как пожелания друг другу оставлять. Но он остается наравне как вот очень известный среди христиан, также и очень богатым в своей глубине, в своем смысле, в своем увещании. И поэтому этот отрывок, он входит, я его озаглавил, как пожелания, которые определяют нормы жизни. Пожелания, которые определяют нормы жизни христиан. Как бы ни складывалась жизнь, лучше ли, хуже ли, плохо ли, хорошо ли, какой уходящий год был, какой приходящий будет год, мы не знаем. Мы не можем сказать, было хуже, стало лучше, или было лучше, стало хуже. Да не будет лучше. Мы знаем Божью волю. Ну так ведь? Ну так. Мы знаем, куда мы идем. Мы знаем, к чему приходит этот мир и к чему он должен прийти. Мы знаем, что эта система вся должна была быть приготовлена ко встрече кого? Антихриста мы знаем, который придет и будет править. Но мы верим, что церковь возьмется к тому времени. И поэтому наше ожидание – это встреча со Христом. И вот пока мы ожидаем, у нас есть определенные нормативы наших жизни, наших отношений, как братьев и сестер во Христе здесь, в поместной церкви. В целом в церкви и особенно в поместной церкви. И хочется, чтобы этот светильник был намного ярче и без того яркого света. Яркий, очень, слава Господу. Но хочется еще поярче, не так ли? И поэтому вот в этом отношении мы и рассуждаем над текстами Писания, над тем руководством, которое оставлены нам, как даны, как нормативы или нормы в этой жизни. Поэтому хочется оставить эти пожелания. Первое, на что мы обратим внимание, это 4 стих, очень известный стих. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Это первое пожелание. Радуйтесь. Вот это слово, которое использует апостол Павел, радоваться, оно приводит к пониманию не просто эмоционального состояния. Я думаю, мы это хорошо уже понимаем. Христианская радость – это не эмоция. Эмоция выражает христианскую радость, но она не является ей. А что же такое христианская радость? Христианская радость – это длительное, постоянное, привычное состояние сердца. Это как это? Это вот та радость, или я бы это слово, наверное, лучше мне нравится слово «довольство». Когда душа, когда сердце христианина преисполнено довольством, покоем, «мне все хорошо». Мне больше не надо того, что у меня есть. И если мне Бог дает, слава Богу, я буду пользоваться. Но самое основное, вы знаете, у меня порядок на небесах. У меня с Господом решен вопрос, с небом. Что может быть лучше? Не так ли? Это и есть основание радости. У вас все в порядке с вечностью? Да, аминь. Все в порядке с моей вечностью. Мы во Христе. Христос приобрел нас себе. Он открыл нам наследие. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Поэтому слово «радуйтесь», слово «хайре» или «хайрес» по-разному, здесь однокоренное слово «с благодатью». и одновременно с радостью. Это, еще раз повторюсь, это длительное привычное состояние или действие, которое апостол Павел побуждает, призывает верующих. Это не потому, чтобы у них не было этой радости. Кстати говоря, послание филиппийцам – это послание радости. Мы знаем уже эту тему. Апостол Павел пишет о радости. Здесь очень много, здесь часто, около 10 раз используется это слово «радость». «Радуйтесь о Господе», «радуйтесь в Господе», «радуйтесь непрестанно» и так дальше. И вот он часто повторяет это слово, призывая не к эмоциям, а призывая к состоянию сердца. Почему? Потому что интересно, что, оказывается, выражение радости – это выражение веры. Вот если мы перелистнем начало письма, страничку, то мы увидим 25 стих 1 главы. Посмотрите. «И я верно знаю», – апостол Павел пишет, «и я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Вот ведь интересно. Он говорил, да, что желая разрешиться быть со Христом, это несравненно лучше. Он уже был готов, он видел полноту радости, уже испытал, что ли, эти отношения со Христом. У него было достаточно откровений, которыми он делился. Но это он говорит, для меня, говорит, жизнь Христос и смерть приобретение. Но я знаю, что должен быть здесь. И вот радость, еще раз повторюсь, это выражение веры. Христианская радость – это часть веры, это выражение нашей веры. Вот почему апостол Павел, по сути говоря, радуйтесь, он повторяет, и еще говорю вам, вы не слышали? Еще скажу, радуйтесь. Вот практически что хочет сказать в этой фразе апостол Павел. Радуйтесь, еще говорю, радуйтесь. Опять скажу, радуйтесь. Это как будто как кто-то что-то недослышал. Но это идея настойчивости. И он побуждает выражать эту радость, выражать эту веру в состоянии довольства. Почему? Да потому что Христос стал моим Господом жизни. Вот почему радуйтесь. Вот откуда эта радость. Это духовное богатство в Боге. Это довольство обладания со Христом. Это обладание небесным наследством. Это нерушимость Божьих обещаний. Что еще может составить фундамент? Это ноги, стоящие на твердом основании. И это основание Христос. Дорогие, как бы ни заканчивался год, как бы ни встречали мы новый, и что бы он нам ни принес, у нас есть нерушимая, неприходящая радость. Правда? Неприходящая радость, которая дана в Иисусе Христе. И поэтому апостол Павел, он как бы призывает радость, выражайте эту радость. Это не просто условие, это побуждение. Хоть она звучит и в повелительной форме, но это состояние сердца, состояние веры. И здесь он говорит, что эта радость всегда, всегда. То есть слово «всегда», оно исключает какой-то временной отрывок или отрезочек там, или вот всегда-всегда, вот здесь нет. Нет, это всегда, это все время, это постоянство. Поэтому радуйтесь всегда. Это, то есть у нас, знаете, какая есть сложность у человека? Мы знаем все, что есть внешние причины и обстоятельства, которые эту радость могут затмевать, правда? Вот. Ну вот, хорошая работа, хорошая зарплата, там все обстоятельства, удобства, там все, домоустройство, все, и кажется, ну вот все хорошо, тогда как бы это вызывает радость. Но это нормально, это простые вещи. Но что-то убери из этого цепи, из этого звена, что-то расстрой, и очень похоже, радость куда-то как-то вот она уже затмевается. Так ведь? Это природно для нас, к сожалению, это так и есть, но радость, которая во Христе, она непрестанна, она нерушима, она неприходящая. Поэтому речь не идет о каких-то элементах, приходящих извне. Они не составляют нашу радость. Они могут ее испытывать. Всякого рода трудности, ковиды, болезни, финансовые затруднения, еще какие-то перипетии. Но это все те вещи, которые нам нужны. Бог их контролирует, Бог знает. И это никогда не поколеблет нашу веру и ее радостное выражение. Вот почему Павел говорит «радуйтесь». Вот почему это написано «всегда». Всегда. Апостол говорит в Римлянам 5 глава 3 стих: «Но хвалимся и скорбями, потому что скорби производят терпение», ну и так дальше. Там есть определенный учительный сегмент, который воспитывает в нас зрелость, твердость, стойкость, опытность, навык духовного хождения, духовной жизни. Разве это не радостно? Но если я переживаю страдания, да, это мне не доставляет радости, но послушайте, в этот момент мной занимается сам Бог. Это я по-другому уже, значит, могу относиться, правда, к своим страданиям, трудностям, которые меня постигли. Я буду сетовать, я буду сдвигать брови, мне это не нравится. А если подумать о том, что Бог формирует меня в этот момент, ну, это меняет дело как-то. Ну, так ведь? Таким образом, состояние сердца, отношение моего сердца, оно будет действительно формировать, и я тогда практично могу пользоваться этим довольством, довольством во Христе. Поэтому никакие стрессы, никакие страдания, никакие переживания, хоть они и приносят неприятность, я не хочу сказать, что вот искусственно создавать какую-то «я страдаю», такой весь радостный. Конечно, нет, это не очень нормально как-то и выглядит. Мы должны соответствовать, эмоциональное соответствие обстоятельствам – это нормально. Это правильно, это адекватно. Но пусть эти напряжения, они не принесут, точнее, не лишат нас основания этого радости. Вот почему мы можем понимать, что по-библейски, по-евангельски страдания, переживания – это тоже элемент, который утверждает нашу радость во Христе Иисусе. Потому что мы принадлежим Богу, потому что Бог занимается с нами лично. Поэтому радость, которая нужна всегда, говорит апостол. Но кроме этого, радость в Господе. Здесь есть еще один маленький элемент. Радуйтесь в Господе. Почему? Потому что, как мы уже заметили, что во Христе там, вот где ключ этой радости, Он обеспечивает, Он довольство, Он обеспечивает довольство нашей жизни. И поэтому, когда мы понимаем заслуги Христа, и понимаем это не просто умом, а когда мы действительно это сердцем принимаем и воспринимаем, что сделал Христос, тогда это правда, это меняет совершенно мое настроение. Я знаю, что сделал Христос с моими грехами, и что Он мне обещает теперь уже в новой жизни, в церковной жизни, в общении с моими дорогими братьями и сестрами. Это по-настоящему составляет радость. Вот почему апостол и говорит, что радуйтесь всегда в Господе, всегда в Господе. Не слышали? Еще скажу, радуйтесь. Это то, что говорит апостол Павел. Поэтому, дорогие, для нас это чрезвычайно важно. В современной жизни трудно выражать радость. Правда, много разных обстоятельств. И, как я уже сказал, что многие внешние факторы приходят в нашу жизнь, которые совсем не радуют. Но еще раз повторюсь, если человек не улыбается внешним образом или же не выражает какой-то эмоциональный восторг, там, или это внешне не очень видно, это не значит, что он внутри не имеет радость. С другой же стороны, не надо хмурить брови, да, не нужно заниматься вот таким вот самозахоронением себя, трагичностью какой-то. Наоборот, радость во Христе, она просветляет нашу скорбь. Она просветляет. И даже в этом году немало наших братьев и сестер ушли в вечность, правда? Я не могу сказать, что это радостное событие для нас. Для них – да. Для нас, кажется, не очень, потому что мы расстались на неизвестную продолжительность времени. Но это радость просветленная. Почему? Ну, потому что мы знаем, куда мы идем. Мы знаем, мне нравится эта фраза, что худшее, что может быть с нами, если мы говорим о смерти, это лучшее, что может быть с нами. И смерть служит нам всем. Знаете как? Доставляет нас ко Христу. Это служение смерти для верующих. Поэтому, рассуждая об этом, дорогие, это я беру как крайнюю позицию печали или скорби, которая может постигнуть христиан, верующих людей. Но у нас есть просветленная скорбь, радостная скорбь, или в радости, в довольстве во Христе Иисусе. Помним, будем помнить, что в нашей жизни Бог совершенно все контролирует. Это простая, ясная евангельская истина. Он суверенный Бог. В Его власти находится абсолютно все. И если я сейчас что-то переживаю, значит, Бог мне помогает быть лучше. Это помогает мне справляться с различными трудностями. Поэтому, дорогие, и важно помнить, что никто не доберется до моей радости. Бывает, есть какие-то, может быть, обстоятельства, конфликтная какая-то ситуация, которая забирает эту радость. Да, это печалит. Но у нас есть руководящие принципы для решения этих вопросов. Поэтому, ну вот смотрите, даже если есть какой-то конфликт между кем-то, давайте мы его оставим. Почему бы нет? Почему бы не разрешить его? Почему бы не стереть его? Закинуть за хребет, да, как говорит Господь? Чтобы освободиться, идти дальше. А почему это важно? Да потому что еще знаете, сколько будет трудностей в предстоящем году? Нас щекотит вот эта неизвестность в наступающем году. Вот что элемент такой еще, знаете, он не совсем, он какой-то элемент таинственности. Что там будет, как там будет? Да мы не знаем, что завтра будет. Но завтра это как-то близко, это завтра. А вот год впереди, да, это как-то больше вызывает какое-то такое вот состояние. А что там будет через полгода? Да что бы там ни было. Может быть, кого-то здесь не окажется уже из нас в этом зале в приходящем году. Мы не знаем. Но наше довольство во Христе, радость во Христе, радость непрестанна. Второе пожелание – это будьте кроткими. Пятый

Он знает, что тот, кто во Христе, тот обладает этим качеством, потому что иначе невозможно. Потому что придите, научитесь, ибо я кроток и смирен сердцем, говорит Христос. Христос сам производит это качество в верующем человеке. И поэтому он говорит, кротость ваша не просто да будет известна. Пусть это будет известный образ жизни для окружающих. Слово «кроткий» — это мягкий, человек восприимчивый, человек снисходительный, человек неконфликтный. Бывает, что не скажешь, где-то чуть-чуть уже, хоп, такая ершистая какая-то реакция такая появляется, какая-то такая колючая, и думаешь, да что ж такое ты сказал? Вроде ничего такого не сказал, а человек какой-то уже боишься и спросить лишний раз. Бывает такая ситуация? А представляете, если это в церкви вообще? А представляете, если на фоне служения? О чем вообще речь может быть? Какое служение может быть? Поэтому кротость ваша да будет известна. Вот эта мягкость, восприимчивость, неконфликтность, снисходительность – это то, что необходимо в качестве характера. Это способность принимать, принятие. Это способность принимать не просто… Это вопрос отношений. Хорошо. А в отношении происходящего кротость ваша да будет известна. То есть все те события, ситуации, которые происходят в жизни, нам нужно понимать, что это лучше сейчас для моего состояния. Я потерял работу. Это очень неприятно. Я молюсь, Господи, помоги найти работу. Но Бог посчитал, что сейчас это лучше для меня. Моя задача не бунтовать, а принять. Понимаете? Поэтому кротость – это способность принимать как самое лучшее, по мнению Бога, для себя. Сложно. Правда, сложно. Но это и есть кротость, настоящая кротость. Смиренное принятие всего того, что происходит вокруг. Поэтому это наша опытность. Блаженны кротки. Апостол Павел в послании к Титу пишет такие слова, 3 глава, 2 стих. «Никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем людям, ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусные, ненавидели друг друга». А вы представляете теперь весь этот список поместить в собрание, в церковь? Да это ж о чем речь? Это же невозможно. Но апостол говорит, что это как бывшее, как ушедшее, как пройденный этап. Лишь все, Бог освободил от этого. Поэтому, но это является основанием. Он говорит, никого не злословить, не быть своей. Почему? Да мы были такими. Почему я реагирую как-то недовольно на моего брата или сестру, если я сам такой был? Или на неверующего, который тащил, только начал ходить в собрание. Или вот он такой весь какой-то, не такой. Не отформатированный по церковным стандартам. Да я сам такой был. Поэтому, помните, мы говорили, тот, кто оплакивает свою греховность, никогда не будет осуждать греховность в другом человеке. Это очень важно, дорогие. Поэтому кротость пусть будет известной. Апостол Павел усиливает таким образом, не просто пусть она у вас будет или достигайте кротость, пусть она будет известна. Это еще значимее, еще больше. Поэтому это признание, абсолютное признание Божьего господства в жизни, если мы говорим об обстоятельствах. Если мы говорим об отношениях, это любовь, выражение в любви друг к другу. Поэтому это необходимое качество. Джон Райл писал такую, хочу предложить цитату, послушайте, Джон Райл некогда писал в своих рассуждениях. «Живите так, как если бы Христос пришел в любую минуту. Делайте все так, как будто вы делаете это последний раз. Говорите так, как будто вы говорите в последний раз. Читайте каждую главу в Библии так, как если бы это была последняя возможность читать. Произнесите каждую молитву так, как если бы вы молились в последний раз. Слушайте каждую проповедь так, как если бы вы слушали однажды и навсегда. Все, больше не будет для кого-то проповеди. Возможно. Так вы сможете быть готовыми к встрече с самим Иисусом Христом.

Хорошее размышление, хорошее наблюдение. И причина здесь, смотрите, как говорит в 5 стихе, кротость ваша да будет известна всем людям, и потом он добавляет фразу «Господь близко». Здесь есть две мысли. Что это значит «Господь близко»? С одной стороны, одна идея – это может быть близкое присутствие Христа, то есть Господь близко, Он здесь близко, Он здесь присутствует. Господь буквально, ну, мы говорим как бы о местоположении, да? Местонахождение. Господь близко. Будьте кротки там, или пусть кротость будет известна. Господь близко. И есть другой посыл. Это то, что говорил, что вот помните, сея с вами во все дни до скончания века. Это вот где-то вот эта первая мысль. Вторая мысль, это может означать близкое или скорее скорое пришествие Иисуса Христа. То есть Господь близко. Его день пришествия очень близко. Это событие, оно много раз в Писании, поэтому оно всегда мотивировало верующих людей жить свято, жить в любви, жить вот в таком довольстве и в радости. Господь близко. Как бы там ни было, но причина ожидания Христа, она делает более вероятным. Речь идет, скорее всего, о скорейшем приходе нашего Господа. Поэтому давайте зададимся вопросом. Могу ли я оценить себя как неконфликтного человека? Спросите себя. Могу ли я оценить себя как человека, способного уйти от конфликта? Погасить. Еще усилю. Могу ли я оценить себя как способного пойти и инициировать, чтобы разрешить конфликт? Это кротость. Это смирение. Это принятие. Признаем ли мы господство Христа в нашей жизни настолько? Третий элемент. Третье пожелание. Это шестой стих. Дальше апостол продолжает. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Это как бы продолжение уже молитвы. Мы слушали Колоссянам из послания. И здесь апостол говорит, что «не заботьтесь ни о чем». Лишь несколько штрихов хочу упомянуть. То есть, другими словами, доверяйте Богу свои желания. Доверяйте Богу свои желания. Что это значит? Не заботьтесь. Вот это слово «не заботьтесь», оно интересное. Не заботьтесь – это не значит перестаньте о чем-то там заботиться, то есть снимите с себя ответственность. Нет. Речь не идет об оставлении того, что я должен сделать, то, что от меня зависит, то, что от меня ожидают. Нет, но слово «не заботьтесь» несет в себе идею «не беспокойтесь», «не волнуйтесь до того, чтобы рушить свое состояние, мирное состояние сердца, покоя, состояние покоя в сердце своем». Поэтому не нужно доводить своими желаниями себя до состояния вот такого вот какого-то, знаете, дестабилизации внутренней. Вот о чем говорит Христос. Вот о чем говорит апостол Павел, вводимый Духом Святым. То есть не доводите себя до этого расстройства. То есть вот даже если есть какие-то переживания, тревоги, которые характерны, свойственны нам, но что он говорит? Он говорит, что не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве. И здесь вот есть целая рекомендация. Давайте вот ответим на вопрос. Смотрите, как избавиться от беспокойства? Вот простой вопрос. Как избавиться от беспокойства? Есть у нас беспокойство? Есть? Есть, у меня тоже есть. Но как от них избавиться? Ну как от них избавиться? Помолился? Да, я помолился. Прошло? Надо еще помолиться. Еще помолился. Ну, вроде попусть. Смотрите, вот простая рекомендация от апостола Павла. Как избавиться от беспокойства? Первое. Открывайте свои желания перед Богом. Перед Богом. Перед Богом. Открывайте. Это то, что я хочу. Да? Желание написано. Если мы говорим о нуждах, то знает Отец Небесный вашу нужду прежде вашего прошения. Так? Мы говорим о желаниях. Значит, то, что меня может заводить, то, что меня где-то может вот как-то вот настраивать перед Богом. Второе правило. Всегда в молитве. Это способ обращения к Богу. Всегда в молитве. В прошении, то есть с конкретной просьбой, но не с требованием. Знаете, не надо быть рэкетирами вот этими, знаете, дай, ты должен дать, вот я верю, ты мне сейчас дашь. Это есть целое учение в этом направлении.
Нет, мы верим, что Бог силен дать и может и не дать. Ему виднее. Но открывайте свои желания перед Богом. Итак, перед Богом, итак, в молитве второе, третье, с просьбой или с прошением, и четвертое правило, с благодарностью. С благодарностью. Я вспоминаю, что не однажды Господь ответил на мои молитвы, и даже на те, о которых я даже не молился. Переживали такое? Еще не помолился, а уже что-то решилось, получил. Что-то произошло в жизни. Таким образом, дорогие, как избавиться от беспокойства? Вот здесь есть целый вот такой вот каскадик такой, да, небольшой, благословенных рекомендаций. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарностью открывайте свои желания перед Богом. Открывайте свои желания перед Богом. Это тот способ, который поможет нам в нашем дальнейшем хождении. А желаний у нас достаточно много. Я не говорю о нереалистических каких-то желаниях. То есть у нас есть простые вещи, которые мы действительно, может быть, и нуждой их не назовешь, но хотелось бы, чтобы что-то поближе, да, где-то вот к собранию. Хотелось бы что-то там где-то еще как-то, чтобы поудобнее. Или хотелось бы, но ради Христа, ради каких-то правильных вещей. Что здесь плохого? Это правильно. Но это Богу ведомо. И Он сам определит, что, когда, кому и сколько. Поэтому это еще третье такое пожелание для нас. С этими пожеланиями мы будем идти дальше в Новый год. Вот в новые трудности, поэтому будут трудности, это хорошо, будем доверять Господу, справляться. Легче не будет. И четвертое. Доверяйте Божьему обетованию. Это еще одно пожелание. Доверяйте Божьему обетованию. Седьмой стих. И мир Божий, который превыше всякого ума, вот это мне нравится, смотрите, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Соблюдет. Это утверждение. Это не так, что, ну, может быть, после всего этого списка Совет Троицы рассмотрит ваше прошение. Нет. Соблюдет. Это не сомнение. Это однозначное утверждение. Мир Божий, который превыше ума. Здесь есть несколько деталей, в этом обетовании, которое распадается на... Во-первых, что-то произойдет, что-то будет происходить действительно из ряда вон, то есть сверхъестественным образом. Апостол Павел передает эту идею как превыше ума. Как это может быть? Превыше ума. Любовь, превосходящее разумение, в другом месте он напишет. Мир, который превыше ума, который невозможно осмыслить до конца. Его можно принять верой. Да, я верю, что такой есть мир у Бога. Он дает этот мир, и этот мир соблюдет. И этот мир превыше ума. Здесь это что-то необыкновенное, Божье действие, которое не поддается никакому анализу, никакому рационализаторскому какому-то выводу. Нет. Второе, это мир Божий. Этот мир от Бога. Помните, когда Христос воскрес, явился ученикам, как Он поприветствовал своих учеников? Мир вам. Никак иначе. Привет, ребята. Нет. Мир вам. Потому что это фундамент, основание примирения с Богом. Мир мой даю вам. Не как мир дает. Мир мой даю вам. Этот мир нерушимый. Этот мир, который наполняет сердце и является довольством жизни. Вот почему он говорит «мир вам». Это тот самый шалом, о котором мы уже не однажды слышали. Наполняемость, целостность, такая гармоничность, достаточность в Иисусе Христе. Вот чем обеспечил нас Бог. Поэтому здесь он и говорит, мир Божий, который превыше всякого ума, и мне это очень нравится, слово «соблюдет сердца ваши». Не просто действие, сердца, центр вашей жизни, ваших эмоций, вашего мысли, разума. «Соблюдет». Слово «соблюдет» — это из военной терминологии. Это представьте себе какой-то военный объект, который просто охраняется, ну, просто огромным количеством спецслужб. С различной электронной технологией, чтобы туда невозможно добраться было. Это мир Божий соблюдет. Это как конвой. Ваши помышления, как здесь написано, помышления ваши.
сердца и помышления. Там будет царить господство и охрана Бога. Что может быть выше? Что может быть надежнее? Вы представляете, какие удивительные обещания дает Господь здесь через апостола Павла? Это вот так поступайте, вот следуйте вот этим, так сказать, нормам жизни или же рекомендациям, которые составляют нормы жизни христиан. А теперь еще раз давайте зададимся вопросом. Если эти все обетования, если все эти указания, они так чрезвычайно действенны для нас. Апостол Павел филиппийцам пишет, в их обстоятельствах, я еще раз подчеркну, это послание несет в себе идею радости. Идею радости он часто использует. Так вот, вот и есть этот фундамент основания радости. Новый день, новый год, новый месяц, неважно. Но если мы рассуждаем об этом, то пусть эти рекомендации действительно... Давайте мы еще раз зафиксируем их для себя. Это четыре пожелания таких вот, которые они... Это норма жизни, это не что-то сверхъестественное, это не что-то по случаю Нового года. Это актуально для нашей жизни в принципе. Поэтому первое – радуйтесь всегда в Господе. Чтобы кротость, или будьте кроткими, пусть это будет добрым свидетельством, и потому что Господь близко, кротость будет известна. Третье – доверяйте Богу всегда в молитве, в прошении, с благодарением. Всегда Ему открывайте свои желания. А потом, может быть, и братьям, сестрам где-то можно делиться для молитвы. И четвертое – будьте уверены в этих обетованиях. Они нерушимы. Мир Божий проконвоирует ваши мысли, ваши помышления, как самая высшей степени могущественная охрана от Бога. Соблюдет и сердца, и помышления. Мир соблюдет. Как бы там ни было, но мы идем навстречу нашему Господу. Мы хотим приобретать и сердце мудрое. Мы хотим помнить, что не медлит Господь исполнением обетования. Как почитают многие, то медленнее. Помните, апостол Петр пишет. Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы кто... Все пришли к покаянию. Он выражает в этом долготерпение. А мы можем там, ну где там обещания о пришествии? Где там вроде там были, раздавались голоса? Ну давайте, где же вы там обещали столько? Нет. У Бога свои планы. Не ваше дело знать времена или сроки, говорит Христос. Наблюдайте, бодрствуйте, молитесь, дорожите временем. Ибо дни лукавы. Очень много текстов можно собрать и обозначить временные аспекты, важность вот этой хронологии или очередности движения нашей жизни в этом мире, доколе придет Господь. Да поможет нам Господь, и пусть эти нормы, они действительно будут добрым пожеланием, будем им следовать. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». И станет сложное простым.
1: Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, от века и до века Ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие». Ибо перед очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших споспешествуй нам. В деле рук наших споспешествуй.

0: «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Что значит усиленная молитва праведного, которая описывается в Иакове 5 главе? И есть ли в Библии пример таких молитв? В чем сила такой молитвы?
2: Хороший вопрос. Вообще тема молитвы, к большому сожалению, мало известна для современного христианства. Нам некогда молиться, мы больше уповаем на разные человеческие ресурсы и возможности в решении разных проблем. Поэтому современные христиане меньше молятся, чем это было в истории. Вот. Поэтому нам нужно говорить о молитве больше. Так вот, говоря о усиленной молитве праведного, как это сказано в русском варианте перевода этого места, здесь нужно посмотреть на несколько граней. Во-первых, что такое молитва праведного, и потом посмотреть, что она себя представляет, когда она усиленная. Что же усиливает молитву праведного? Если посмотрим на контекст, в контексте приведено несколько интересных примеров, и конкретно он фокусируется на одной конкретной теме. Это тема страданий. Тема, когда верующие люди переживают трудности и переживают болезни. Вот здесь написано в 13 стихе, сказано следующее. «Застраждет ли кто из вас, пусть молится». То есть, если человек переживает страдания, какие это, пусть молится. Вот. Весел ли, пусть поет псалм. Вот. Дальше, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем, и молитва во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего. И дальше сказано, признавайтесь друг перед другом в проступках, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного. Усиленная молитва праведного – это не какая-то особо сильная молитва, которой человек очень эмоционально молится. Или же вот этот человек, он особенно праведный, вот он особенно имеет силу для молитвы. Речь идет о несколько других вещах. Но прежде всего начнем со слова «праведного». Праведный – это человек, который имеет праведные отношения с Богом. Праведные отношения с Богом возможны только через Иисуса Христа. То есть, когда человек примирился с Иисусом Христом, когда человек познал, что Иисус Христос – это тот, кто заплатил за его грех, снял с него вину, оправдал его и сделал его чадом Божиим. Вот это первое важное условие для эффективной молитвы. И оно очень важно, чтобы каждый раз, когда мы идем в молитве перед Господом, мы его осознавали. Мы осознавали, вот почему молитва «Отче наш» начинается с термина «Отче наш, сущий на небесах», «Мой Отец». Мне нужно понимать, что я имею дело с Богом, который мой Отец. И Он стал моим Отцом, потому что Христос за меня умер, Он усыновил меня. То есть молитва праведная – это молитва, которая построена на том, что Христос сделал меня Детем Божиим, сделал меня праведным в Божьих глазах, сделал меня вхожим в Божий круг. Это первое очень важное условие. Второе условие, которое говорит о молитве праведного или усиленной молитве праведного, это молитва веры. Вот здесь буквально словом выше сказано о вере. Что такое вера? Вера – это наше доверие Богу. Вера – это инструмент, который гармонизирует меня с Богом. У меня свои собственные мысли, желания, чувства, они вот все такие

0: в разные стороны, вот, многовекторные, разносторонние. Вот. Но цель веры как раз и заключается в том, что я понимаю, что я во всем этом ошибаюсь. И моя вера заключается в том, что я понимаю, что мне нужно соединиться с Божьей волей. И вот чем больше я соединяюсь с Божьей волей, тем больше мои мысли и мои желания, они соответствуют тому, что Он хочет. И когда я гармонизируюсь с Ним, вот тогда я хочу то, что принесет благо в действительность. Вот это и есть усиленная молитва праведного. Молитва, которая усилена верой. И здесь важна еще деталь. Некоторые думают, вера – это просто уверенность в том, что ты просишь. Нет, вера – это уверенность в Боге, кого ты просишь.
1: Но они основываются на 11 главе Евреям.
0: Совершенно верно, да, 11 глава Евреям. Но когда мы говорим о вере, то здесь и 11 глава Евреям очень точно это помышляет. Уверенность в невидимом. И вот эта уверенность не в моей мечте, не в том курсе, который я задал, и потом Бога призываю, чтобы Он его осуществил. Нет, уверенность в невидимом – это уверенность в Боге невидимом. В Его слове, в Его плане, который есть. И в этом заключается и цель праведника в том, чтобы как можно больше совместить себя с Господом. Вот это и делает усиленной молитву, делает ее эффективной. Вот почему в аллегории или образности, которая представлена в 15 главе Евангелия от Иоанна, Иисус Христос говорит: «Я лоза, вы ветви», вот, и говорит: «Никто не может принести плода, если не будет на лозе». То есть мы ветви, мы питаемся соками лозы. А что такое сок? В данном случае это внутренняя движущая сила, это мотивация, это чувство, это желание. И вот в том и есть наша плодовитость, в том числе и в молитве, когда мы движимы соками Христа, когда мы движимы Его волей, Его целями, Его желаниями, Его намерениями. Это и есть задача каждого верующего. И вот чем в большей степени праведник, который праведен в Божьих глазах, согласован с Богом посредством веры в Иисуса Христа, тем более эффективной будет его жизнь вообще и молитвенная жизнь в частности.

так долго искал сокровищ на этой земле. Кое-что находил и что-то терял, и так было в жизни моей. Сокровища я так ценил, все те, что приобрел, пока драгоценную чудо-жемчужину я наказал.

Ты меня петь научил, потому моя песня не смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает.

5 тем, которые помогут нам разобраться, о чем же повествует Библия. Вторая. Божественный суд за грех и непослушание. Священное Писание постоянно обращается к проблеме человеческого греха, ведущего к божественному суду. Повествование за повествованием в Писании демонстрируют смертельные последствия нарушения Божьих требований во времени и вечности. Библия состоит из 1189 глав. Лишь в 4 из них не говорится о падшем мире. В 2 первых и в 2 последних – до грехопадения и после грехопадения новой земли и нового неба. Все остальное – хроника трагедии греха. В Ветхом Завете Бог показал весь ужас греха, начиная от Адама и Евы до Каина и Авеля, патриархов Моисея и Израиля, царей и священников, некоторых пророков и языческих народов. Весь Ветхий Завет – это трагическая летопись постоянного опустошения из-за греха и непослушания человека Божьему закону. В Новом Завете трагедия греха становится еще более очевидной. Проповедь и учение Христа апостолов начинается и заканчивается призывом к покаянию. Царь Ирод, иудейские вожди и народ Израиля наряду с Пилатом, Римом и остальным миром отрицали Господа и Спасителя, отвергали Божьи истины и таким образом подвергли себя проклятию. Хроника греха не прекращается до конца века и возвращения Христа для суда. В Новом Завете непослушание еще более ужасающее, чем в Ветхом, так как включает отрицание Господа и Спасителя Иисуса Христа в более ярком свете истины Нового Завета.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Книга пророка Аввакума, глава 2. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим. Надолго ли? И обременяет себя залогами. Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя? И не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им. Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Вот не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно? Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей, и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Ты пресытился стыдом вместо славы. Пей же и ты, и показывай срамоту. Обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою, ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя». За истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Что польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение. Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом его».

обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

Ричард Бакстер. Верное понимание страданий. Часть пятая. Помыслите еще раз. Бог редко дает такое сладкое предвкушение покоя святых, как в страданиях. Он хранит свои самые драгоценные лекарства на время наших величайших трудностей и опасностей. Он знает, что они необходимы и будут оценены, и что в конечном счете верующие будут благодарить за них и радоваться, что они были. Особенно, когда наши страдания служат делу созидания душ наших, то он редко делает эту горькую чашу более сладкой. Мученики обладали самой высокой радостью. Когда Христос проповедовал утешение более всего, как не перед уходом своим, он появился среди учеников и сказал: «Мир вам», когда они были заперты из опасения от иудеев. Стефан видел небо открытым, когда отдавал свою жизнь за свидетельство Иисусову. Разве это не наше лучшее состояние, в котором мы более всего ищем Бога? Почему еще мы желаем прийти на небеса? Если мы будем искать на небесах плотских наслаждений, мы окажемся в заблуждении. Таким образом, страдание – не такое уж плохое состояние для святого на пути к

покою. Неужели мы мудрее, чем Бог? Разве мы больше знаем о благе для нас, чем Он? Горе нам, если бы Он любил нас, как мы любим Его или даже себя. Не говори, я мог бы вынести любое другое бедствие, но не это. Если бы Бог давал тебе испытания сверх сил, кумир твой не смог бы быть обнаружен и разрушен. Не говори также, если бы Бог прежде избавил меня, я мог бы довольствоваться им. Разве Он не обещал, что все содействует ко благу? Разве недостаточно, что ты будешь в покое небесном? Не говори, я бы мог служить, если бы не страдания мои. Страдания не только не должны останавливать труд твой, но и ускорять его, помогая тебе. Бог допускает бедствия через орудия свои, но слава принадлежит не им, а ему одному. Разве ты не знаешь, что лучшие люди все еще грешны в каких-то вещах? Не суди, что Бог мало утешает тебя в одни страдания твоего. Чем больше ты страдаешь ради праведности, тем больше благословений можешь ожидать. Напротив, чем больше страдаешь за собственный грех, тем больше страданий испытаешь, пока не покаешься. Разве не дает Господь утешение? Не страдание само по себе приготовляет покой, но успех и плод страданий в вашем сердце.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Десятая заповедь гласит: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Эта заповедь требует полного довольства своим положением, с правильным и отзывчивым расположением духа к нашему ближнему и ко всему, что принадлежит ему. Евреям 13:5. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». 1 Тимофея 6:6. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Римлянам 7:7-8. «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв».

свет от шальной стрелы, споры с мыслями неудобными, от которых так нелегко. Я устал, как осеннее облако, просто тенью ползти по земле. Оторваться от этого хочется.

0: дитя царя. Подлинно ли сказал Бог, что все согрешили? Подлинно ли сказал Бог?
1: Сатана коварством обманул Еву. Возможно, и вы попались на удочку змея. Итак, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
2: Бессловесные животные, рожденные на истребление. Джон МакАртур. Давайте сегодня откроем наши Библии на 2 Петра, 2 главу, возвращаясь к этой великой главе, в которой Петр под вдохновением Святого Духа учит нас о лжеучителях и лжепророках, о том, как мы должны их распознавать, как мы должны их понимать, что Бог чувствует по отношению к ним. Это сильный, почти неистовый раздел Священного Писания, когда мы смотрим на полноцветный портрет лжеучителей, составленный Петром. Мы просто напоминаем вам, что эти лжеучители – агенты сатаны, которые проникают в церковь, чтобы уводить людей от истины. И они всегда были рядом, и они есть и сегодня. Я взял субботний номер Аризонской республики. Недавно вечером я был в Аризоне, и в этой статье говорится. В эпоху, когда вера в Библию как буквальное слово Божье приобрела огромную популярность, группа из 50 ученых агрессивно раскачивает лодку. Евангелия не являются исторически точными отчетами о словах и деяниях Иисуса. Они представляют собой интерпретацию ранней церковью Иисуса и его значения в течение десятилетий после его жизни, говорится в пресс-релизе этой группы. Другими словами, они говорят, что их изучение привело их к тому факту, что Евангелие – это всего лишь интерпретация Иисуса некоторыми людьми. Далее говорится… В настоящее время семинар готовится опубликовать свои выводы в издании 5 Евангелий с красными буквами, которое должно выйти позже в этом году. И семинар также является официальным консультантом голливудского режиссера, который снимает боевик о жизни Иисуса. Пол Верховен, режиссер таких популярных фильмов, как «Робокоп» и «Вспомнить все», работает над сценарием фильма «Христос – человек». Продюсером фильма является Мел Брукс. Кстати, если вам нужна информация по этому поводу, вы могли бы посетить собрание в Церкви Блаженств, где эти люди встретятся с местными пасторами, чтобы попытаться их исправить. Их выводы были таковы. Во-первых, Иисус не давал обета безбрачия, и у него, вероятно, были интимные отношения, по крайней мере, с одной женщиной. Во-вторых, Иисус никогда не пропагандировал безбрачие как образ жизни. В-третьих, Иисус не обещал вернуться в мир, чтобы возвестить наступление новой эпохи. В-четвертых, Иисус не писал молитвы «Отче наш». Далее, Иисус не был судим еврейским синедрионом перед его распятием, и ни одна еврейская толпа не принимала участия в его осуждении перед Пилатом. Беседы Иисуса со своими учениками на Тайной вечере, вероятно, не являются подлинными. И Иисус, вися на кресте, не просил Бога простить его гонителей. И это лишь некоторые из открытий этих лжеучителей. Это просто указывает на то, что почти в любое время, когда в газете появляется статья в религиозном разделе, вы можете найти то, что пропагандируют лжеучители и во что они верят. Если вы не можете найти их в какой-нибудь статье в газете, просто посмотрите на церковную рекламу. Один за другим лжеучители пропагандируют таким образом свое собственное предприятие. Они всегда рядом, они всегда были, они всегда будут. И Петр настойчив и драматичен в своем страстном призыве разобраться с ними, понять, насколько они смертоносны. Мы также должны быть настойчивыми и страстными. Воздействие этого отрывка действительно очень мощное, и мы бы посоветовали вам, что после того, как мы закончим наше изучение, через некоторое время вернуться назад, просто сесть и прочитать все 22 стиха 3 или 4 раза, а может быть и больше, пока они не начнут доходить до вас в общей картине, потому что мы разбили ее на небольшие фрагменты. И эффект будет огромен, когда вы понимаете отдельные части, но когда вы читаете это до конца, в его драматическом замысле. Теперь, когда мы возвращаемся сегодня к разделу с 10 по 22 стихи для нашего изучения, я напоминаю вам, что мы уже рассмотрели несколько моментов о лжеучителях. Прежде всего, их самонадеянность. Мы отметили в 10 стихе, что они дерзки и своевольны. Они не страшатся, когда злословят высших, то есть ангельские высочества, в то время, когда ангелы, превосходящие их крепостью и силою, не произносят на них перед Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление. Злословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Воздаяние за совершение неправедности. Мы отметили, что они настолько самонадеянны, что дерзко хулят ангельские существа, которые даже святые ангелы не поносят. Они настолько самонадеянны, что дерзко хулят истины и реалии, о которых они совершенно ничего не знают. Они настолько самонадеянны, что по глупости предполагают, что им будет заплачено за то, что они делают, вместо этого они будут платить сами. Затем в 13 стихе мы видим переход от этого первого пункта к их практике. Судя по их отношению к своим действиям, в 13 стихе, рассказывающем нам об их практике, он говорит об их общественном нечестии. Они срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. А потом это говорит об их более личной порочности. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Они морально неуправляемы, бесконечно жаждут секса и денег. Они цепляют слабых и неподозревающих, и поэтому они прокляты. И затем мы отметили их премию, что означает их вознаграждение, их приз, их оплату, то, к чему они стремятся. Мы отметили, что в стихах 15 и 16, оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. И вы помните, что Валаам делал то, что он делал, то есть пророчествовал за деньги. Он был пророком, выставленным на продажу. Его можно было купить. Он занимался этим ради личной выгоды, личного удовлетворения. Не только деньги, но и история Валаама также включает в себя очень уродливую и ужасную сексуальную ситуацию, когда он вовлек народ Израиля в сексуальные связи с идолопоклонниками. И сам он в 16 стихе был обличен за свой проступок бессловесной ослицей, которая заговорила к нему голосом человека и сдерживала безумие пророка. Таким образом, они действуют по образцу лжепророка-прототипа. То есть они являются пророками ради наживы. Они делают то, что они делают ради денег и сексуального удовлетворения. Жадные и аморальные, мотивированные такого рода премиями или выплатами. И затем в 17 стихе мы начали рассматривать их пророчество. И мы перешли от их отношения к их действиям, к их мотивации, и теперь мы переходим к их словам, к тому, что они говорят. И описывая не столько специфику того, что они говорят, сколько характер этого. «Они – безводные источники», – говорится в 17 стихе, «и облака и мглы, гонимые бурью. Им приготовлен мрак вечной тьмы». Здесь мы обнаруживаем, что в их характере есть очень элементарный обман. В прошлый раз мы отмечали, что они обещают доставить воду, но это источники, в которых нет воды. Они обещают доставить воду, но это облака, которые приходят вместе с туманом и мглою, но рассеиваются, так и не дождавшись дождя. Они обещают истину, изменяющую жизнь. Они обещают, что смогут принести вам то, что вам нужно для удовлетворения вашей духовной жажды, но они никогда не смогут этого сделать. Они устроили шоу со всеми своими громкими словами. Вы заметили это в 18 стихе, что они произносят надутое пустословие, высокомерные слова тщеславия, высокопарные слова, но слова, не имеющие смысла вообще никакого. Просто остановимся на минуту, чтобы поговорить об этом. Если бы вы охарактеризовали типичную среду этих лжеучителей сегодня и те слова, которые они произносят, вы смогли бы идентифицировать их, например, как авторитарных, очень властных людей. В Иеремии 5:31 говорится, что лжепророки правят своей собственной властью, своим собственным авторитетом. Они почти всегда не подготовлены, почти всегда не имеют официального образования, почти всегда не рукоположены авторитетными ассоциациями и институтами. Они всегда, кажется, живут выше какой-либо библейской или теологической ответственности и провозглашают свои понтификаты, как если бы они были некие протестантские папы, чьи слова не подлежат никакому сомнению. Они правят своими людьми, своими организациями и своими церквями в одностороннем порядке, как авторитарные диктаторы. Все, что они отстаивают, должно быть правдой. Они не являются результатом обучения. Их не сдерживает подотчетность здравомыслящим теологам и благочестивым людям. Они действуют выше любых авторитетов и действуют полностью независимо и самостоятельно. Они авторитарны и железной рукой управляют своими людьми и организациями. Их слова – это слова доминирования над другими людьми. Обычно они используют слова, которые осуждают всех других учителей и всех тех, кто не согласен ни с чем, что они говорят. Во-вторых, сегодня их слова характеризуются тем, что они ориентированы на человека. Обычно они продают то, что, по их мнению, люди хотят купить. Если вы занимаетесь этим ради денег и секса, вы не будете проповедовать то, что люди не хотят слышать, верно? Я имею в виду, что если вы преследуете личную выгоду, то вы продаете то, что, по вашему мнению, люди покупают. И что же это такое, что люди покупают сегодня? Процветание, здоровье, богатство – все это. Поэтому они создают свои представления о здоровье, богатстве, процветании. Они кричат «мир, мир», когда мира нет, видения, которые исходят из их собственного разума. Как во время Иеремии, они пророчествуют приятные вещи. Они предсказывают иллюзии, и людям это нравится. Они проповедуют позитивное исповедание, они проповедуют, что Иисус хочет, чтобы вы были богаты. Они проповедуют все то, что Бог, возможно, может вообразить, что Он хочет, чтобы вы имели, что все это в вашем распоряжении. Располагайте этим. Они никогда не проповедуют о грехе. Они никогда не проповедуют о святости. Они никогда не проповедуют о чистоте. Они никогда не проповедуют о покаянии, исповеди, раскаянии в грехе. Они заменяют послание истинного пророка о святости, посланного истинного пророка о суде, тем, что люди хотят услышать. Еще одной характеристикой их речи и их словосочетаний является то, что они самозванцы. Под этим мы просто подразумеваем, что они надсмехаются над древними путями, как сказано в Иеремии 6:16. Они отделяют себя от традиционных, основанных на Священном Писании, теологов. Они не хотят ассоциироваться с ними, потому что хотят говорить что-то новое. Они претендуют на прямое откровение от Бога, превосходящее все, что было до них, превосходящее всю ортодоксальную истину, всю ортодоксальную веру. Они противоречат простому историческому учению Священного Писания, с которым в большинстве случаев они все равно не в состоянии справиться из-за отсутствия надлежащей подготовки. И именно у них есть истина, которая скрыта ото всех, кроме них самих. Если вы прислушаетесь, то обнаружите вопиющий эгоизм, заключенный в том, что они говорят, о чем, предположительно, никто другой никогда не знал. Затем Петр говорит в 18 стихе. Это типично. Они произносят надутое пустословие. В английском переводе сказано так, что они произносят высокомерные слова тщеславия. Тщеславие означает пустота, просто горячий воздух. Они произносят свои собственные бесполезные слова, которые, по их высокомерному утверждению, являются божественными. Теперь вы заметите, что в конце 17 стиха я снова напоминаю вам, что для них был приготовлен мрак вечной тьмы. Эта черная тьма, как сказано в английском переводе, говорит об аде. Петр продолжает делать эти прямые заявления о суде, потому что он настолько сердит. Он так праведно негодует против лжеучителей. Теперь давайте вернемся к 18 стиху и продолжим с того места, на котором мы остановились в прошлый раз. «После произнесения надутых слов, высокомерных слов тщеславия, говорит Петр, они уловляют плотские похоти. Они соблазняют плотскими желаниями, чувственностью тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». Теперь мы хотим потратить немного времени, просто обсудив это с вами, и хотим поделиться с вами некоторыми очень практическими соображениями. Послушайте это. Они используют пустые слова, чтобы ослепить людей своим высокомерным многословием. Они используют свои высокопарные слова и свои предполагаемые прозрения, откровения, скрытые секреты и откровенные знания, чтобы ослепить людей тем, что является ничем иным, как невероятным высокомерием. Насколько самонадеянно со стороны кого-либо вставать и говорить «так говорит Господь», когда это не является результатом очень тщательного и интенсивного изучения священных писаний. Но видите ли, не истина является их намерением, а соблазн. Их волнует не истина. Людей привлекает то, что их желают, и поэтому они ведутся на это. Они соблазняют их плотскими желаниями, чувственностью. Они всегда привлекают людей на их низшем уровне. Они не взывают к их разуму, они обращаются к ним не из-за величия Божьего. Они привлекают их и не из-за величия истины. Они хотят апеллировать к ним там, где они чувствуют, поэтому они проповедуют плотские вещи, почти чувственные послания, которые подпитывают самые низменные человеческие инстинкты. Мы также могли бы истолковать это конкретное утверждение «они уловляют в плотские похоти разврат» по-другому. Мы могли бы также сказать, что они даже апеллируют к похотям людей. Это может относиться к попыткам создать свою собственную привлекательность с помощью какой-либо сексуальной привлекательности с их стороны, чтобы они могли привлекать к себе больше женщин. Мы не собираемся сужать это утверждение, когда в нем говорится, что они уловляют плотские похоти и разврат. Возможно, в самой их личности, в их персоне есть определенный вид сексуальной привлекательности, который они используют, чтобы вызвать отклик, некая похотливая привлекательность. Возможно также, что то, что они говорят, привлекает людей. Сообщение, в котором не содержится просьбы изменить свой образ жизни, как у одной сексуальной рок-певицы, которая сказала «Я родилась свыше, но не думаю, что это изменит мою жизнь или мою музыку». Если они хотят быть эффективными, им придется предложить людям какую-то религию, которая не стесняет стиль жизни людей. И поэтому они терпимы ко греху и предлагают им своего рода религию, которую они могут принять и по-прежнему придерживаться своих плотских желаний и своей чувственности. Я должен также сказать, что, по-моему, многие лжеучителя занимаются очень откровенным соблазнением женщин. Просто и ясно. Они соблазняют их плотскими желаниями, они соблазняют их чувственностью. И, кстати, в случае с некоторыми харизматичными женщинами-целительницами, мы знаем, что у них тоже есть свои жиголо, и они были вовлечены в соблазнение мужчин. Многие консультанты-лжеучители используют свое предполагаемое сочувствие для библейских наставлений как способ соблазнить своих подопечных. Лжеучители соблазняют людей идеологически. Они соблазняют их на лжеучение своими хитроумными уловками. Они соблазняют их, позволяя им сохранять свои мирские желания и плотские похоти и при этом принимать религию. И иногда они действительно соблазняют их физическим способом. Видите ли, лжеучитель не способен обуздать свою собственную плоть, потому что лжеучение не может

Предлагаю вам здоровье, богатство и благополучие бесплатно. Вы можете жить так, как хотите. Или же это на самом деле физический соблазн кого-то, кого они уловляют? Они не соблазняют зрелых христиан, потому что зрелые христиане победили лукавого и не поддаются на такого рода обольщения. Они соблазняют людей, которые едва отстали от тех, кто живет в заблуждении. Что это значит? Они соблазняют людей, которые просто принимают моральные решения. Пытаются получить помощь в искуплении своей вины, своего греха и своей беспокойной жизни. И они пытаются выйти из этого мира. Вы спрашиваете, о чем вы говорите? Мы скажем вам, на кого они охотятся. На женщин с распавшимися браками, которые знают, что их жизнь ужасна и хотят получить помощь. Люди с огромным чувством вины, с большим количеством беспокойств, с большим количеством проблем, борющиеся с трудностями, которые пытаются убежать от реальности. Это не указывает на то, что они были спасены, но пытаются спастись, и они обращаются к религии. И лжеучители эксплуатируют их ради денег и сексуального греха. Фраза «находящиеся в заблуждении», обратили ли вы внимание на нее в 18 стихе? «Находящихся в заблуждении». Вот как просто. Это просто фундаментальная коррупция человеческой природы. Те, кто живет в заблуждении, невозрожденные. Они живут в заблуждении. Заурядная невозрожденная масса человечества. Есть люди, которые этим недовольны. Они не удовлетворены. Они одиноки. Они встревожены. И они обращаются к религии. И они ищут какой-то выход из этого. Мы бы назвали это моральным решением. Они хотят навести порядок в своей жизни. Вы, наверное, слышали, как некоторые молодые люди, делающие свидетельство, говорили: «Я подошел к тому моменту, когда захотел изменить свою жизнь. Я хотел изменить свой образ жизни». Таких людей много, миллионы таких людей. И поэтому они делают шаг в сторону религии, и в своей неудовлетворенности, одиночестве, неприятностях и боли они очень уязвимы. Очень уязвимы для таких соблазнителей, которые заманивают их в логово, и они становятся их добычей. В 19 стихе говорится, они обещают им свободу, избавление от всей жизненной боли, всех жизненных неурядиц, всех жизненных беспокойств. Они не могут обеспечить им свободу, потому что сами являются рабами греха и разврата. Они обещают свободу, они обещают избавление, они обещают освобождение. Они говорят, что у вас может быть все. Здоровье, богатство, успех, счастье – все это здесь, если вы просто придете и последуете за мной. Они обещают мир и процветание, но у них этого нет. У них этого нет, потому что они сами являются рабами греха, рабами духовного разложения. Еще в 1 главе 4 стихе невозрожденная человеческая природа описывается как развращение, которое происходит в мире из-за похоти. Невозрожденные люди коррумпированы, и они могут утверждать, что представляют Бога, но их учение – это пустое многословие, ложь и лицемерие, словесная чепуха, которая звучит как духовная истина. Петр говорит, что это надутые горячим воздухом мешки. Они пытаются оправдать свою жажду денег и секса, заманивая жертвы в свою смертельную ловушку обещаниями избавления от неприятностей, в то время как у них вообще нет свободы, которую они могли бы дать. Потому что они порабощены греховной, разрушительной порчей своего собственного неискупленного состояния. Единственная истинная свобода приходит во Христе. И тогда Петр приводит доказательство их состояния рабства с помощью аксиомы. Он говорит: «Ибо кто кем порабощен, то тому и раб. Что бы ни контролировало вас, порабощает вас». Это самая очевидная истина. Что бы ни контролировало вас, порабощает вас. Что бы ни подавляло вас, контролирует вас, владеет вами и порабощает вас. Другими словами, они порождение коррупции. В них господствует коррупция. Коррупция полностью контролирует лжеучителей, подобных Валааму. Несмотря на то, что время от времени он звучал так одухотворенно, им двигали деньги и секс. Он был мастер. В 14 стихе говорится о том, что их глаза исполнены любострастия, то есть прелюбодеяния, а сердца их приучены к любостяжанию, то есть сердца их воспитаны в жадности. И они никогда не перестают быть движимыми этими грехами. У них нет никакой свободы, которую они могли бы предложить другим. Они не могут освободить вас от чувства вины. Они не могут освободить вас от греха. Они не могут освободить вас от страха, тревоги, неприятностей, боли и печали.
У них нет такой свободы.

свобода, которую они могли бы вам предложить. Петр так зол, потому что он знает, что когда кто-то приходит ко Христу, наступает истинная свобода. Если Сын освободит вас, тогда что? Вы истинно свободны будете. Но он говорит, что они будут уничтожены в своей собственной порабощающей коррупции. Посмотрите на них. Вы думаете, они могут предложить вам свободу? Они побеждены своей собственной испорченностью. А то, что побеждает человека, порабощает его. Я думаю, мне нужно сказать здесь слово предостережение, которое будет обращено не только к вам, но и ко многим другим, и, вероятно, по радио многим тысячам других людей. Слово предостережение потенциальным жертвам похотливых, чувственных соблазнителей, лжеучителей. Мое собственное сердце разрывается от горя, что так много людей, особенно женщин, соблазняются теми, кто утверждает, что они представители Иисуса Христа. И поэтому я хочу воспользоваться моментом, чтобы предупредить вас, женщин, о том, на что следует обратить внимание, чего следует опасаться в вашем учителе, вашем проповеднике, вашем пасторе или вашем консультанте, о явных признаках чувственности, которые преследуют женщин. И я собираюсь предложить вам здесь список. Вам не нужно записывать все это, но, возможно, вы сможете сохранить кое-что из этого в вашем сознании. Это тот тип людей, которых вы хотите избегать. Особенно если в вашей жизни есть уязвимость, есть нужда, и вы не находитесь под защитой сильного духовного лидера в лице отца или мужа. Вот на что следует обратить внимание. Это явные признаки соблазнителя. Во-первых, частые разговоры о сексуальных вопросах и озабоченность ими в личной беседе. Когда кто-то начинает разговаривать с вами подобным образом и как бы носит титул того, кто представляет Христа и Бога, вам нужно быть очень-очень осторожными. Во-вторых, озабоченность сексуальными вопросами и сюжетами за кафедрой, когда у них есть определенная свобода в том, что они говорят публично. Я ехал по дороге, чтобы выступить в другом городе на большой конференции. На самом деле человек, который говорил до меня, выступал по радио, потому что они транслировали это в прямом эфире. И вот я слушал его, потому что я должен был выступать после него. Он описывал очень порочный сценарий на рок-концерте, который был настолько откровенным в сексуальном плане, что меня это обидело. И я сказал человеку, с которым ехал: «Я не знаю личной жизни этого человека, но я скажу тебе прямо сейчас. Он вовлечен в сексуальный грех. Потому что человек, для которого сексуальный грех превратился в рутину, может так говорить на публике». Прошло несколько недель после этого, пока скандал не попал в газеты его родного города, и он не был лишен духовного сана. Вы можете сказать это, если прислушаетесь к тому, что мужчина говорит и что бойко и легко слетает с его губ. Откровенные и ничем не сдерживаемые речи с кафедры – верный признак того, что вы имеете дело с соблазнителем, которому подобные термины и выражения очень хорошо знакомы. Еще одна вещь, с которой следует быть осторожным – это физические объятия, прикосновения и поцелуи, даже в щеку. Такого рода вещи могут быть невинными, они могут быть выполнены надлежащим образом. Но с другой стороны, если это рутина, если это привычно, если это обычная практика, и особенно если это обычная практика среди немногих избранных, вам есть о чем беспокоиться, особенно если вы одна из них. Еще одно. Отсутствие сдержанности и самообладания, что касается аморальных средств массовой информации. Иногда я поражаюсь, когда встречаюсь с людьми из религиозных кругов, когда они рассказывают мне о тех фильмах, которые они смотрели. Если они будут терпеть безнравственность визуально, без чувства стыда и отвращения, вам нужно остерегаться. Еще одно, на что следует обратить внимание, это отсутствие глубокой серьезности в отношении греха. Определенное пренебрежение грехом, легкомысленные шутки о том, что отвратительно, неприятно Богу, что по сути означает близкое знакомство с такого рода вещами, если это легко вертится на их языке, и это не оскорбляет их и даже больше не шокирует, потому что это такие обычные вещи, такой банальный разговор. Следите за отсутствием глубокой серьезности в отношении греха. Остерегайтесь также мужчины, которые часто консультируют привлекательных женщин с семейными проблемами. Пасторы, которые делают себя доступными для такого рода консультаций в качестве образа жизни, имеют дело с проблемами, которыми им не следует заниматься.
выдавая озабоченность, которой у них не должно быть. И, дамы, я говорю вам вот что. Когда вы идете делиться с пастором, будьте очень рассудительны и очень осторожны в том, что вы говорите. Я своими собственными глазами видел некоторые из самых невероятных заметок, которые были сделаны в интервью пасторами, под предлогом того, что они пытались помочь женщинам, которые были настолько шокирующими, что их нельзя было напечатать ни в одном журнале, не сочтя их порнографическими. Будьте очень осторожны с кем-либо, будь то духовный лидер любого рода, кто задает личные вопросы о физических отношениях между вами и вашим мужем, и кто кажется заинтересован в том, чтобы знать какие-либо подробности. Будьте очень-очень осведомлены о ком-то, это может относиться ко всем. Все мы должны быть осведомлены об этом. О ком-то, кто лично взращивает, воспитывает женщину в значительную роль. Значительную роль лидера и кто поддерживает ее тесное участие в его служении, очень близкое к этому лидеру. Еще одно. Будьте очень обеспокоены тем из духовного руководства, кто озабочен своим внешним видом. Кто озабочен своей одеждой, драгоценностями, автомобилями, домами, богатством, изысканными отелями, изысканными ресторанами. Вы спросите, почему? Потому что это выдает очень плотский подход к жизни. И очень трудно отделить плоть. Если она выходит из-под контроля в одной области, то, скорее всего, она выходит из-под контроля и в другой. Будьте очень осторожны с кем-то из духовного руководства, кого редко можно увидеть со своей женой в церкви. Кого редко можно услышать говорящим с любовью и благосклонностью о своей жене, кого редко можно увидеть со своей женой на публике, кто никогда публично не выражает любовь к своей жене. Еще один совет. Будьте очень-очень осторожны с тем, кто часто путешествует в одиночку, часто бывает вдали от дома и, похоже, предпочитает это, чтобы не сидеть дома. В благочестивом человеке есть что-то такое, что ассоциируется с очень сильной любовью к своему дому. В нечестивом человеке есть что-то такое, что заставляет его избегать дома, потому что того, что он ищет, там нет, а то, что там есть, может разоблачить его жизнь. Будьте очень осторожны, женщины, с мужчиной, который дарит вам подарки. Остерегайтесь мужчины, любого мужчины, который дарит подарки любой женщине, кроме своей жены. Остерегайтесь человека, который отвергает высокую степень личной ответственности. Грех – стремится быть в уединении. Ему не нравится толпа, ему даже никто не нравится рядом. Остерегайтесь людей, чьи проповеди поверхностны и которые, кажется, никогда ничего нового не говорят в смысле понимания Священного Писания, потому что они не изучают Слово Божье. Будьте очень осторожны с проповедниками, которые больше озабочены отношениями с людьми, чем отношениями людей с Богом, и кто редко делает акцент в проповеди, если вообще делается, на Слове Божьем. Остерегайтесь проповедников, которые не в состоянии проповедовать о святости Бога и его ненависти ко греху. Остерегайтесь проповедников, которые делают акцент на чувствах и эмоциях, а не на доктрине, которые поверхностны и неглубоки. И остерегайтесь человека, который уже падал раньше. Который падал раньше, потому что если он падал раньше, процент того, что он упадет снова, очень высок. Если вы оказываетесь рядом с таким человеком, даже если он претендует на то, чтобы быть вашим духовным лидером, мой вам совет – бежать в другом направлении. Поэтому Петр глубоко обеспокоен тем, чтобы церковь была осведомлена о самонадеянности, практиках, премиях, пророчествах такого рода лжеучителей. И как мы уже отмечали вам на протяжении всего разговора, он повторяет их проклятие. Он намеревается назвать их извращенцами. Теми, говорит он в 15 стихе, кто оставил прямой путь. Вот кто такой извращенец, совратившийся с правильного пути. Сказав все это, он заканчивает рассмотрением их извращенности в стихах с 20 по 22. Мы отмечали слова сурового осуждения в их адрес на протяжении всего отрывка. И здесь приводится заключительный удар их проклятия. 20 стих. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». Теперь при первом чтении это может показаться не совсем ясным. Позвольте нам помочь вам с этим. Слово «они» означает «лжеучителей».
Если после того, как лжеучители избежали мирской скверны, что это значит? Каким образом они избежали мирской скверны? Помните, мы говорили вам о тех 18 стихе, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Понимаете ли вы, что эти лжеучители в какой-то момент в своей жизни занимались религией? В их жизни был какой-то момент, когда они пытались взять себя в руки и подняться наверх, избежать мир. Если после того, как они уже вырвались, они уже избежали скверны этого мира. Ну и что это значит? Позвольте нам помочь вам с этим. Слово «осквернение» – это греческое слово «миазмы». В словаре сказано следующее. Миазмы – это ядовитые выделения гнилостных органических веществ. Миазмы – это ядовитые пары и микробы, заражающие атмосферу смертельным воздействием. Вау, что он здесь говорит? Что мир испускает миазмы. Миазмы этого мира – отвратительное загрязнение окружающей среды. Вредные ядовитые пары и микробы, которые исходят из мира и оказывают смертельное воздействие на людей. Он говорит, что в какой-то момент времени эти лжеучители хотели избежать этого. Они хотели встать и выбраться из этой грязи, если хотите. Вот почему они обратились к религии. Загрязнение или миазмы мира – это грех, беззаконие, пороченность во всех мыслимых формах, которые принадлежат зловонному болоту мировой системы. Каждый человек заражен этой грязью. Невозрожденные буквально по уши в грязи, как говорится пословица. Они это чувствуют. Они пробуют это на вкус. Они это чуют. И некоторые люди стремятся избежать этого. В либеральных семинариях по всей Америке есть студенты, которые учатся там. Почему они ходят в семинарию? Потому что в них есть что-то, что хочет возвысить себя до какого-то религиозного уровня. И поэтому они идут и в кавычках «изучают теологию». Они пытаются спастись от миазмов, от загрязнения мира. Здесь говорится, что некоторые из них делают это через познание Господа и Спасителя Иисуса Христа. Что это за знание такое? Спасительное знание? Нет. Это слово здесь действительно означает «полное знание». Это какое-то точное и истинное знание о Христе, кем Он был и что Он делал. Поэтому, вместо того, чтобы обратиться к Мухаммеду или какой-либо другой ложной религии мира, они хотят избавиться от миазмов, обратившись к истинам об Иисусе Христе. Это снова нравственная реформация через религию. И они выбрали религию христианства. И, возлюбленные, я говорю вам, что христианство полно таких людей. Несколько минут назад я прочитал о некоторых из них, которые заседают в комитетах, решая, что Иисус сказал или не сказал. Кстати, у них есть довольно интересный способ это определить. Я вам этого не читал, но прочитаю просто, чтобы вы знали. Они голосуют за то, сказал это Иисус или нет. Вместо бюллетеня каждый участник бросает шарик. Красный, розовый, серый или черный шарик. У каждого шарика есть значение, но значение трудно перевести в двух словах, сказал Фанк, человек, который его возглавляет. Но в основном красный шарик означает «это он». Розовый означает «определенно похоже на него». Серый означает «ну, может быть, это он». Черный означает «произошла ошибка». Очевидный каламбур заключается в том, что они, опуская свой шарик ведеркой для голосования, показали, что у них пошли шарики за ролики. Но если вы соберете их всех вместе в комнате, они скажут вам, что все они заботятся о христианстве, и они все заботятся об изучении Христа. И именно благодаря истинному знанию Господа Иисуса Христа они поднялись из грязи и возвысились над отбросами общества. А некоторые из них носят даже возвышенные одежды, чтобы идентифицировать себя как святых людей в своем священническом облачении. В какой-то момент своей жизни они захотели избавиться от этих миазмов. Они даже утверждают, что они христиане, они заявляют о Христе. Хотя, как сказал ранее Петр, они отрицают его господство над своей жизнью и хотят Христа, своих похотливых страстей, денег и сексуальных услуг. Их часто принимают за христианских учителей, евангелистов, проповедников и пасторов, но у них нет настоящих отношений с Иисусом Христом. Кстати, здесь не используются термины спасения. Откуда мы можем узнать, что они на самом деле не во Христе? Возвращаясь к 20 стиху, даже после того, как они избежали миазмов и, по крайней мере, в какой-то степени вытащили себя из грязи, отождествив себя с Господом и Спасителем Иисусом Христом, они снова запутываются в грязи, в миазмах, и на этот раз они побеждены.
и последнее состояние будет чем? Хуже прежнего. Поскольку нет настоящего спасения, нет истинной власти над грехом, в них не пребывает Святой Дух, не действует благодать. Они не могут сохранить свое положение в религии. Они снова погружаются в миазмы мира, из которых они едва подняли голову. Они едва выбрались из грязи и снова скатываются в нее, потому что нравственная реформация не может изменить сердце. И в конце концов они отвергают христианство и становятся отступниками. Они отступают, снова запутываются и оказываются побежденными, порабощенными, потому что у них нет истинной силы сопротивляться. Лжеучители в конце концов снова падают в грязь. Она господствует над ними, как это было когда-то, даже несмотря на то, что они могут внешне продолжать свое служение. Они однажды вышли оттуда, надеясь на лучшее. Я помню студента, с которым я учился в колледже, который действительно говорил, что хочет служить Богу. Он учился в семинарии, и к тому времени, когда семинария закончилась, он был барменом, учился в либеральной семинарии. Они разрушили все, что он считал истинным о Боге и Христе. Он снова погрузился в грязь, из которой, казалось, в какой-то момент своей жизни отчаянно хотел выбраться, чтобы избавить себя от греха и того несчастья, которое он видел в своей собственной жизни. Но он не смог этого сделать, и последнее из них гораздо хуже первого. Последнее состояние гораздо хуже первого. Почему? Почему последнее состояние намного хуже первого? Потому что это гораздо более суровое вечное наказание в аду. Для того, кто, познав истину, отступил от нее, чем для того, кто вообще никогда ее не знал. Нашему Господу было что сказать по этому поводу. Посмотрите на Евангелие от Матфея, 12:43. Это наглядно. Матфея 12:43. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит, тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. «Я вернусь в дом мой, из которого я вышел». И тогда он приходит, он находит его незанятым, выметенным и убранным, тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Теперь мы знаем, откуда Петр взял свою цитату, не так ли? Ну так в чем же дело? В этом опасность нравственного перевоспитания. Иисус говорит с глазу на глаз с фарисеями, которые были классической иллюстрацией людей, пытавшихся выбраться из миазмов собственными силами, верно? И морально изменили свою собственную жизнь. И очевидно, перед вами картина человека, который принимает моральное решение стать религиозным, оставить свой грех позади, исправить свои поступки, быть лучшим мужем, лучшим отцом, лучшим работником, быть более честным человеком, человеком, который хочет освободиться от своей собственной вины. И вот он принимает это моральное решение стать религиозным и оставить свой грех позади. И демон, который контролирует его, временно уходит. Но демон не может найти себе новый дом. Он не может найти место, где он хотел бы жить, поэтому возвращается к тому же человеку. И он говорит, что я собираюсь вернуться домой. И это, кстати, напоминает нам о том, что демоны живут в домах невозрожденных и их физических телах. Демон вернулся. И знаете, что он обнаружил, когда вернулся? Это место было прибрано, человек привел себя в порядок. Люди могут привести себя в порядок, вы же знаете. Вы говорите, ну и что могло бы заставить человека сделать это? Страх перед тюремным заключением. Может быть, он был преступником, и ему надоело сидеть в тюрьме. Есть много гомосексуалистов, которые исправили свои поступки не потому, что они любят Бога, а потому, что они боятся чего? СПИДа, болезни, социальной стигмы. Кстати, в качестве примечания. Возможно, вам будет интересно узнать, что заболеваемость венерическими заболеваниями среди гомосексуалистов в Сан-Франциско в 12 раз выше, чем среди обычного населения, не только СПИДом. Это заставило бы кого-то изменить свой образ жизни для того, чтобы избежать социальной стигмы, отвержения семьи, друзей, финансового краха. Многое может поднять людей на ноги и вытащить из грязи, даже любовь к кому-то. Удивительно, как много мужчин хотят привести себя в порядок, когда влюбляются в какую-то даму или наоборот. Но когда природа не меняется, когда не происходит чудо возрождения, они поднимаются и выходят из этого, но не могут выдержать этого.
Если они поднимутся и откроют себя христианству, но никогда не примут Христа, то в конце концов они снова попадут прямо в грязь. Они станут отступниками, морально-духовно извращенными. И это будет хуже, чем когда-либо было. Хуже здесь и сейчас, потому что они откажутся от способности исправляться, и хуже в вечности, потому что тогда ад для них будет жарче, чем для тех, кто никогда не знал о Христе. Обратите внимание, что он говорит затем в следующем стихе, стихе 21. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Какое страшное заявление! Для них было бы лучше не знать пути праведности. Какого пути праведности? Христианство, христианской веры. Во втором стихе это называется «путем истины». В 15 стихе это называется «прямым путем». Еще в книге «Деяний» христианство получило название «путь». Для них было бы лучше не знать пути праведности, то есть христианства, чем, узнав его, отвернуться от святой заповеди. Что это такое? Священное Писание. Лучше бы они никогда не знали о христианской вере. Лучше бы они никогда не знали о Священном Писании. Лучше бы они никогда не знали о христианской доктрине. Лучше бы они никогда не знали этого, чем услышать это, понять это, познать это и отвергнуть это. Их исповедуемый христианский опыт дал им доступ к точным знаниям об Иисусе Христе и к истинному учению Священного Писания. У них это было. У них это было. В конце 21 стиха сказано: «Это было передано им». И иногда они даже проповедовали это сами, верно? Но они отвергли истинного Бога и его истину. Они отвернулись. Это снова описывает их извращение, их отступничество, буквально означающее «повернуть назад». Было бы лучше, если бы они никогда ничего не узнали. Почему? Кульминация наступает в 6 главе послания к евреям. Послушайте это, стихи 4 по 6. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Удивительно, вот эти люди, которые пытались своими собственными силами взять себя в руки и вытащить себя из грязи, и они были просвещены, и они вкусили от небесного дара. Они вкусили силу Святого Духа, и они вкусили благое Слово Божье, и они вкусили чудесную силу Христа, силы грядущего века. Но попробовав все это, увидев все это и поняв все это, они решаются отказаться. Они отступают. Невозможно когда-либо привести их к покаянию. Они решили встать на сторону тех, кто убил Христа и выставил его на открытый позор. В послании к евреям 10:26 говорится то же самое другими словами. В 26 стихе говорится: «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то есть умышленно живем в грехе, то не остается более жертвы за грехи. Нет никакого способа спастись. Все, что вы можете делать, это испытывать некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожирать противников. Если вы получили знание истины подобно лжеучителям и даже распространяли его, но продолжаете умышленно грешить как образ вашей жизни, будучи движимы похотью и обольщением, то нет никакой жертвы за ваши грехи. Все, чего вы можете ожидать, это суда, огня. И насколько серьезным это будет? Посмотрите на 29 стих. «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Кто получит самое суровое наказание в аду? Люди, которые понимали, кем был Христос, и попирали Его. Люди, которые понимали, что означало Его кровопролитие на Голгофе, и считали это нечистым. Люди, которых привлекла благодать Духа и отвергли ее. Для этих людей в 30 стихе говорится: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». А в 31 стихе говорится: «Страшно впасть в руки Бога живого». Видите ли, отступник, лжеучитель, как описывает его Петр, может быть воспитан только, послушайте это, может быть воспитан только в ярком свете истины Евангелия и Священного Писания и может быть воспитан только в близости к Иисусу Христу.
Они создаются не вне христианства, они созданы внутри него. Они сделаны внутри церкви. Они взращены в церкви, наполовину извлечены из грязи нечестия, наполовину снаружи, наполовину внутри. В конце концов, они отвергают истину и пытаются соблазнять всех, кого только могут, чтобы выполнить свое самоудовлетворение, а затем снова падают в грязь лицом. Они продолжают грешить умышленно и по привычке. Для них нет никакой жертвы. Их ожидает величайший суд и самая жаркая часть ада, потому что они согрешили против света. Они согрешили против знания, они согрешили против понимания. В Евангелии от Луки 12:47 говорится: «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Он говорит об аде. «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Теперь вы знаете, почему Иисус сказал, глядя на Иуду: «Лучше было бы этому человеку что? Никогда не родиться». Потому что для этого человека было бы лучше, если бы он никогда не узнал истины. Петр в последний раз смотрит на презренных лжеучителей и оставляет нам наглядные образы в 22 стихе. Это случилось с ними, то есть они снова погружаются в грязь тех дней, когда они изначально хотели выбраться из нее. Но с ними случается поверная пословица. Кстати, это цитата из притчи 26:11. «Пес возвращается на свою блевотину». Да, довольно наглядно. А затем Петр добавляет: «И вымытая свинья идет валяться в грязи». Христианская церковь, возлюбленные, полна людей, которые в какой-то момент времени захотели вырваться из миазмов, принять религию и навести порядок в своей жизни. И многие из них стали учителями, проповедниками, пасторами и самозванными пророками. Они не смогли выбраться из грязи и в конце концов снова погрузились в нее. Даже несмотря на то, что они продолжают служение, ими движут вожделение и жадность. И время от времени мы видим, как их разоблачают. И Петр говорит, что они похожи на собак, которые возвращаются к своей блевотине, и на свиней, которые отмываются и возвращаются к навозу. Кстати, Петр заимствует у Иисуса из Евангелия от Матфея 7:6, где Иисус сказал в Нагорной проповеди, и это очевидно имеет в виду Петр: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед кем? Перед свиньями. Свиньи и собаки». Почему Библия использует эти термины, говоря о лжепророках? В библейские времена собак очень редко держали в качестве домашних питомцев. Иногда их использовали для выпаса овец. В основном это были полудикие дворняги, грязные, жадные, рычащие, часто больные и злобные, опасные и презираемые. И они с такой же вероятностью съедали собственную рвоту, как и все остальное. Евреи относились к собакам с презрением из-за их грязи. Они питались мусором, они разносили болезни. Они съели мусор, а затем вернулись, чтобы съесть то, что этот мусор произвел в них. Грязные создания, мерзкие твари. Свиньи были самим воплощением нечистоты. Жадные, злобные, грязные животные, которые, по словам Иисуса, разорвут вас на куски. Иисус сказал, что не давайте святынь псам и не давайте жемчуг свиньям. Они только топчут их по пути к своей блевотине и обратно в грязь. Оба возвращаются в грязь. И то же самое делают лжеучители. Итак, говорит Петр, вот их характеристика. Держитесь от них подальше. Позвольте мне прочитать вам заключение первые два стиха следующей главы. «Уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Возлюбленные, слушайте святых пророков, слушайте апостолов, а не лжеучителей.

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.
1: Книга пророка Иеремии, глава 21. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему Пасхора, сына Молхина, и Сафонию, сына Маасии, священника, сказать ему: «Вопроси о нас Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас. Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса Его, чтобы тот отступил от нас». И сказал им Иеремия: «Так скажите Сидекии: так говорит Господь, Бог Израилев: вот я обращу назад воинские орудия, которые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилонским и с халдеями, осаждающими вас вне стены, и соберу оные посреди города сего, и сам буду воевать против вас рукою простертою и мышцею крепкою, в гневе и в ярости и в великом негодовании. И поражу живущих в всем городе, и людей, и скот, от великой язвы умрут они. А после того, говорит Господь, Сидекию царя Иудейского, слуг его и народ, и оставшихся в городе сем от моровой язвы, меча и голода, предам в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки врагов их, и в руки ищущих души их. И он поразит их острием меча, и не пощадит их, и не пожалеет, и не помилует. И народу сему скажи: так говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода, и моровой язвы. А кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лицо мое против города сего, говорит Господь, на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем. И дому царя Иудейского скажи: слушайте слово Господне, дом Давидов, так говорит Господь, с раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость моя не вышла как огонь и не разгорелась по причине злых дел ваших до того, что никто не погасит. Вот я против тебя, жительница долины, скала равнины, говорит Господь, против вас, которые говорите: кто выступит против нас и кто войдет в жилища наши? Но я посещу вас по плодам дел ваших, говорит Господь, и зажгу огонь в лесу вашем, и пожрет все вокруг него».

Что Бог требует в 9 и 10 заповедях. Язык наш – неудержимое зло. В Иакова 3 сказано, что язык – как огонь, который оскверняет все тело. И отчасти в 9 заповеди речь идет как раз об обуздывании языка правдой, ведь эта заповедь учит нас отвергать ложь и обман. В нашей культуре обвинение во лжи может быть серьезным оскорблением. Многие не смеют даже произнести это слово. И эта нерешительность свидетельствует о

правда. И в этом обличает нас девятая заповедь. Она указывает на наше падение во всем, что касается наших слов и того вреда, который они причиняют. То же и с десятой заповедью «не желай чужого». Представьте себе, что сердце обзавелось руками, и вот когда оно желает чужого, то тянется к чужому, хочет чужого для себя, хватает то, что ему не принадлежит. Замечательно и прекрасно в этой заповеди то, как, впрочем, и во всем Писании, что хотя в ней говорится о чем-то внутреннем, о стремлении сердца присвоить чужое, оно указывает также и на последствия такого внутреннего стремления для общества. Мы не должны желать ничего, что у ближнего, ни жены ближнего, ни скота ближнего, ничего, что ему принадлежит. Десятая заповедь проводит своего рода границы, защищающие нас от алчности, которая норовит выйти за рамки допустимого. Мы переходим эти границы в своих желаниях, стремлениях к тому, что нам не принадлежит. Мы переходим имущественные границы, желая того, что принадлежит другим. Домашний скот ближнего – его жена. Поэтому в общественном смысле алчность наносит ущерб ближним. Но мы приступаем и другую грань. Когда мы желаем чужого, мы, по сути, утверждаем, что Бог обделил свое творение, потому что не дал нам всего, что нам хочется. Таким образом, сердце в своем падшем, греховном состоянии присваивает то, что ему не принадлежит, и ищет того, что принадлежит другим, ближнему или Богу. Эти заповеди взывают к нам и призывают нас к правде. Не только к тому, чтобы говорить правду, но говорить правду в любви. Они призывают обуздывать, сдерживать свои желания и направлять их на то, что справедливо и хорошо. Они привлекают наше внимание к тому, чем Бог наделил нас по закону, чтобы мы были довольны в том, как Богу угодно было благословить нас, и не роптали против того, как Он распоряжается своим творением. Эти заповеди призывают нас не выходить за рамки смиренного довольства, ведь если мы будем алчны и корыстолюбивы, то причиним вред обществу, культуре и ближним. Это справедливо даже тогда, когда мы присваиваем не принадлежащее нам лишь в собственном сердце.

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Слово Божье, которое содержится в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов, является единственным правилом, показывающим нам, как мы можем прославлять Бога и радоваться в Нем. 2 Тимофея 3:16. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Ефесянам 2:20. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». 1 Иоанна 1, 3-4. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна».

0: Радио «Новая жизнь». О новой жизни во Христе.
1: Послание Иакова, глава 5. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, ни никакою другою клятвою, но да будет у вас «да-да» и «нет-нет», дабы вам не подпасть осуждению. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего. И восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.
2: Евангелие на радио «Новая жизнь».

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 19. Закон Божий. В виде завета дел Бог дал Адаму закон, которым обязал его и всех его потомков к личному, всецелому, строгому и постоянному послушанию. Пообещав жизнь за выполнение закона и грозя смертью за нарушение его, Бог наделил Адама способностью и возможностью соблюдать закон. После грехопадения Адама этот закон оставался совершенным критерием праведности. Именно в качестве такого критерия он был дан Богом на горе Синайской в 10 заповедях, записанных на 2 скрижалях. В первых 4 заповедях изложены наши обязанности.

обрядов, служивших прообразами Христа и Его благодати, Его деяний, страданий и благодатных даров. Другие установления представляли собой разного рода наставления относительно нравственных обязанностей. Сейчас, в новозаветные времена, все обрядовые законы упразднены. Кроме того, Бог дал Израилю, как политической общности, различные судебные законы, которые утратили силу с исчезновением израильского государства. Сейчас они обязательны для всех лишь в той мере, в какой этого требует обычная справедливость, и не более того. Подчинение нравственному закону во все времена обязательно для всех, как для оправданных, так и для всех прочих. Это касается не только соблюдения заповедей, составляющих сущность этого закона, но и повиновения власти Бога-Творца, который дал его. Христос в Евангелии никоим образом не освобождает нас от этой обязанности, но решительно утверждает ее. Истинные верующие не находятся под законом, как было в Завете дел, то есть не по закону осуждаются или оправдываются. Тем не менее, он в высшей степени полезен для них, как и для всех прочих людей. Поскольку, будучи правилом жизни и указывая людям волю Божью и их обязанности, закон направляет их и обязывает их поступать должным образом. Далее, закон открывает людям греховную испорченность их природы, их сердец и жизни. Таким образом, испытывая себя законом, они могут еще более убедиться в своей греховности, прийти к смирению и возненавидеть грех, и в то же время еще яснее осознать свою потребность во Христе и совершенство Его послушания. Закон не менее полезен для возрожденных еще и тем, что помогает им преодолевать свою порочность, поскольку запрещает грех. Угроза же наказания помогает им понять, чего заслуживают их грехи и какие скорби они могут претерпеть за них в той жизни, хотя они освобождены от проклятия за грех, каким угрожает закон. Таким же образом, обетования закона показывают им, насколько Богу угодно послушание и каких благословений могут они ожидать за исполнение послушания, хотя они получают благословение не по закону, как в Завете дел. То, что человек делает добро и воздерживается от зла, поскольку закон побуждает к одному и отвращает от другого, не означает, что он находится под законом, а не под благодатью. Вышеуказанные назначения закона не противоречат благодати Евангелия, но гармонично согласуются с ней. Дух Христов смиряет волю человека и наделяет ее способностью свободно и радостно исполнять то, чего требует Божья воля, явленная в законе.

Джон Флавелл. Исследуйте себя. Многие из нас так и не убедились до сих пор, что находятся в состоянии вражды с Богом. А без такого убеждения примирение невозможно. Без покаяния не может быть примирения. А без убеждения не может быть покаяния. Когда мы каемся, то складываем оружие. К сожалению, немногие пришли к этому. Увы. Если бы несколько незначительных, холодных, бессердечных и бездейственных признаний могли сойти за должное убеждение и серьезное покаяние, тогда бы мы убедились и покаялись. Но вы увидите, что когда Господь своей милости помирит вас с собой, тогда обличение и раскаяние в грехе окажутся чем-то большим и обойдутся вам дороже, чем несколько незначительных слов, осуждающих грех. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, глава 7, стих 11.

0: Молитва пуритан.
1: Всезыскующий Боже, Ты испытываешь сердце, зришь движения мысли и побуждения, ведущие к действиям. Видишь больше скверны в моих добрых делах, чем я вижу в любом из своих грехов. Я готов к бегству от себя самого из-за своих мерзостей. И все же Ты не возгнушался мною, но уготовил путь. Путь, по которому надлежит возвратиться к Тебе. И этот путь — Сын Твой, умерший, дабы даровать мне жизнь. Имя Твое прославляется, и слава Твоя является даже в том, что Твои наказания не падают на меня. И все это благодаря Иисусу, в ком милость и истина встречаются, правда и мир лобзаются. В нем порабощенные находят искупление, виновные — прощение, а нечестивые — обновление. В нем вечная сила для немощных, неисследимое богатство для нуждающихся, сокровище мудрости и познания для несведущих, полнота для нищих духом. Внимая Твоему благодатному зову, я прихожу к Тебе, обретаю Христову благодать, принимаю ее и служу ею во имя Его. Не просто подчиняюсь действию Его милости, но охотно приемлю ее. Хвалюсь не только крестом, но и тем, кто был заклан и распят. Радуюсь не только в прощении, но и в том, посредством кого совершилось искупление. Твои благословения несут с собой безопасность и славу. Ты позаботился о моей безопасности и моем преуспевании и пообещал, что буду стоять непоколебимо в вере и становиться еще сильнее. Господи Боже, без прощения моего греха я не могу пребывать в покое и довольстве. Без обновления моего естества благодатью я никогда не смогу утешиться. Без надежды на небеса никогда не обрести душевного покоя. Все имею в Сыне Твоем Иисусе. Да будет благословенно имя Его. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Дыхание твоей веры.
1: Псалом 24. Псалом Давида. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь. Да не восторжествуют надо мною враги мои. Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя. Да постыдятся беззаконущие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь на меня истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни, милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих. Презри на страдание мое и на изнеможение мое. И прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютою ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его.

0: когда действуем так, как поем.
1: Во что веришь ты?
2: Экуменизм. Соответствует ли экуменизм Библии? Следует ли христианам участвовать в экуменическом движении? Уолтер Элуэлл в кратком евангельском теологическом словаре определяет экуменизм как организованную попытку добиться сотрудничества и единства между христианами. На международном уровне экуменизм представлен Всемирным советом церквей, который заявляет о своих целях следующее. Всемирный совет церквей – это содружество церквей, которые исповедуют Господа Иисуса Христа как Бога и Спасителя, согласно Священному Писанию, и поэтому стремятся вместе выполнить свое общее призвание для славы единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Это сообщество церквей, стремящиеся к видимому единству в одной вере и одной евхаристической общности, выраженной в поклонении и совместной жизни во Христе. Оно стремится к этому единству, как Иисус молился о своих последователях. Иоанна 17 глава, 21 стих. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Документ под названием «Евангельские христиане и католики вместе. Христианская миссия в третьем тысячелетии», опубликованный в 1994 году и одобренный некоторыми довольно известными представителями евангельских церквей и римского католицизма, является еще одним примером экуменизма. Экуменизм также можно определить более широко – движение, способствующее всемирному единству между всеми религиями посредством расширения сотрудничества. Например, христианский священник может пригласить мусульманского имама выступить за кафедрой, или церковь может провести

так скоро переходите к иному благовествованию. Свет и тьма не имеют ничего общего друг с другом. Ограничим определение экуменизма к движению к единству среди христианских групп. Важный вопрос заключается в следующем. Следует ли принимать участие в экуменических усилиях? И соответствуют ли они Библии? Должны ли мы участвовать с другими христианами в совместных мероприятиях на местном, национальном или международном уровнях? На это нет однозначного ответа. Конечно, единство среди истинных христиан важно. Но что, если некоторые из тех, кто исповедует христианство, на самом деле отрицают определенные основы нашей веры? Каждую ситуацию следует рассматривать по отдельности. Вот несколько вопросов, которые могут помочь нам принять верное решение относительно экуменизма. Прежде всего, являются ли те, с кем мы объединяемся, истинными христианами в библейском понимании? Многие люди и организации призывают имя Иисуса Христа и даже заявляют, что Он Господь и Спаситель, но явно отвергают то, что Библия говорит о Нем. Очевидными примерами являются мормоны или свидетели Иеговы, которые называют себя последователями Иисуса и утверждают, что они христиане, но отрицают то, что Библия говорит о Его природе и деятельности. Не столь очевидным примером является либеральное христианство. Оно встречается почти во всех конфессиях, но, несмотря на кажущееся сходство с христианством, обычно отвергает некоторые фундаментальные истины. Либералы часто отрицают или преуменьшают вдохновение и авторитет Библии, исключительную природу спасения во Христе и полную зависимость от Божьей благодати для спасения, независимо от человеческих дел. В наше время главное внимание экуменическому единству уделяется среди евангельских и католических церквей. Его сторонники утверждают, что обе группы являются христианами и почитают Бога в своих системах вероисповедания. Но между этими двумя группами существуют существенные различия. Библейское христианство и римский католицизм – это две разные религии, практикующие и верящие в разные вещи относительно спасения, авторитета Библии, священства верующих, человеческой природы, подвига Христа на кресте и так далее. Ряд непримиримых различий между тем, что говорит Библия, и тем, что проповедует римско-католическая церковь, делает любую совместную миссию просто невозможной. Те, кто отрицает это, не верны тому, во что, по их словам, они верят. Независимо от того, на какой стороне они находятся. Любой католик, который серьезно относится к своей вере, отвергнет то, во что верит убежденный евангельский христианин, и наоборот. Одним из привлекательных моментов экуменизма является то, что часто теологически отличающиеся группы сходятся по некоторым важным для них вопросам. Библейские христиане обычно придерживаются твердой позиции относительно абортов, традиционного взгляда на семью, убеждения заботиться о бездомных и больных и стремления достичь справедливости в мире. Другие группы, следующие небиблейской теологии, могут иметь те же социальные ценности. Таким образом, соблазн объединиться в стремлении к успеху в общем деле иногда бывает крайне велик. И это приводит нас к следующему вопросу. Какова конечная цель экуменических усилий? Священное Писание дает четкое указание относительно того, как должны жить верующие в Библию христиане. Текст в Колоссянам 3 главе 17 стихе выражает эту мысль так. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него

Бога и Отца. Относительно нашего взаимодействия с окружающим миром, Иисус говорит в Матфея 5 главе 16 стихе: «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 28 глава с 18 стиха, а также первое послание к Коринфянам 2 глава 2 стих указывают на Евангелие как на наш главный приоритет. Все, что мы делаем, должно нести славу и честь Богу. Нам следует вести достойную и исполненную добрых дел жизнь перед потерянным и гибнущим миром, неся ему Евангелие, которое способно изменять жизни. Весть о смерти и воскресении Христа приносит славу Богу и должна быть главным мотивом нашего взаимодействия с миром. Преследуются ли эти цели в экуменических усилиях? Часто донесение Евангелия откладывается на второй план, если вообще не забывается. Заменяя Евангелие, экуменизм имеет тенденцию сосредотачиваться на политических и социальных проблемах. Вместо того, чтобы пытаться преобразовывать сердца, он превращается в стремление преобразовывать среду – политическую, социальную или финансовую. Конечной нашей целью, целью всех наших действий, должно быть спасение потерянных грешников. Ефесянам 2 глава, с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Ангелы небесные радуются одному покаявшемуся грешнику. Но в Библии ничего не сказано, чтобы они радовались очередному принятому закону, вырытому колодцу или вымощенной улице. В этом нет ничего плохого, но оно никогда не должно затмевать Евангелие. Размышляя об экуменических усилиях, нам следует убедиться, что Божье Царство продолжает распространяться через евангелизм. Итак, должны ли мы принимать участие в экуменическом сотрудничестве с другими христианскими церквями и группами верующих? Если нет доктринального компромисса в отношении основных христианских убеждений, если роль Евангелия не преуменьшается и не игнорируется, если верующие сохраняют ясное свидетельство перед миром, и если Бог прославляется, тогда мы можем свободно и с радостью присоединиться к другим верующим в стремлении к Божьему Царству.

Сила креста. На кресте все свершилось. Там, где многие видели поражение, Бог явил победу. Кровь Христа омыла нас, сняла наши грехи и открыла путь к Богу. Крест – это символ силы и любви, который показывает, как далеко Бог готов был пойти ради нашего спасения.

0: Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
1: Итак, люби Господа Бога твоего и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановление Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни. И вспомните ныне, ибо я говорю не с сынами вашими, которые не знают и не видели наказания Господа Бога вашего, Его величие и Его крепкую руку, и высокую мышцу Его, знамение Его, и дела Его, которые Он сделал среди Египта, с фараоном, царем египетским, и со всею землею Его, и что Он сделал с войском египетским, с конями Его и колесницами Его, которых Он потопил в водах Черного моря, когда они гнались за вами, и погубил их Господь Бог даже до сего дня. И что Он делал для вас в пустыне, доколе вы не дошли до места сего? И что Он сделал с Дафаном и Авероном, сынами Елиава, сына Рувимова, когда земля разверзла уста свои, и среди всего Израиля поглотила их и семейство их, и шатры их, и все имущество их, которое было у них? Ибо глаза ваши видели все великие дела Господа, которые Он сделал. Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы были живы, укрепились и пошли, и овладели землею, в которую вы переходите за Иордан, чтоб овладеть ею. И дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им и семени их, на земле, в которой течет молоко и мед. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою, земля, о которой Господь Бог твой печется. Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней, от начала года и до конца года. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний. И ты соберешь хлеб твой и вино твое, и елей твой. И дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться». Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. От пустыни и Ливана, от реки, реки Евфрата, даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас. Господь Бог ваш наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал. Вот они за Иорданом, по дороге к захождению солнца, в земле хананеев, живущих на равнине против Галгала, близ Дубравы Море. Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти овладеть землею, которую Господь Бог ваш дает вам в удел навсегда, и овладеете ею, и будете жить на ней. Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы Его, которые предлагаю я вам сегодня.

«Момент истины». Практическое богословие. Возможно, вы хотели вступить в брак, получить более престижную работу, надеялись исцелиться от какого-то хронического заболевания, а Дух Святой не позволил вашим планам осуществиться. Вероятно, вы недоумеваете, почему так происходит. Когда Дух Святой, несмотря на ваши старания, закрывает перед вами какие-то двери, используйте эти освободившиеся ресурсы – время, силы, средства – для более посвященного служения. Не позволив Павлу и его сотрудникам идти в Асию и Вифинию, Дух Святой направил их на Запад. Ресурсы, которые Павел хотел употребить для благовестия в одном месте, теперь будут успешно применены в другом.

Ричард Бакстер. Что же теперь делать с лукавым сердцем? Что бы вы делали с работником, не желающим трудиться, или с лошадью, которая не хочет, чтобы ее запрягали? Нужна работа с сердцем вашим. Убедить его работать, не принимать отказ, укорять его за лукавство, прилагать усилия. Управляете ли вы мыслями своими? Разве размышления и мысли ваши – это не вопрос выбора, особенно когда он диктуется разумом? Господь дал нам новую природу, а значит и власть управлять мыслями своими. Разве станем мы вновь рабами нашей падшей природы? Попросите Дух Христов помочь вам. Он не откажет в помощи в деле сём. Скажите ему: «Господь, дай мне разум управлять мыслями и чувствами моими. Я получил власть сию от Тебя, но теперь они отказывают мне в послушании. Ты повелел мне направить их к труду небесного размышления, но они бунтуют и упрямо отказываются подчиняться. Не поможешь ли Ты мне употребить власть, которую дал мне? О, пошли Дух Свой, чтобы мне убедить волю подчиняться». Таким образом будет подчинено сердце, преодолено его сопротивление, и лукавство сменится радостным послушанием.

0: Молитва пуритан.
1: Великий Бог, о источник всякого блага, разрушь во мне всякое превозношение, сокруши гордыню в прах и развей ее по ветру. Уничтожь во мне все, что остается от мнимой праведности. Всели истинное смирение духа. Умоли, дабы я ненавидел самого себя и испытывал отвращение к себе самому. Открой во мне источник покаянных слез. Сокруши меня, а затем перевяжи мои раны. Так мое сердце станет подготовленным жилищем для моего Бога. Тогда Отец сможет сотворить обитель свою во мне. Тогда благословенный Иисус сможет приблизиться ко мне со своим исцеляющим прикосновением. Тогда Дух Святой сойдет ко мне с освящающей благодатью. О Святая Троица, три лица и единый Бог, обитай во мне, как в храме, освященном к славе Твоей. Когда Ты рядом, зло не может пребывать в моей жизни. В общении с Тобою полнота радости. Твоя улыбка несет мир моей совести. Когда я рядом с Тобой, никакие страхи не нарушают моего покоя. Никакие тревоги не лишают меня душевного равновесия. С Тобою мое сердце расцветает, источая благоухание. Соделай меня посредством покаяния достойной обителью, где бы Ты благоволил пребывать. Ничто не превозможет Твоей силы. Нет ничего, что было бы слишком трудным для Тебя. Нет такого блага, которое Ты не мог бы дать. Бесконечна Твоя мощь, безгранична Твоя любовь, безмерна Твоя благодать, славно Твое спасительное имя. Пусть ангелы поют для кающихся грешников, возвратившихся блудных сынов, исправивших пути свои отступников, выпущенных на свободу пленников сатаны, прозревших слепых, исцеленных от сокрушения сердец. Для тех, кто отказался от своей воображаемой праведности, религиозных формалистов, оставляющих прибежище лжи, невежд, просвещенных светом истины, и святых, назидаемых в святейшей вере своей. У великого Бога я прошу великого.

0: Учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем обсуждать подмены Евангелия. Мы уже поговорили о таких подделках или искажениях истинного Евангелия, как Евангелие дел и Евангелие дешевой благодати. Следующая, третья подделка Евангелия – это так называемое социальное Евангелие. Социальное Евангелие – это концепция, которая активно распространяется в христианстве примерно с начала XX века, особенно под влиянием либеральных тенденций в богословии и библеистике. Как это взаимосвязано, спросите вы. А вот как. Либеральная библеистика – это попытка изучать Библию, как говорят, с научной точки зрения, то есть пользуясь такими же критериями, как в естественных науках или в историографии. То есть Библия рассматривается как обычный человеческий идеологический документ, изучается, как он и при каких обстоятельствах мог возникнуть. Все сверхъестественное выносится за рамки, за скобки данного исследования, в том числе и прямое, непосредственное божественное откровение пророкам. Это выносится за скобки, и Библия рассматривается как продукт преимущественно человеческий и идеологический, и обусловленный культурой и временем своего возникновения. Так вот, закономерное развитие либеральной библеистики привело к тому, что ученые, которые работали в этом ключе, начали утверждать, что Библия содержит ошибки. И чем больше продолжались исследования Библии без Бога, если так можно сказать, да, то тем большее количество ошибок в ней находили. Многие люди стали утверждать, что Библия — это не подлинный исторический документ, и что книги Библии были написаны не тогда и не теми людьми, как это утверждается в самой Библии. И поскольку писали ее люди в намного более поздние времена, то они не знали о тех предыдущих событиях, и эти события представлены искаженно. Поэтому в Библии важна лишь доктринальная составляющая, только лишь ее содержание, а не исторические детали. Затем следующим шагом стало разочарование и в доктринальной составляющей Библии, потому что как идеологический продукт своего времени, к настоящему времени Библия уже устарела. Кто сказал, что мы должны придерживаться библейских утверждений о гомосексуализме или о подчинении жены мужу, или о мужском руководстве церковью и так далее и тому подобное? Не является ли это просто продуктом своего времени и устаревшими концепциями? И если в Библии есть ошибки в истории и в каких-то фактах, то где еще в ней есть ошибки? Уж, конечно же, не будем же мы верить в какие-то сверхъестественные чудеса, сверхъестественные события, которые не повторяются в наше время и которые невозможно воспроизвести в научном эксперименте. Ведь мы же изучаем Библию с научной точки зрения. Итак, закономерное развитие либерализма привело к отвержению или разочарованию в доктринальной составляющей Библии. И в результате, чтобы хоть как-то сохранить христианскую культуру и сохранить лицо христианской церкви перед неверующим интеллектуальным миром, если так можно сказать, было предложено, что в Библии важна не доктрина, а мораль. Вот мораль — это что-то более универсальное, что готовы признать в том числе и многие неверующие люди. Итак, либерализм привел к тому, что доктринальная составляющая Библии, богословская составляющая, ее собственное учение о Боге, о грехе, о человеке, об искуплении, стала принижаться, завуалироваться. На первый план вышла моральная составляющая, которая была объявлена универсальной на все времена, и Библия дана нам для того, чтобы донести до нас мораль. Теперь вы видите, как отсюда вытекает социальное Евангелие. Если в Библии важна не доктрина, а мораль, в первую очередь, то, конечно же, логичнее будет сделать в практике христианской жизни и в церковном устройстве, логичнее будет сделать акцент на морали, на добрых делах, которые будут совершать христиане, а не, собственно, на проповеди Евангелия. И очень часто мы можем наблюдать, что под влиянием либерализма какие-то церкви, какие-то даже ветви христианства, которые начинались как весьма консервативные, евангельские, проповедующие Евангелие всем людям, вырождались потом просто в социальные миссии. Это очень хорошо можно проследить на примере методистской церкви. Если вы знаете немножечко историю этого движения, то методистское движение зарождалось в XVIII веке под влиянием таких известных, по-настоящему великих благовестников, как Джордж Уитфилд, Джон и Чарльз Уэсли, которые за свою жизнь произнесли тысячи проповедей об Иисусе Христе, объездили города и страны и даже континенты, и которые проповедовали Евангелие миллионам людей, именно проповедовали Евангелие, то есть несли весть об Иисусе Христе. Помните, с чего мы начинали? С определения истинного Евангелия. Евангелие — это весть. Так вот, это были люди, которые несли весть об Иисусе Христе, словесно объясняя, что Бог обещает человеку и призывая уверовать в эти обещания. Однако к концу 20 века методистское движение очень сильно потеряло свою евангелизационную составляющую. Может быть, не вся и не во всех церквях, но, по крайней мере, став очень сильно либеральным, да, под влиянием либеральной библистики и либерального богословия, оно выродилось во многих местах, во многих случаях в социальную миссию. У меня есть очень хорошие, близкие друзья, и я посещал их церковь в конце 90-х. И вот я, как сейчас помню, свои впечатления, познакомившись с их церковью, я увидел, что продолжается вроде бы христианская активность, но акцент сделан на социальной миссии, на добрых делах, на кормлении голодных, например, на приготовлении подарков для нуждающихся. И это уже не проповедь о Христе распятом стоит на первом месте. Проповедь о Христе распятом стыдливо оставляется где-то там на задворках, где-то за спиной. Если получится, то я немножечко там протисну упоминание или, может быть, намек на Христа распятого человеку, которого я много недель кормлю супом бесплатно, да. Вот, добрые дела, за них мне не стыдно. Вот я делаю добрые дела, это моя христианская миссия. А Христос распятый, он где-то стыдливо прячется, и при случае, может быть, он будет проповедан человеку и так далее. Так вот, это было закономерное влияние либерализма. А если посмотреть в целом на социальное Евангелие, то сторонники социального Евангелия, как правило, в своем теоретическом обосновании своего подхода, они утверждают, что Евангелие не ограничивается только лишь вертикальным аспектом, то есть восстановлением отношений между Богом и человеком. Поскольку в результате грехопадения вся земля оказалась под проклятием, помните, как Бог сказал Адаму: «Проклята земля за тебя». Так вот, в результате греха вся земля оказалась под проклятием, а это значит, что решение проблемы греха и искупление должно быть связано с снятием последствий проклятия земли. Значит, Евангелие должно включать в себя не только вертикальный аспект восстановления отношений человека с Богом, но и горизонтальный аспект восстановления отношений между людьми. А сторонники социального Евангелия говорят, что Евангелие включает в себя не только вертикальный аспект «человек и Бог», но и горизонтальный аспект – это восстановление отношений между людьми, а также восстановление позитивного владычества человека над природой, которое было поручено ему до грехопадения в Бытии 1.28. И вот здесь вот надо сделать такую оговорку. Конечно, консервативное христианское богословие соглашается с тем, что в результате искупительного подвига Христова будут восстановлены и социальные отношения, и вся природа. То есть консервативное христианское богословие всегда признавало, что в результате искупительного подвига Христа не только люди будут спасены и взяты на небеса или на новую землю, но и проклятие с природы будет снято, и природа, наконец, будет основана на гармоничных отношениях со своим Творцом в вечности, в вечном Божьем Царстве. Так вот, консервативное христианское богословие всегда это утверждало, признавало. Однако, по мнению консервативного христианского богословия, это должно произойти позже. Это должно произойти после второго пришествия Христа. Частично проклятие будет снято во время Тысячелетнего Царства, во время физического присутствия Христа на земле, и затем полностью от проклятия будет избавлено новое небо и новая земля. Социальное же Евангелие утверждает, что это происходит или должно происходить уже сейчас. И социальное Евангелие ставит на один уровень и вертикальный аспект, и горизонтальный, так называемый, аспект. Отсюда у сторонников социального Евангелия возникает социальная повестка. Это работа над установлением справедливых социальных отношений. Ведь Евангелие должно, по их мнению, привести к восстановлению отношений между людьми, которые были испорчены в результате греха. Соответственно, социальная повестка, которая ведет к установлению справедливых социальных институтов, справедливых правительств, искоренению каких-то социальных проблем, таких как войны, диктатуры, какие-то несправедливые, искаженные отношения между людьми, угнетение одних классов людей другими классами людей и так далее и тому подобное. Так вот, в социальном Евангелии это является важной частью их повестки, социальная повестка. И также в социальном Евангелии возникает так называемая зеленая повестка. Зеленая повестка, поскольку в результате искупления должно восстановиться позитивное владычество человека над природой, над окружающим миром, то, соответственно, оправданными являются, не просто оправданными, а желанными являются усилия по восстановлению экологии и защите животных, не просто желанными, а они являются частью Евангелия, то есть миссии церкви в этом мире. Теперь вы понимаете, почему те церкви и те деноминации христианские, которые оказались под влиянием либерального богословия, либеральной библеистики, вошли в социальное Евангелие, так называемое. Теперь вы понимаете, почему для них важной частью миссии церкви является социальная работа по восстановлению социальной справедливости, противостоянию социальному злу, политическая работа, участие в социальных институтах, борьба против какого-то угнетения, ну, например, борьба за права женщин, борьба за права чернокожих. Это все является частью Евангелия, потому что это горизонтальный аспект Евангелия. Значит, это является неотъемлемой частью миссии церкви. И также зеленая повестка, да, вы можете увидеть некоторые церкви, которые борются за права животных. Плохо ли это? Казалось бы, социальная работа, развитие зеленых источников энергии – это благородное занятие. Вроде бы мы стремимся к улучшению жизни людей на Земле, это неплохо, да? Действительно, это неплохо, я согласен, и можно этим заниматься разумно, настолько, насколько это согласуется в целом с библейскими принципами. Но в чем проблема? Вот здесь вот как раз подводный камень. Проблема в том, что у приверженцев данного мировоззрения, социального Евангелия, это является вот эта вот социальная работа, зеленая работа по охране окружающей среды. Это является не просто возможной деятельностью христианина, но это провозглашается частью Евангелия, поэтому мы называем это социальным Евангелием. Это является частью Евангелия, то есть частью центрального ядра христианского вероучения. Это является, соответственно, неотъемлемой частью миссии церкви. И в результате деятельность церкви переориентируется. То, что они определяют как горизонтальный аспект Евангелия, то есть отношения между людьми и отношения с животным миром, является настолько же важным, как и вертикальный аспект, то есть примирение людей с Богом и проповедь о Христе распятом. Ведь и то, и другое – часть Евангелия. Поэтому ты проповедуешь об Иисусе Христе распятом, призываешь людей к покаянию. Хорошо, молодец, только мы немножечко принизим твое рвение, да, сказав, только не забывай про социальные нужды. Да. Ну, хорошо делаешь, молодец. А я занимаюсь организацией коучинга на рабочем месте. Это улучшает отношения между людьми, это создает более благоприятные условия для работы и для жизни людей. Это то же самое Евангелие. Мы с тобой делаем одну и ту же работу. Я занимаюсь коучингом, ты проповедник о Христе распятом, но мы одинаково выполняем цели Евангелия. Хорошо, ты проповедуешь в церкви, ты преподаешь Библию, замечательно, продолжай. Я работаю в политической партии, и эта политическая партия, она выполняет определенные благотворительные проекты. Мы с тобой достигаем одного и того же, одних и тех же целей Евангелия. То есть видите, что вот эти вот вещи становятся практически равнозначными. Из социального Евангелия вытекает, что борьба с правительствами, которые по чьей-то оценке будут объявлены диктатурой, становится частью Евангелия. Это святой долг церкви – бороться с правительством, потому что это же восстановление социальных отношений, справедливого устройства общества. Значит, церковь должна выйти на Майдан, потому что это часть Евангелия, это часть задачи церкви. Война за национальную независимость становится частью великого поручения. То есть, как Христос сказал, и так идите и научите все народы. Также он сказал, идите и боритесь с оружием в руках за национальную независимость, за освобождение, я не знаю, Камбоджи или Лаоса или какой-нибудь другой страны. Боритесь, потому что вы церковь, потому что вы обязаны это делать, потому что это является частью Евангелия, частью предназначения церкви, частью великого поручения. Проповедь равноправия женщин – такое же благовествование, как проповедь о распятом Христе. Ты проповедуешь о распятом Христе – молодец. Я проповедую о том, как права женщин угнетаются и как мы должны освободить женщин от давления мужчин-деспотов, как мы должны ввести женщин во все права, чтобы они могли те же самые работы выполнять, чтобы они могли быть и каменщиками, и солдатами, и асфальтоукладчиками. Вот, и чтобы в семье было равенство и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот, и я, проповедуя о правах женщин, я проповедую то же самое Евангелие, потому что это социальный аспект, горизонтальный аспект того же самого Евангелия. Агитация против расовой дискриминации – это благая весть, достойная того, чтобы звучать с церковных кафедр. Поэтому мы пригласим на свою кафедру какого-нибудь представителя правительства, и он будет с церковной кафедры, допустим, говорить нам о том, как важно не ущемлять чернокожих или как важно бороться за права геев, потому что это такие же члены нашего общества. И с церковной кафедры это должно звучать. Это не просто может звучать, это должно звучать, потому что это Евангелие, это горизонтальный аспект, социальное Евангелие. В рамках такого мышления политический активизм, то есть активное вовлечение не просто отдельных христиан как граждан. Есть большая разница. Вовлечение активных христиан как граждан не просто это, а вовлечение церкви как религиозного института в политику, в политические партии, попытка влиять на то, какое правительство придет к власти и так далее. В рамках такого мышления это не только оправдано, но и необходимо, поскольку это, по сути своей, неотделимо от Евангелия. В чем проблема такого подхода? Проблема, на самом деле, глобальная. Во-первых, этот подход завязан на либеральной библеистике, и, в общем-то, даже все те люди, о которых я уже говорил, да, которые это все продвигали даже в наших русскоязычных евангельских кругах, это люди либеральных, богословских и библеистических взглядов. Это люди, которые допускают, что в Библии есть ошибки, даже верят, что Библия не во всем истину говорит, может ошибаться. Они активные борцы с так называемым фундаментализмом христианским. Христианский фундаментализм стоит на фундаменте евангельских основ. То есть это вера в телесное воскресение Иисуса Христа, это вера в то, что Христос буквальным образом совершал чудеса, это вера в то, что мы все в будущем буквальным образом воскреснем, это вера в непорочное зачатие Иисуса Христа. Так вот, это и вера в то, что Библия не безошибочна и непогрешима. То есть вот христианский фундаментализм стоит на этом. Но люди, которые призывают церковь к участию в политической повестке, руководствуясь социальным Евангелием, это те же самые люди, которые утверждают, что они против фундаментализма. Они упрекают фундаменталистов, они хотят отмежеваться от христианского фундаментализма, потому что они верят, что в Библии есть ошибки. Поэтому-то социальная составляющая для них становится более привлекательной, чем, собственно, духовная или догматическая составляющая. Где-то, признаю, где-то я, может быть, здесь упрощаю чуть-чуть,

Другая проблема заключается в том, что здесь совершенно неправильно определены отношения между вещами, которые сами по себе являются хорошими. Взаимоотношения человека с Богом – это очень важная вещь. Добрые дела в окружающем мире и забота и о людях, и о природе – это важная вещь. И христиане призваны участвовать и в том, и в другом. Но если мы неправильно определим взаимоотношения между этими вещами, то возникнет искажение Евангелия. Это точно так же, как вера и дела. И вера – это важная вещь в Священном Писании. И дела – это важная вещь в Священном Писании. Но если мы неправильно определим взаимоотношения веры и дел, то вместо истинного Евангелия у нас может получиться ересь. Неправильное взаимоотношение между верой и, делами, которое говорит, что вера плюс дела равняется спасение, это Евангелие дел, и это еретическое учение, которое, против которого написаны целые книги в Новом Завете. И проблема-то не в том, что дела не важны или вера не важна. И то, и другое важно. И то, и другое имеет свое место. Но когда неправильно определены взаимоотношения между ними, это является серьезным искажением, которое изменяет лицо христианства. То же самое и в социальном Евангелии. На самом деле мы много говорим и всегда проповедуем о необходимости добрых дел в этом мире, о том, что жизнь христианина должна быть активным и деятельным участием в окружающем мире. Мы должны творить добрые дела. Христос говорит: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного». Мы призваны к этому, безусловно. Мы говорим в том числе о том, что христианин может участвовать в политике как гражданин, как любой гражданин. Христианин, будучи гражданином своей страны, может участвовать и в политической партии, если принципы этой партии не противоречат Слову Божьему. Он может заниматься социальными проектами, быть социальным работником, он может участвовать в гуманитарных каких-то акциях. И, в принципе, даже церковь при правильном определении места этих вещей может заниматься социальными и гуманитарными проектами. Но вернемся к тому, о чем я говорил. Если неправильно определить взаимоотношения между вот этими социальными делами и отношениями человека с Богом, то у нас вместо истинного учения может возникнуть пагубная, буквальным образом, ересь. Да? Каковы правильные отношения? Правильные отношения заключаются в том, что Евангелие, благая весть об Иисусе Христе, оно включает в себя только вертикальный аспект. Евангелие само по себе, будучи благой вестью об Иисусе Христе, оно включает в себя только вертикальный аспект. Горизонтальный аспект не является частью Евангелия, а является следствием человека, преображенного Евангелием. Таким образом, вы спросите, а в чем разница? Разница колоссальная. Таким образом, церковь призвана только к одному. Церковь призвана проповедовать Христа распятого. И социальная работа, она является следствием того, что люди преображаются под действием проповеди о Христе распятом. Таким образом, социальная работа не является непосредственным призванием церкви. И она ни в коем случае не равнозначна проповеди о Христе распятом. Церковь может делать добрые дела в этом мире и должна, и призвана к этому, но не нужно называть это Евангелием. Это в лучшем случае подготовительная работа перед Евангелием, да? То есть мы, творя добрые дела, участвуя в социальных проектах, помогая нашему городу и нашему обществу в том, что не противоречит Слову Божьему, то есть делая добрые дела помощи и милосердия, мы подготавливаем почву для того, чтобы люди более охотно, может быть, восприняли весть об Иисусе Христе, чтобы их сердца расположились. Но сама по себе социальная работа не заменяет проповеди о Христе распятом и не стоит на одном уровне о Христе распятом и не является Евангелием. Проблема социального Евангелия заключается в том, что оно фактически искажает первые несколько аспектов истинного Евангелия, о которых мы говорили. Во-первых, первый истинный аспект Евангелия, что это весть. Социальная работа – это не весть, социальная работа – это дело. Евангелие – это весть. Весть.

учение, проповедь, объяснение. Во-вторых, мы говорили второй аспект истинного Евангелия, что это весть о Боге, а не о человеке. То есть это не весть о том, как вам может стать лучше, если вы придете в нашу церковь, а это весть о Христе. В этом смысле Пайпер был прав, когда сказал: «Бог и есть благая весть». Самое лучшее, что Бог предлагает нам, Он предлагает нам себя. Самое лучшее, что Он предлагает этому миру, Он предлагает себя. Он предлагает искупление грехов через веру в распятого Мессию. Это весть о заместительной жертве Иисуса Христа. Опять же, социальный аспект не несет никакого учения о доктрине замещения, и тем самым социальный аспект не является Евангелием. Это в лучшем случае, повторюсь, подготовительная работа перед Евангелием. И, конечно же, вот вся социальная работа не является непосредственным призванием церкви, не главным призванием церкви, да, хотя Писание повелевает нам не забывать о бедных и творить добрые дела, но это не есть главное призвание церкви, оно не ставится на один уровень с проповедью о Христе распятом. Помните, когда апостол Павел дает определение церкви, он говорит, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, 1 Тимофею 3 глава 15 стих, который есть столб и утверждение истины. Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Вот оно определение церкви. Он не сказал, который есть столб и утверждение добрых дел, столб и утверждение социальной помощи, столб и утверждение борьбы за равноправие, столб и утверждение политики. Нет, нет и еще раз нет. Церковь – это дом Бога Живого, то есть место общения человека с Богом, вертикальный аспект, столб и утверждение истины, то есть Божьей вести, Божьего слова, Библии, Писания. Вот эта церковь призвана возвещать. Также великое поручение. Итак, идите и сделайте учениками все народы. Как? Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, что подразумевает обращение человека к Богу, то есть покаяние. Мы должны проповедовать о грехе и об обращении ко Христу. И уча их соблюдать все, что я повелел вам, учить их Слову Божьему. Отсюда пойдут и добрые дела. Отсюда пойдет и участие в жизни общества. Но должны быть правильные взаимоотношения, правильные приоритеты. Нельзя ставить это на один уровень или делать социальную работу неотъемлемой частью Евангелия, да? Потому что в противном случае цели и приоритеты церкви исказятся. Мы это наблюдаем, в общем-то, в 20 веке, как я уже говорил, когда многие христианские миссии, которые когда-то начинались как центры подготовки проповедников, высылаемых на Ниву Господню, да, чтобы проповедовать о Христе распятом. Так вот, многие эти миссии превратились в центры гуманитарной помощи и социального служения, в которых весть о Христе распятом либо исчезла, либо отодвинута на периферию, либо предлагается людям стыдливо и украдкой, как некий, может быть, побочный продукт, если получится. Но это не то, к чему Господь призвал свою церковь. Наверное, на этом будет достаточно того, что мы сказали о социальном Евангелии. И я думаю, что эта тема, особенно эта тема, именно вот эта подделка Евангелия, социальная Евангелия, я думаю, что она повлечет за собой еще много вопросов, много, может быть, недоумения, может быть, споров. И я постараюсь, если это будет уместным, я постараюсь, может быть, еще к этой теме вернуться и разъяснить то, что осталось недоразъясненным. Да благословит вас Господь.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.
1: После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему:
2: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру».
1: Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им:
3: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось».
1: Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили:
4: «Где он?»
1: И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря:
4: «Как он знает Писание, не учившись?»
1: Иисус, отвечая им, сказал:
3: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?»
1: Народ сказал в ответ:
5: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?»
1: Иисус, продолжая речь, сказал им:
3: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным».
1: Тут некоторые из иерусалимлян говорили:
6: «Не тот ли это, которого ищут убить?
5: Вот, он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он».
1: Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря:
3: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня».
1: И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили:
7: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?»
1: Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им:
3: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти».
1: При сем иудеи говорили между собою:
4: «Куда он хочет идти так, что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в эллинское рассеяние и учить эллинов? Что значат сии слова, которые он сказал? «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти».
1: В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря:
3: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».
1: Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили:
8: «Он точно пророк».
1: Другие говорили:
9: «Это Христос».
1: А иные говорили:
9: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?»
1: И так произошла о нем распри в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им:
10: «Для чего вы не привели его?»
1: Служители отвечали:
11: «Никогда человек не говорил так, как этот человек».
1: Фарисеи сказали им:
10: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе. Проклят он».
1: Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им:
12: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?»
1: На это сказали ему:
10: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк».
1: И разошлись все по домам.

в тиши ночной.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава первая. Священное Писание. Сама природа, устройство мироздания и провидение так явно свидетельствуют о благости, мудрости и могуществе Бога, что не оставляют человеку никаких оправданий. Тем не менее, всего этого недостаточно, чтобы дать такое познание о Боге и Его воле, какое необходимо для спасения. Поэтому Господу было угодно в разное время и разными путями открыть себя и возвестить свою волю Церкви Своей, а затем полностью передать это откровение о себе и своей воле на письме, чтобы наилучшим образом сохранить и передать истину, прочнее утвердить Церковь и помочь ей противостоять греховности плоти, злобе сатаны и мира сего. Это делает Священное Писание совершенно необходимым, поскольку сейчас Бог уже не открывает свою волю народу своему так, как в прежние времена. Священное Писание, или запечатленное на письме Слово Божье, включает в себя все книги Ветхого и Нового Завета. Все их книги написаны по вдохновению Божьему, чтобы стать правилом веры и жизни. Книги, именуемые апокрифами, не являются богодухновенными и не входят в канон Священного Писания, а потому не имеют авторитета в Церкви Божьей. Их следует признавать, ценить и использовать как нечто, созданное людьми, и не более того. Достоверность Священного Писания, в соответствии с которой ему следует верить и подчиняться, связана не со свидетельством какого бы то ни было человека или церкви, а только с автором Писания, Богом, который есть сама истина. Следовательно, Библию должно признавать, потому что она представляет собой запечатленное на письме Слово Божье. Свидетельство Церкви может тронуть нас и побудить к глубокому и благоговейному почитанию Священного Писания. Божественная высота его содержания, действенная сила учения, великолепие стиля, согласие всех составных частей, единство цели, которое состоит в прославлении Бога, полнота откровения о единственном пути спасения человека, множество других несравненных достоинств и само его совершенство – все это более чем убедительно свидетельствует о том, что Писание есть Слово Божье. И все же наша полная убежденность и уверенность в непогрешимости и божественном авторитете Писания происходит от внутреннего действия Святого Духа, который свидетельствует в наших сердцах посредством Слова и в согласии со Словом. Весь замысел Божий относительно того, что необходимо для Его собственной славы и для спасения, веры и жизни человека, либо ясно изложен в Писании, либо может быть выведен из Писания путем оправданных и логически обоснованных умозаключений. Ничто и никогда не может быть добавлено к Писанию, будь то новые откровения Духа или предания человеческие. Тем не менее, мы признаем, что для спасительного понимания того, что открыто в Слове Божьем, необходимо просвещение Духом. Кроме того, в связи с богослужением и управлением Церковью могут возникать некоторые затруднения, так же, как в любой человеческой деятельности и в любых человеческих сообществах. Их следует улаживать, руководствуясь здравым смыслом и христианским благоразумием и в любых обстоятельствах, соблюдая общие принципы слова. Сказанное в Писании само по себе не всегда просто и не всем понятно. Но то, что необходимо знать, во что необходимо верить и что необходимо делать для спасения, провозглашено и открыто в тех или иных местах Писания так ясно, что не только ученые, но и простые люди могут понять все это в достаточной мере, пользуясь обычными правилами чтения. Ветхий Завет на древнееврейском родном языке народа Божьего в ветхозаветные времена и Новый Завет на греческом языке, наиболее распространенном среди разных народов во время создания новозаветных книг, были написаны по непосредственному вдохновению Божьему и сохранялись во все века в чистоте, по его особому усмотрению и промыслу. Поэтому они являются подлинными, и к ним, как наивысшему авторитету, должна обращаться Церковь в любых спорах, касающихся веры. Но языки этих подлинников известны не всем людям Божьим, которым Писание принадлежит по праву, для которых оно особенно важно и кому заповедовано в страхе Божьем читать и изучать его. Поэтому Писание должно переводиться на язык каждого народа, которому оно проповедуется, чтобы Слово Божье могло пребывать во всяком человеке, во всей своей полноте, и чтобы все могли служить Богу должным образом, в терпении сохраняя надежду и обретая утешение в Писании. Единственным надежным критерием толкования Писания является само Писание. Если возникает сомнение в том, каков истинный и полный смысл того или иного места в Писании, смысл не множественный, а единственный, это место следует тщательно изучать и истолковывать с помощью других отрывков, где о том же говорится более ясно. Дух Святой, говорящий в Писании, есть единственный высший судья, к которому должно обращаться за разрешением всех спорных вопросов, касающихся веры, которым проверяются все постановления соборов, мнения писателей, учения человеческие и личные откровения, и на чей приговор мы должны всецело полагаться.

0: Вера, надежда, любовь. На радио «Новая жизнь».
1: Псалом 93. Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви себя. Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззаконие. Попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое. Вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют, и говорят, не увидит Господь и не узнает Бог Иаковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды, насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли, вразумляющий народы неужели не обличит? Тот, кто учит человека разумению, Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего. Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпой устремляются они на душу праведника, осуждают кровь неповинную. Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их, истребит их Господь, Бог наш».

0: Во что веришь ты?
1: Марксизм – философское, экономическое и политическое учение, основателями которого были Карл Маркс и Фридрих Энгельс. В основе этого учения, как философской и политической системы, находится материалистическое понимание развития истории человечества, его культуры. Философия марксизма учит освобождение человека от отчуждения, когда один человек становится для другого средством для получения материальных благ, любых форм рабства и эксплуатации человека человеком. Марксизм видит решение проблемы зла в переустройстве общественного порядка, освобождении угнетенных и уравнивании всех в политических и экономических правах. Главная проблема лежит в несправедливом распределении материальных благ в обществе и его делении на классы, в результате чего страдают люди, ограниченные в доступе к этим благам. Марксизм видит будущее человечества как эру коммунизма, общественного и экономического строя, в котором будет социальное равенство и справедливость. Достижение эры коммунизма марксизм видит в революционном преодолении возникающих социально-экономических проблем, решение которых становится невозможным любым другим путем. Марксизм является следствием натуралистической картины мира, в которой считается, что религия – только социальный конструкт, а вера в Бога – это лишь донаучный предрассудок. Священное Писание – говорит нам, что причина несправедливости и угнетения в обществе находится намного глубже, чем просто перераспределение материальных благ. Корень проблемы находится изначально в самом человеке. Бытие 3 глава рассказывает историю непослушания первых людей, Адама и Евы, которое произошло в идеальных условиях Эдемского сада. Их непослушание воле Божьей привело к трагическим последствиям для всех их потомков. Грех, а именно это и есть непослушание Божьей воле, разделил людей с Богом и друг с другом. Именно в результате греха и произошло последующее социальное неравенство, борьба за власть и богатство, различного рода рабство и угнетение. Где же выход из сложившейся ситуации? Священное Писание говорит, что выход возможен только в искупительном служении Иисуса Христа, Сына Божьего. Евангелие от Иоанна передает нам слова Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, Сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоанна 8 глава. С 36 по 38 стихи. Христос освобождает от причины рабства, угнетения и несправедливости, от греха. И это освобождение куплено ценой Его крови, и оно доступно всякому человеку, поверившему в эту благую весть. Христианин, освобожденный от рабства греха, становится способным менять этот мир для славы Божией. Однажды Христос придет и окончательно восстановит свое царство, где не будет места слезам, горю, несправедливости. Но и сейчас, по благодати, Бог заботится о своем творении и дает истинное освобождение в Иисусе Христе.

0: «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Меня давно беспокоит один серьезный вопрос. Мне 25 с лишним лет. Я не женат. Являюсь членом церкви с 18 лет. Около полутора лет назад я впал в серьезный грех любодеяния. Я покаялся перед Богом, но не чувствую прощения, и это привело меня к духовному упадку. Думаю о том, чтобы исповедоваться своему пастору, но я боюсь последствий от церкви. Что мне делать? Очень не хочется, чтобы люди знали об этой ситуации, так как это может помешать мне потом найти девушку и жениться. Мне очень нужна помощь.
2: Очень серьезный вопрос, трагичный даже, потому что многие люди, к сожалению, недостаточно осторожны, недостаточно внимательны к своей жизни, к своим отношениям. И они допускают где-то увлечение внутреннее, которое перерастает в ту или иную форму сексуального греха. Вот, и здесь, конечно, вот этот молодой человек, он далеко не единственный. Много людей, к сожалению, в современном христианстве заигрывают с подобными вещами и потом оказываются вот в таком очень сложном положении. Что нужно знать об этом? Наверное, самое первое, нужно знать, что сексуальный грех имеет более сильные последствия, чем другие грехи. Все грехи – это грех против Бога, которые достойны того, что человек, Бог становится его противником, и Бог гневается на любой грех. Святой Бог не может смириться ни с каким грехом. Но разные грехи, они разные по уровню последствий и по силе. Ну, например, если взять грех порнографии, если человек долго в ней был, то у него уже мозг программируется настолько, что ему очень трудно победить его, опять туда влечет. Вот, точно так и наркотики, вот какое-то что-то подобное. Вот точно так вот эти все сексуальные вещи, если где-то человек не бодрствует и в мыслях своих дает место, то в конце концов он реализует то, что он допускает в мыслях. Вот. И, как я уже сказал, в наше время это очень легко, потому что весь наш мир, он сексуализирован, гиперсексуализирован. Вот. И вот потом, когда человек совершил этот грех, вот тогда он сталкивается с дилеммой, очень серьезной дилеммой. Значит, первое, он осознает, что это грех, он сожалеет об этом, он просит прощения. Он исповедует, он ищет Божьего освобождения от этого. И я видел многих таких, которые очень искренне, от сердца действительно раскаиваются и ищут освобождения, но внутри его не чувствуют. И здесь есть причина, почему это происходит. Вот посмотри, Писание ясно говорит. 1 Иоанна, 1 глава, сказано о том, что когда мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам все грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть речь идет об абсолютной силе крови Иисуса Христа, вот, Его жертвы Голгофской. Если имеем общение, ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть, когда мы сделали грех и исповедали его, сила Божья, Дух Святой, кровь Христа смывают, забывают об этом. Христос никогда не вспомнит. То есть, грех прощен. Но сложность заключается в том, что условия, которые привели человека к этому греху, они не искоренены. И вот чаще всего ситуация, в которой этот человек находится, она требует чего-то вмешательства не столько для того, чтобы убедить человека в том, что его грех прощен, сколько для того, чтобы помочь ему освободиться от того, что привело его к этому греху. И вот здесь вмешательство других людей очень даже полезно может быть. Конечно, нужно найти зрелого человека, который может правильно прореагировать, которая может сделать все для того, чтобы этому человеку помочь. Кстати, наша книга «Победитель» очень полезна в этом случае. Вот. И это один из важных инструментов, который поможет привести в свое правильное положение разум. Это, наверное, самое главное, что нужно этому человеку.
1: Он, похоже, понимает, что исповедание нужно... Многие так воспринимают, что я исповедуюсь, и меня отпустят. То есть вот у него, наверное, неправильное, да, вот это вот упование на само исповедание больше, чем на истину.
2: Да, дело в том, что исповедуем мы грех перед кем согрешили. Угу. То есть мы, если согрешил перед Богом, то перед Богом согрешил. Если он согрешил перед кем-то, вступив в связь, то он должен с этим человеком или, может быть, с теми людьми, которые там вовлечены, навести этот порядок и... Но самый главный вопрос, что просто оглашение греха не добавляет силы к тому, что, к крови Иисуса Христа, которая спасает.

0: радио. Новая жизнь.
1: Книга пророка Иеремии, глава 30. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Так говорит Господь, Бог Израилев. Напиши себе все слова, которые я говорил тебе, в книгу. Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь. Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе! Велик тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ярмо его, которое на вые твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам. Но буду служить Господу Богу своему и Давиду царю своему, которого я восстановлю им. И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль. Ибо вот я спасу тебя из далекой страны и племя твое из земли пленения их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя. Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мере, но не наказанным не оставлю тебя. Ибо так говорит Господь, рана твоя неисцельна, язва твоя жестока. Никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Целебного врачества нет для тебя. Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя. Ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Что вопиешь ты о ранах твоих и о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Но все пожирающие тебя будут пожраны, и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу. Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря, вот Сион, о котором никто не спрашивает. Так говорит Господь, вот возвращу плен шатров Иакова и селение его помилую. И город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему. И вознесутся из них благодарение и голос веселящихся, и я умножу их, и не будут умоляться, и прославлю их, и не будут унижены. И сыновья его будут как прежде, и сон его будет предстоять предо мною, и накажу всех притеснителей его. И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь. И вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Вот яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный, он падет на голову нечестивых. Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. В последние дни уразумеете это.

истинная человеческая природа. Мы, люди, настолько пали, и пали мы так давно, что и вправду стали считать себя мерилом человеческой природы. Удивительно. Мы говорим, например, что человеку свойственно ошибаться. Невольно мы начинаем судить о природе человека как о падшей по определению, исключительно порочной и неполноценной. Но если человек в нашем понимании только такой, то как быть с Иисусом? Как понять того, кто принял человеческую природу, но, как говорит Библия, не грешил и не ошибался? Истинную человеческую природу мы видим во Христе. В Его воплощении, Его земной жизни и земном служении мы видим природу человека такой, какой она задумана, каким был создан Адам, хотя он и погубил себя грехом и падением. Пятая глава к Римлянам учит, что первый человек Адам согрешил, и через него в мир вошел грех. Но пришел второй, истинный Адам, Христос, в полной мере человек. То, что совершил Христос как человек, просто поразительно. Как человек Иисус принес Богу все то, что должны Богу мы. Как человек, в совершенном повиновении Божьим повелениям Иисус принес Богу то послушание, которое мы Ему упорно не приносим и не можем принести в силу своей падшей греховной природы. Крайне важно, что во Христе мы видим совершенную праведность, ведь Он приносит Отцу эту праведность от нашего имени. Вся праведность, необходимая нам и сейчас, и в будущем, заключена в Сыне Божьем, уподобившемся нам, принявшем на Себя нашу плоть, нашу человеческую природу. Он не только совершил все, чего требует праведность. На кресте наш Спаситель понес наказание, назначенное человечеству. Он умер за нас. Мы перед Богом в долгу. Мы должны были принести Ему праведность, но поскольку праведными мы быть не смогли, Ему принадлежит и наша жизнь, и наша смерть, и наша кровь. Христос занял наше место и предложил Богу жертву от нашего имени, которая удовлетворила Божьи требования о праведности и Его праведную решимость наказать грех. Вот именно для того, чтобы быть совершенным первосвященником, чтобы принести совершенную жертву, Христос должен был быть одним из нас. Он должен был принять нашу природу и, имея такую природу, показать, что такое человек, каким он должен быть, праведным перед Богом, покорным Богу, поклоняться Богу во всем, любить Его всем сердцем, всем разумом и всеми силами. Показал Он и то, как велик долг человечества перед Богом, когда понес наказание за наш грех на Голгофском кресте. И теперь, как совершенный первосвященник, который понимает нас, знает наши страдания, знает наши немощи, знает наши заботы и знает очень хорошо, поскольку испытал все это как человек, Он может сострадать людям и быть совершенным представителем человечества перед Богом. Вот почему было важно, чтобы Он стал таким, как мы, во всем, кроме греха.

0: глаз мудрости.
1: Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа. Дает дождь на лицо земли и посылает воды на лицо полей. Униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста. Блажен человек, которого вразумляет Бог. И потому наказание Вседержителева не отвергай. Ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их. Он поражает, и Его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя, и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься. Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Послание филиппийцам, 4 глава, и очень известный отрывок с 4 по 7 стихи. Апостол Павел пишет филиппийцам письмо, и вот в этой части письма он увещевает. Послушайте, как он пишет. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это лишь цитата, лишь фрагмент из этого письма. Он очень известный, его часто цитируем, его часто публикуют даже в календарях. Мы можем сами как пожелания друг другу оставлять. Но он остается наравне как вот очень известный среди христиан, также и очень богатым в своей глубине, в своем смысле, в своем увещании. И поэтому этот отрывок, он входит, я его озаглавил, как пожелания, которые определяют нормы жизни. Пожелания, которые определяют нормы жизни христиан. Как бы ни складывалась жизнь, лучше ли, хуже ли, плохо ли, хорошо ли, какой уходящий год был, какой приходящий будет год, мы не знаем. Мы не можем сказать, было хуже, стало лучше, или было лучше, стало хуже. Да не будет лучше. Мы знаем Божью волю. Ну так ведь? Ну так. Мы знаем, куда мы идем. Мы знаем, к чему приходит этот мир и к чему он должен прийти. Мы знаем, что эта система вся должна была быть приготовлена ко встрече кого? Антихриста мы знаем, который придет и будет править. Но мы верим, что церковь возьмется к тому времени. И поэтому наше ожидание – это встреча со Христом. И вот пока мы ожидаем, у нас есть определенные нормативы наших жизни, наших отношений, как братьев и сестер во Христе здесь, в поместной церкви. В целом в церкви и особенно в поместной церкви. И хочется, чтобы этот светильник был намного ярче и без того яркого света. Яркий, очень, слава Господу. Но хочется еще поярче, не так ли? И поэтому вот в этом отношении мы и рассуждаем над текстами Писания, над тем руководством, которые оставлены нам, как даны как нормативы или нормы в этой жизни. Поэтому хочется оставить эти пожелания. Первое, на что мы обратим внимание, это 4 стих, очень известный стих. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Это первое пожелание. Радуйтесь. Вот это слово, которое использует апостол Павел, радоваться, оно приводит к пониманию не просто эмоционального состояния. Я думаю, мы это хорошо уже понимаем. Христианская радость – это не эмоция. Эмоция выражает христианскую радость, но она не является ей. А что же такое христианская радость? Христианская радость – это длительное, постоянное, привычное состояние сердца. Это как это? Это вот та радость, или я бы это слово, наверное, лучше мне нравится слово «довольство». Когда сердце христианина преисполнено довольством, покоем, «мне все хорошо». Мне больше не надо того, что у меня есть. И если мне Бог дает, слава Богу, я буду пользоваться. Но самое основное, вы знаете, у меня порядок на небесах. У меня с Господом решен вопрос, с небом. Что может быть лучше? Не так ли? Это и есть основание радости. У вас все в порядке с вечностью? Да, аминь. Все в порядке с моей вечностью. Мы во Христе. Христос приобрел нас себе. Он открыл нам наследие. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Поэтому слово «радуйтесь», слово «хайре» или «хайрес» по-разному, здесь однокоренное слово «с благодатью». и одновременно с радостью. Это, еще раз повторюсь, это длительное привычное состояние или действие, которое апостол Павел побуждает, призывает верующих. Это не потому, чтобы у них не было этой радости. Кстати говоря, послание филиппийцам – это послание радости. Мы знаем уже эту тему. Апостол Павел пишет о радости. Здесь очень много, здесь часто, около 10 раз используется это слово «радость». «Радуйтесь о Господе», «радуйтесь в Господе», «радуйтесь непрестанно» и так дальше. И вот он часто повторяет это слово, призывая не к эмоциям, а призывая к состоянию сердца. Почему? Потому что интересно, что, оказывается, выражение радости – это выражение веры. Вот если мы перелистнем начало письма, страничку, то мы увидим 25 стих 1 главы. Посмотрите. «И я верно знаю», – апостол Павел пишет, «и я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Вот ведь интересно. Он говорил, да, что желая разрешиться, быть со Христом, это несравненно лучше. Он уже был готов, он видел полноту радости, уже испытал, что ли, эти отношения со Христом. У него было достаточно откровений, которыми он делился. Но это он говорит, для меня, говорит, жизнь Христос и смерть приобретение. Но я знаю, что должен быть здесь. И вот радость, еще раз повторюсь, это выражение веры. Христианская радость – это часть веры, это выражение нашей веры. Вот почему апостол Павел, по сути говоря, радуйтесь, он повторяет, и еще говорю вам, вы не слышали? Еще скажу, радуйтесь. Вот практически что хочет сказать в этой фразе апостол Павел. Радуйтесь, еще говорю, радуйтесь. Опять скажу, радуйтесь. Это как будто как кто-то что-то недослышал. Но это идея настойчивости. И он побуждает выражать эту радость, выражать эту веру в состоянии довольства. Почему? Да потому что Христос стал моим Господом жизни. Вот почему радуйтесь. Вот откуда эта радость. Это духовное богатство в Боге. Это довольство обладания со Христом. Это обладание небесным наследством. Это нерушимость Божьих обещаний. Что еще может составить фундамент? Это ноги, стоящие на твердом основании. И это основание Христос. Дорогие, как бы ни заканчивался год, как бы ни встречали мы новый, и что бы он нам ни принес, у нас есть нерушимая, неприходящая радость. Правда? Неприходящая радость, которая дана в Иисусе Христе. И поэтому апостол Павел, он как бы призывает радость, выражайте эту радость. Это не просто условие, это побуждение. Хоть оно звучит и в повелительной форме, но это состояние сердца, состояние веры. И здесь он говорит, что эта радость всегда, всегда. То есть слово «всегда», оно исключает какой-то временной отрывок или отрезочек там, или вот всегда-всегда, вот здесь нет. Нет, это всегда, это все время, это постоянство. Поэтому радуйтесь всегда. Это, то есть у нас, знаете, какая есть сложность у человека? Мы знаем все, что есть внешние причины и обстоятельства, которые эту радость могут затмевать, правда? Вот, ну вот, хорошая работа, хорошая зарплата, там все обстоятельства, удобства, там все, домоустройство, все, и кажется, ну вот все хорошо, тогда как бы это вызывает радость. Но это нормально, это простые вещи. Но что-то убери из этого цепи, из этого звена, что-то расстрой, и очень похоже, радость куда-то как-то вот она уже затмевается. Так ведь? Это природно для нас, к сожалению, это так и есть. Но радость, которая во Христе, она непрестанна, она нерушима, она неприходящая. Поэтому речь не идет о каких-то элементах, приходящих извне. Они не составляют нашу радость. Они могут ее испытывать. Всякого рода трудности, ковиды, болезни, финансовые затруднения, еще какие-то перипетии. Но это все те вещи, которые нам нужны. Бог их контролирует, Бог знает. И это никогда не поколеблет нашу веру и ее радостное выражение. Вот почему Павел говорит «радуйтесь». Вот почему это написано «всегда». Всегда. Апостол говорит в Римлянам 5 глава 3 стих: «Но хвалимся и скорбями, потому что скорби производят терпение», ну и так дальше. Там есть определенный учительный сегмент, который воспитывает в нас зрелость, твердость, стойкость, опытность, навык духовного хождения, духовной жизни. Разве это не радостно? Но если я переживаю страдания, да, это мне не доставляет радости. Но послушайте, в этот момент мной занимается сам Бог. Это я по-другому уже, значит, могу относиться, правда, к своим страданиям, трудностям, которые меня постигли. Я буду сетовать, я буду сдвигать брови, мне это не нравится. А если подумать о том, что Бог формирует меня в этот момент, ну, это меняет дело как-то. Ну, так ведь? Таким образом, состояние сердца, отношение моего сердца, оно будет действительно формировать, и я тогда практично могу пользоваться этим довольством, довольством во Христе. Поэтому никакие стрессы, никакие страдания, никакие переживания, хоть они и приносят неприятность, я не хочу сказать, что вот искусственно создавать какую-то «я страдаю», такой весь радостный. Конечно, нет, это не очень нормально как-то и выглядит. Мы должны соответствовать, эмоциональное соответствие обстоятельствам – это нормально, это правильно, это адекватно. Но пусть эти напряжения, они не принесут, точнее, не лишат нас основания этого радости. Вот почему мы можем понимать, что по-библейски, по-евангельски страдания, переживания – это тоже элемент, который утверждает нашу радость во Христе Иисусе. Потому что мы принадлежим Богу, потому что Бог занимается с нами лично. Поэтому радость, которая нужна всегда, говорит апостол. Но кроме этого, радость в Господе. Здесь есть еще один маленький элемент. Радуйтесь в Господе. Почему? Потому что, как мы уже заметили, что во Христе там, вот где ключ этой радости. Он обеспечивает, Он довольство. Он обеспечивает довольство нашей жизни. И поэтому, когда мы понимаем заслуги Христа, и понимаем это не просто умом, а когда мы действительно это сердцем принимаем и воспринимаем, что сделал Христос, тогда это правда, это меняет совершенно мое настроение. Я знаю, что сделал Христос с моими грехами, и что Он мне обещает теперь уже в новой жизни, в церковной жизни, в общении с моими дорогими братьями и сестрами. Это по-настоящему составляет радость. Вот почему апостол и говорит, что радуйтесь всегда в Господе, всегда в Господе. Не слышали? Еще скажу, радуйтесь. Это то, что говорит апостол Павел. Поэтому, дорогие, для нас это чрезвычайно важно. В современной жизни трудно выражать радость. Правда, много разных обстоятельств. И, как я уже сказал, что многие внешние факторы приходят в нашу жизнь, которые совсем не радуют. Но еще раз повторюсь, если человек не улыбается внешним образом или же не выражает какой-то эмоциональный восторг, там, или это внешне не очень видно, это не значит, что он внутри не имеет радость. С другой же стороны, не надо хмурить брови, да, не нужно заниматься вот таким вот самозахоронением себя, трагичностью какой-то. Наоборот, радость во Христе, она просветляет нашу скорбь. Она просветляет. И даже в этом году немало наших братьев и сестер ушли в вечность, правда. Я не могу сказать, что это радостное событие для нас. Для них – да. И для нас кажется не очень, потому что мы расстались на неизвестную продолжительность времени. Но это радость просветленная. Почему? Ну, потому что мы знаем, куда мы идем. Мы знаем, мне нравится эта фраза, что худшее, что может быть с нами, если мы говорим о смерти, это лучшее, что может быть с нами. И смерть служит нам всем. Знаете как? Доставляет нас ко Христу. Это служение смерти для верующих. Поэтому, рассуждая об этом, дорогие, это я беру как крайнюю позицию печали или скорби, которая может постигнуть христиан, верующих людей. Но у нас есть просветленная скорбь, радостная скорбь или в радости, в довольстве во Христе и Иисусе. Помним, будем помнить, что в нашей жизни Бог совершенно все контролирует – Это простая, ясная евангельская истина. Он суверенный Бог. В Его власти находится абсолютно все. И если я сейчас что-то переживаю, значит, Бог мне помогает быть лучше. Это помогает мне справляться с различными трудностями. Поэтому, дорогие, и важно помнить, что никто не доберется до моей радости. Бывает, есть какие-то, может быть, обстоятельства, конфликтная какая-то ситуация, которая забирает эту радость. Да, это печалит. Но у нас есть руководящие принципы для решения этих вопросов. Поэтому, ну вот смотрите, даже если есть какой-то конфликт между кем-то, давайте мы его оставим. Почему бы нет? Почему бы не разрешить его? Почему бы не стереть его? Закинуть за хребет, да, как говорит Господь, чтобы освободиться, идти дальше. А почему это важно? Да потому что еще знаете, сколько будет трудностей в предстоящем году? Нас щекотит вот эта неизвестность в наступающем году. Вот что элемент такой еще, знаете, он не совсем, он какой-то элемент таинственности. Что там будет, как там будет? Да мы не знаем, что завтра будет, но завтра это как-то близко, это завтра. А вот год впереди, да, это как-то больше вызывает какое-то такое вот состояние. А что там будет через полгода? Да что бы там ни было. Может быть, кого-то здесь не окажется уже из нас в этом зале в приходящем году. Мы не знаем. Но наше довольство во Христе, радость во Христе, радость непрестанна. Второе пожелание – это будьте кроткими. Пятый стих, посмотрите. «Кротость ваша да будет известна всем людям». Господь близко. «Кротость да будет известна». Вот это слово «кротость». Помните, мы изучали, смотрели, когда Нагорную проповедь, там была заповедь или повеление такое. «Блаженны кроткие». «Блаженны кроткие». И вот здесь апостол Павел использует это слово и говорит, что вот кротость ваша, да, он не просто говорит, будьте кроткими. Нет. Он знает, что тот, кто во Христе, тот обладает этим качеством. Потому что иначе невозможно. Потому что придите, научитесь, ибо я кроток и смирен сердцем, говорит Христос. Христос сам производит это качество в верующем человеке. И поэтому он говорит, кротость ваша не просто да будет известна. Пусть это будет известный образ жизни для окружающих. Слово «кроткий» — это мягкий, человек восприимчивый, человек снисходительный, человек неконфликтный. Бывает, что не скажешь, где-то чуть-чуть уже хоп, такая ершистая какая-то реакция такая появляется. Какая-то такая колючая, и думаешь, да что ж такое ты сказал? Вроде ничего такого не сказал, а человек какой-то уже боишься и спросить лишний раз. Бывает такая ситуация? А представляете, если это в церкви вообще? А представляете, если на фоне служения? О чем вообще речь может быть? Какое служение может быть? Поэтому кротость ваша да будет известна. Вот эта мягкость, восприимчивость, неконфликтность, снисходительность – это то, что необходимо в качестве характера. Это способность принимать, принятие. Это способность принимать не просто... Это вопрос отношений. Хорошо. А в отношении происходящего кротость ваша да будет известна. То есть все те события, ситуации, которые происходят в жизни, нам нужно понимать, что это лучше сейчас для моего состояния. Я потерял работу. Это очень неприятно. Я молюсь, Господи, помоги найти работу. Но Бог посчитал, что сейчас это лучше для меня. Моя задача не бунтовать, а принять. Понимаете? Поэтому кротость – это способность принимать как самое лучшее, по мнению Бога, для себя. Сложно. Правда, сложно. Но это и есть кротость, настоящая кротость. Смиренное принятие всего того, что происходит вокруг. Поэтому это наша опытность. Блаженны кротки. Апостол Павел в послании к Титу пишет такие слова, 3 глава, 2 стих. «Никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем людям, ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусные, ненавидели друг друга». А вы представляете теперь весь этот список поместить в собрание, в церковь? Да это ж о чем речь? Это же невозможно. Но апостол говорит, что это как бывшее, как ушедшее, как пройденный этап. Лишь все, Бог освободил от этого. Поэтому, но это является основанием, он говорит, никого не злословить, не быть своей. Почему? Да мы были такими. Почему я реагирую как-то недовольно на моего брата или сестру, если я сам такой был? Или на неверующего, который только начал ходить в собрание, или вот он такой весь какой-то, не такой, не отформатированный по церковным стандартам. Да я сам такой был. Поэтому, помните, мы говорили, тот, кто оплакивает свою греховность, никогда не будет осуждать греховность в другом человеке. Это очень важно, дорогие. Поэтому кротость пусть будет известной. Апостол Павел усиливает таким образом, не просто пусть она у вас будет или достигайте кротость, пусть она будет известна. Это еще значимее, еще больше. Поэтому это признание, абсолютное признание Божьего господства в жизни, если мы говорим об обстоятельствах. Если мы говорим об отношениях, это любовь, выражение в любви друг к другу. Поэтому это необходимое качество. Джон Райл писал такую, хочу предложить цитату, послушайте. Джон Райл некогда писал в своих рассуждениях. «Живите так, как если бы Христос пришел в любую минуту. Делайте все так, как будто вы делаете это последний раз. Говорите так, как будто вы говорите в последний раз. Читайте каждую главу в Библии так, как если бы это была последняя возможность читать. Произнесите каждую молитву так, как если бы вы молились в последний раз. Слушайте каждую проповедь так, как если бы вы слушали однажды и навсегда. Все, больше не будет для кого-то проповеди. Возможно. Так вы сможете быть готовыми к встрече с самим Иисусом Христом». Хорошее размышление, хорошее наблюдение. И причина здесь, смотрите, как говорит в 5 стихе, «Кротость ваша да будет известна всем людям». И потом он добавляет фразу «Господь близко». Здесь есть две мысли. Что это значит «Господь близко»? С одной стороны, одна идея – это может быть близкое присутствие Христа, то есть Господь близко, Он здесь близко, Он здесь присутствует. Господь буквально, ну, мы говорим как бы о местоположении, да? Местонахождение. Господь близко. Будьте кротки там, или пусть кротость будет известна. Господь близко. И есть другой посыл. Это то, что говорил, что вот помните, сея с вами во все дни до скончания века. Это вот где-то вот эта первая мысль. Вторая мысль, это может означать близкое или скорее скорое пришествие Иисуса Христа. То есть Господь близко. Его день пришествия очень близко. Это событие, оно много раз в Писании, поэтому оно всегда мотивировало верующих людей жить свято, жить в любви, жить вот в таком довольстве и в радости. Господь близко. Как бы там ни было, но причина ожидания Христа, она делает более вероятным. Речь идет, скорее всего, о скорейшем приходе нашего Господа. Поэтому давайте зададимся вопросом. Могу ли я оценить себя как неконфликтного человека? Спросите себя. Могу ли я оценить себя как человека, способного уйти от конфликта? Погасить. Еще усилю. Могу ли я оценить себя как способного пойти и инициировать?

пред Богом. Это как бы продолжение уже молитвы. Мы слушали Колоссянам из послания. И здесь апостол говорит, что не заботьтесь ни о чем, лишь несколько штрихов хочу упомянуть. То есть, другими словами, доверяйте Богу свои желания. Доверяйте Богу свои желания. Что это значит? Не заботьтесь. Вот это слово «не заботьтесь», оно интересное. Не заботьтесь – это не значит перестаньте о чем-то там заботиться, то есть снимите с себя ответственность. Нет. Речь не идет об оставлении того, что я должен сделать, то, что от меня зависит, то, что от меня ожидают. Нет, но слово «не заботьтесь» несет в себе идею «не беспокойтесь», «не волнуйтесь» до того, чтобы рушить свое состояние, мирное состояние сердца, покоя, состояние покоя в сердце своем. Поэтому не нужно доводить своими желаниями себя до состояния вот такого вот какого-то, знаете, дестабилизации внутренней. Вот о чем говорит Христос. Вот о чем говорит апостол Павел, вводимый Духом Святым. То есть не доводите себя до этого расстройства. То есть вот даже если есть какие-то переживания, тревоги, которые характерны, свойственны нам, но что он говорит? Он говорит, что не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, и здесь вот есть целая рекомендация. Давайте вот ответим на вопрос. Смотрите, как избавиться от беспокойства? Вот простой вопрос. Как избавиться от беспокойства? Есть у нас беспокойство? Есть? Есть, у меня тоже есть. Но как от них избавиться? Ну как от них избавиться? Помолился? Да, я помолился. Прошло? Надо еще помолиться. Еще помолился. Ну, вроде попусть. Смотрите, вот простая рекомендация от апостола Павла. Как избавиться от беспокойства? Первое. Открывайте свои желания перед Богом. Перед Богом. Перед Богом. Открывайте. Это то, что я хочу, да? Желание написано. Если мы говорим о нуждах, то знает Отец Небесный вашу нужду прежде вашего прошения. Так? Мы говорим о желаниях. Значит, то, что меня может заводить, то, что меня где-то может вот как-то вот настраивать. Перед Богом. Второе правило. Всегда в молитве. Это способ обращения к Богу. Всегда в молитве. В прошении, то есть с конкретной просьбой, но не с требованием. Знаете, мы не надо быть рэкетирами вот этими. Знаете, дай, ты должен дать, вот я верю, ты мне сейчас дашь. Это есть целое учение в этом направлении. Нет, мы верим, что Бог силен дать, и может и не дать. Ему виднее. Но открывайте свои желания перед Богом. Итак, перед Богом, итак, в молитве второе, третье, с просьбой или с прошением, и четвертое правило, с благодарностью. С благодарностью. Я вспоминаю, что не однажды Господь ответил на мои молитвы, и даже на те, о которых я даже не молился. Переживали такое? Еще не помолился, а уже что-то решилось, получил. Что-то произошло в жизни. Таким образом, дорогие, как избавиться от беспокойства? Вот здесь есть целый вот такой вот каскадик такой, да, небольшой, благословенных рекомендаций. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарностью открывайте свои желания перед Богом. Открывайте свои желания перед Богом. Это тот способ, который поможет нам в нашем дальнейшем хождении. А желаний у нас достаточно много. Я не говорю о нереалистических каких-то желаниях. То есть у нас есть простые вещи, которые мы действительно, может быть, и нуждой их не назовешь, но хотелось бы, чтобы что-то поближе, да, где-то вот к собранию. Хотелось бы что-то там где-то еще как-то, чтобы поудобнее. Или хотелось бы, но ради Христа, ради каких-то правильных вещей. Что здесь плохого? Это правильно. Но это Богу ведомо. И он сам определит, что, когда, кому и сколько. Поэтому это еще третье такое пожелание для нас. С этими пожеланиями мы будем идти дальше в Новый год, вот в новые трудности. Поэтому будут трудности, это хорошо. Будем доверять Господу, справляться. Легче не будет. И четвертое. Доверяйте Божьему обетованию. Это еще одно пожелание. Доверяйте Божьему обетованию. 7 стих. И мир Божий, который превыше всякого ума, вот это мне нравится, смотрите, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Соблюдет. Это утверждение.

не так, что, ну, может быть, после всего этого списка Совет Троицы рассмотрит ваше прошение. Нет, соблюдет. Это не сомнение, это однозначное утверждение. Мир Божий, который превыше ума. Здесь есть несколько деталей в этом обетовании, которое распадается на... Во-первых, что-то произойдет, что-то будет происходить действительно из ряда вон, то есть сверхъестественным образом. Апостол Павел передает эту идею как превыше ума. Как это может быть? Превыше ума. Любовь, превосходящее разумение, в другом месте он напишет. Мир, который превыше ума, который невозможно осмыслить до конца. Его можно принять верой. Да, я верю, что такой есть мир у Бога. Он дает этот мир, и этот мир соблюдет. И этот мир превыше ума. Здесь это что-то необыкновенное, Божье действие, которое не поддается никакому анализу, никакому рационализаторскому какому-то выводу. Нет. Второе, это мир Божий. Этот мир от Бога. Помните, когда Христос воскрес, явился ученикам, как Он поприветствовал своих учеников? Мир вам. Никак иначе. Привет, ребята. Нет. Мир вам. Потому что это фундамент, основание примирения с Богом. Мир мой даю вам. Не как мир дает. Мир мой даю вам. Этот мир нерушимый. Этот мир, который наполняет сердце и является довольством жизни. Вот почему он говорит «мир вам». Это тот самый шалом, о котором мы уже не однажды слышали. Наполняемость, целостность, такая гармоничность, достаточность в Иисусе Христе. Вот чем обеспечил нас Бог. Поэтому здесь он и говорит, мир Божий, который превыше всякого ума, и мне это очень нравится слово «соблюдет сердца ваши». Не просто действие, сердца, центр вашей жизни, ваших эмоций, вашего мысли, разума, соблюдет. Слово «соблюдет» — это из военной терминологии. Это представьте себе какой-то военный объект, который просто охраняется, ну, просто огромным количеством спецслужб, с различной электронной технологией, чтобы туда невозможно добраться было. Это мир Божий соблюдет, это как конвой. Ваши помышления, как здесь написано, помышления ваши, сердца и помышления, там будет царить господство и охрана Бога. Что может быть выше? Что может быть надежнее? Вы представляете, какие удивительные обещания дает Господь здесь через апостола Павла. Это вот так поступайте, вот следуйте вот этим, так сказать, нормам жизни или же рекомендациям, которые составляют нормы жизни христиан. А теперь еще раз давайте зададимся вопросом. Если эти все обетования, если все эти указания, они так чрезвычайно действенны для нас, апостол Павел филиппийцам пишет, в их обстоятельствах, я еще раз подчеркну, это послание несет в себе идею радости. Идею радости он часто использует. Так вот, вот и есть этот фундамент основания радости. Новый день, новый год, новый месяц, неважно. Но если мы рассуждаем об этом, то пусть эти рекомендации действительно... Давайте мы еще раз зафиксируем их для себя. Это четыре пожелания таких вот, которые они, это норма жизни, это не что-то сверхъестественное, это не что-то по случаю Нового года. Это актуально для нашей жизни в принципе. Поэтому первое, радуйтесь всегда в Господе. Чтобы кротость, или будьте кроткими, пусть это будет добрым свидетельством, и потому что Господь близко, кротость будет известна. Третье, доверяйте Богу всегда в молитве, в прошении, с благодарением. Всегда Ему открывайте свои желания. А потом, может быть, и братьям, сестрам где-то можно делиться для молитвы. И четвертое. Будьте уверены в этих обетованиях. Они нерушимы. Мир Божий проконвоирует ваши мысли, ваши помышления, как самая высшей степени могущественная охрана от Бога. Соблюдет и сердца, и помышления. Мир соблюдет. Как бы там ни было, но мы идем навстречу нашему Господу. Мы хотим приобретать и сердце мудрое,
Мы хотим помнить, что не медлит Господь исполнением обетования, как почитают многие, то медленнее. Помните, апостол Петр пишет: но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы кто все пришли к покаянию. Он выражает в этом долготерпение. А мы можем там, ну где там обещание пришествия? Где там вроде там были, раздавались голоса? Ну давайте, где же вы там обещали столько? Нет, у Бога свои планы. Не ваше дело знать времена или сроки, говорит Христос. Наблюдайте, бодрствуйте, молитесь, дорожите времени, ибо дни лукавы. Очень много текстов можно собрать и обозначить временные аспекты, важность вот этой хронологии или очередности движения нашей жизни в этом мире, доколе придет Господь. Да поможет нам Господь, и пусть эти нормы, они действительно будут добрым пожеланием, будем им следовать. Аминь.

все понимать, обиды забывать, быть верным, кротким, истинный держаться. Довольно.

0: Радио «Новая жизнь». Радио жизни и любви.
1: Псалом 25. Псалом Давида. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя перед моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна вздоимства. А я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собрание благословлю Господа.

Томас Бостон. Источник наших плодов. Плоды святости присущи внешнему образу жизни христианина. Ибо у него руки неповинны и сердце чисто. Псалом 23:4. Он благочестивый человек и благочестиво исполняет предписания первой скрижали закона. Он праведный человек и честно исполняет предписания второй скрижали. В своей жизни он добрый христианин, а также хороший сосед. При этом он во всем угождает Богу, делая это перед глазами всех людей, которые устремлены на него. Он также служит людям, ибо всегда ходит перед Богом, который видит все это. Эти две стороны, соединенные Богом в своем законе, он в своей практической жизни также не разделяет, соблюдая обе. Итак, ветви во Христе полны добрых плодов. Иакова 3:17. И эти плоды – суть совокупность жизненно важных деяний, источником и целью которых есть Иисус Христос. В жизни возрожденных людей действует принцип. Он живет в них, а они живут верою в Сына Божия. Галатам 2:20. Их цель – жить для Него, ибо для них жизнь – Христос. Филиппийцам 1:21. Обязанности благочестия в мире подобны маленьким сиротам в лохмотьях. Кто-то не приемлет их, потому что никогда не любил ни их самих, ни их отца. Кто-то же, напротив, принимает их, ибо они могут оказаться для него полезными. Однако праведники примут их ради Отца и ради Христа. Эти обязанности прекрасны в их глазах, потому что они нравятся им. Где берет начало эта новая жизнь праведников? Безусловно, она никогда не могла бы появиться благодаря естественным силам их души и даже посредством соединенных усилий человека со всей его сотворенной мощью. Но соединившись в союзе со Христом, они теперь приносят плод Богу. Римлянам 7:4.

евреи практически всегда обосновывали притязание на Палестину как на историческую родину своего народа правами нации, сложившимися в ходе ее исторического развития. Некоторые дошли до того, что объявили данное в Библии право Израиля на землю единственным по-настоящему веским основанием его теперешних притязаний. Действительно ли правомерно выдвигать Писание в качестве источника и основания современных притязаний евреев на эту землю? Действительно ли правомерно выдвигать Писание в качестве источника и основания современных притязаний евреев на эту землю? Ответ однозначное «да». По сути, это единственное обоснование, которое делает притязание евреев уникальным. Каковы эти основания? В основе притязаний евреев на их землю лежит в первую очередь Авраамов завет. Об этом завете говорится в нескольких местах книги «Бытие». И каждое из этих мест опирается на предыдущее. Самым первым таким местом является «Бытие», 12 глава. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Что нас больше всего интересует в данном отрывке в контексте нашей темы, это обещание Бога указать Аврааму землю, пока не более того. Когда Авраам прибыл в землю, которая была ему указана, Бог открыл ему больше. «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Здесь уже обещано, что потомство Авраама однажды станет владеть землей, которая была ему указана. Тот факт, что потомки Авраама будут владеть этой землей, подтверждается в книге «Бытие», 13 глава. Но тут помимо этого Бог обещает, что и сам Авраам будет владеть этой землей. «И сказал Господь Аврааму, «После того, как Лот отделился от него, возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомство твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Авраам теперь получает повеление, по сути, совершить первое в истории путешествие по святой земле Израиля, потому что вся земля, которую он видит, в долготу и в широту, будет принадлежать ему. Однако точные границы этой земли указываются только когда мы доходим до Бытия, 15 глава. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». В момент подписания и скрепления Авраамова завета Бог изложил предстоящую историю семени Авраама до того, как они впервые войдут в обещанную землю. Затем Бог говорит, что северная и южная границы этой земли будут от Ефрата на севере до реки Египетской на юге. Под последней имеется в виду крайний восточный рукав дельты Нила, который в настоящее время проходит вдоль линии современного Суэцкого канала. Этот завет был позже подтвержден сначала Исааку в Бытие, 26 глава, 2-5 стихи, а затем Иакову в Бытии, 28 глава, 13-15 стихи. В обоих этих отрывках Бог обещает Исааку и Иакову, что они сами и их потомки будут владеть этой землей. Обещание, данное Богом в Авраамовом завете, было подробно раскрыто и истолковано Моисеем и пророками. В Левит, 26 глава, Моисей говорит о том, что после всемирного рассеяния еврейский народ снова соберется на своей земле. Основанием их требования о возвращении им этой земли будет Авраамов завет. Тему возвращения Израиля в свою землю после всемирного рассеяния мы встречаем также и у пророков.
общим элементом этих пророчеств, который повторяется в них снова и снова, является то, что возвращение со всех концов мира и вступление во владение своей землей имеет основание в Божьем обетовании Аврааму, Исааку и Якову. Особенно показательным является утверждение, которое мы находим в Исаии 27 глава 12 стих. «Но будет в тот день, Господь потрясет все от великой реки до потока египетского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому». Исаия еще раз подтверждает не только возвращение и владение землей, но и те же самые границы земли, которые были обещаны Аврааму, указывая ее северный и южный пределы. Итак, согласно Писанию, Бог дал три обещания касательно земли. Во-первых, Аврааму, Исааку и Якову было обещано владение землей. Во-вторых, всем потомкам Авраама, Исаака и Якова было обещано владение землей. И в-третьих, границы обещанной земли простираются от реки Евфрат на севере до реки Египетской на юге. Однако, в свете вышеприведенных мест Писания и обещаний, данных Богом, который не может лгать, следует отметить еще два момента. Во-первых, и Авраам, Исаак и Яков умерли, и максимум, чем они владели из своей обетованной земли при жизни, это одна погребальная пещера и несколько колодцев. А во-вторых, потомки Авраама, Исаака и Якова хоть и владели частью обещанной им земли, но никогда не владели ею целиком, в тех границах, которые указаны в Писании. В истории еврейского народа никогда не было такого момента, чтобы евреи владели всей территорией от Евфрата на севере до Египетской реки на юге. А поскольку Бог не может лгать, это все еще должно произойти тем или иным способом. Но Авраам, Исааков и Иаков должны получить во владение всю обетованную землю, и их потомки должны поселиться на всей ее территории. Теперь обратимся к словам Иисуса. Луки, 20 глава, 34-40 стихи. Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся». Как будет исполнено Божье обещание? В эпоху второго храма иудаизм разделился на несколько течений, наиболее влиятельными из которых были два – фарисеи и саддукеи. Эти два течения расходились во взглядах по нескольким богословским вопросам. Одним из таких вопросов была вера в физическое воскресение из мертвых. Фарисеи верили в воскресение, а саддукеи его отрицали. Саддукеи любили задавать фарисеям каверзный вопрос на тему их веры в воскресение, стремясь выставить последних глупцами. Один из таких вопросов касался одного из положений Моисеева закона и возможности его примирения с концепцией физического воскресения из мертвых. Согласно закону Моисея, если мужчина умирает, оставив жену, но не оставив детей, брат умершего обязан жениться на его вдове и восстановить семя умершего брата. Каверзный вопрос звучал примерно так. В семье было 7 братьев, один из которых женился на некой женщине и умер, не оставив детей. Согласно Моисееву закону, его брат женился на вдове, но тоже умер бездетным. Затем то же самое произошло с третьим братом и так далее, пока все семеро не побывали мужьями одной и той же женщины, и ни один из них так и не оставил ей ребенка. В конце концов, она тоже умерла. Если существует физическое воскресение из мертвых, чьей женой она будет после воскресения, если все семеро были на ней женаты? Саддукеи очень любили задавать этот вопрос, потому что фарисеи не могли объяснить, как этот конкретный закон Моисея будет исполнен в грядущем мире. Но однажды саддукеи попытались подловить этим вопросом Иисуса и получили ответ, который никак не ожидали услышать. Он записан в Евангелии от Луки, 20 глава. Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать Его ни о чем. Первонаперво Иисус ответил, что саддукеи плохо знают Писание и не понимают силу Божью и природу тела, которое мы будем иметь после воскресения.
Цель земного брака – продолжение рода, поскольку человечество поддерживает свое существование за счет естественного воспроизведения потомства. Но на небесах люди не будут производить потомство, поэтому не будет необходимости и в браке. В телах, которые мы будем иметь после воскресения, не просто восстановится физическая жизнь. Само тело будет преображено. И это преображенное тело уже невозможно будет воспроизвести. Но затем Иисус обращается за свидетельством о воскресении к Писанию и цитирует Исход 3 глава 6 стих, где Бог говорит Моисею: «Я Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Это выражение из Ветхого Завета стало формулой Авраамова Завета. Этот завет, как было показано выше, провозглашал, что не только Авраам, Исаак и Иаков, но и их потомки будут владеть обещанной землей. Тем не менее, все патриархи умерли, так и не получив во владение эту землю, а их потомки никогда не владели всей территорией обещанной земли. Так как же Бог исполнит свое обещание, данное в Авраамовом завете? Это возможно только если Он сделает две вещи. Во-первых, должно состояться воскресение Авраама, Исаака и Иакова. И этот факт уже является свидетельством в пользу физического воскресения. Именно эту мысль Иисус объяснил саддукеям. Чтобы Бог мог исполнить свое обещание и доказать, что Он не солгал, необходимо физическое воскресение. А во-вторых, должно состояться восстановление земли, в которой будут жить Авраам, Исаак и Иаков, и образоваться еврейское государство, где будут обитать они и их потомки. Восстановление земли когда? Настанет время, когда еврейский народ будет владеть всей обещанной ему землей. Но Библия совершенно четко говорит, что это произойдет только в мессианскую эпоху, то есть после того, как Мессия вернется и установит свое царство. Однако воскресение и наслаждение благами своей земли в царстве Мессии не будет автоматически дано каждому еврею. Только потому, что он рожден евреем, необходим элемент веры. Так сказал Господь Иисус в Иоанна 5 глава 25-29 стихи. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Затем в Иоанна 6 глава 38-40 стихи написано: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Друзья, мы приглашаем вас получить обещанное Богом через Его Сына Иисуса Христа.

0: Радио «Новая жизнь». Солнечное радио.
1: Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели добрую землею, которую с клятвой обещал Господь Бог отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, и из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что вы погибнете. Как народы, которые Господь Бог истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего».

Момент истины. Практическое богословие. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть, оказывается, есть воля Божия о каждом из нас. Она включает определенный комплект ваших генетических качеств, как вы родились, время, в котором Бог позволяет вам жить, люди, которые вас окружают, самые разные процессы, которые находятся под контролем Бога, который видит все, знает все и контролирует абсолютно все. И у него есть воля. Это воля благая, угодная и совершенная. Бог обладает умом, который неизмеримо больше любого компьютера, больше ума любого человека. И Бог уже просчитал все очень точно и в своем слове открыл. И все, что нам нужно сделать в любой ситуации, спросить у него, какой ход. Ваша жизнь будет полноценной или нет, зависит от того, насколько в каждой ситуации вы будете искать исполнение Божьей воли.

Наследие пуритан. Томас Бостон. Человек по своей природе не способен делать добро. Человек в своем развращенном состоянии абсолютно не способен сделать что-либо истинно доброе. Как же тогда он может покориться Евангелию? По своей природе он способен только противиться ему во всем. Как же может он согласиться с этим путем спасения и принять прилагаемое ему лекарство? Испорченность человеческой природы, без сомнения, включает и полную его неспособность спасти себя любым из упомянутых путей. И кто убежден в первом, тот должен признать и второе, потому что это взаимосвязанные вещи. Даже если бы все искупление Христа прилагалось невозрожденному человеку в награду за одну его добрую мысль, он все равно не смог бы его получить, потому что мы сами не способны помыслить что-то от себя. Как бы от себя, но способность наша от Бога. 2 Коринфянам 3:5. Если бы спасение было предложено только за одно доброе слово, оно бы все равно не состоялось, ибо как вы можете говорить доброе, будучи злы? Матфея 12:35. Более того, мы не могли бы им воспользоваться и тогда, если бы оно было оставлено нам, чтобы мы могли сами избрать его. Это является самым легким из всего, что Христос сказал нам. Однако без меня не можете делать ничего. Иоанна 15:5.

0: Радио «Новая жизнь». Любовь в каждом звуке.
1: Слова Лемуила царя. Наставление, которое преподала ему мать его.
2: «Что, сын мой? Что, сын чрева моего? Что, сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей. Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душею. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силу и чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры. Весон и пурпур – одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает. И поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота – одежда ее. И весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью. И кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее. Муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее.

0: Молитва пуритан.
1: Дорогой Господь мой, я всецело завишу от Тебя. Отлучи меня от всех других зависимостей. Ты для меня все. Ты господствуешь над всем и радуешься обо мне. Ты — основание благости. Как могу я не доверять Тебе? Как могу беспокоиться о том, что будет со мною? Ты безмерно драгоценен для меня, а мир сей и все радости его бесконечно бедны в сравнении с Тобою. Благорасположение людей для меня, что камни, попираемые ногами. Среди благословений, которые я получаю от Тебя, не дай мне лишиться сердца странника. Дай мне любить Тебя, благодетеля моего, радуясь всем дарованным мне благам, не забывая, что величайшая моя опасность таится в преимуществах, которые я получил. Дай мне не надеяться на себя самого, но дай почитать Иисуса драгоценным, чудным во всех священных службах Его, любезным во всех путях Его. И дай мне любить не только обетования, но и повеления Его. Помоги мне видеть разницу между истинной и ложной любовью. Одна высшая любовь к Тебе, другая нет. Одна соединяет славу Твою и счастье человека, дабы то и другое слилось воедино. Другая их разделяет и разрывает, превознося последнее и пренебрегая первым. Скажи мне, что истинная любовь по сути своей отличается от той, что порождают разумные доводы или своекорыстие. Такая любовь — благоугодная страсть, доставляющая радость покоящемуся разуму. Даруй мне благодать различать истинное и ложное и находить покой в Тебе, ибо Ты весь — любовь.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 11. Оправдание. Тех, кого Бог действительно призывает, Он также оправдывает даром. Не путем вселения в них праведности, а прощая их грехи, считая их праведными и принимая их как праведных, не из-за чего-либо совершенного в них или сделанного ими, но единственно ради Христа. А также не путем вменения им в праведность самой веры, действия веры или какого-то другого евангельского послушания, но вменяя им послушание и удовлетворение Христа. Они полагаются на Него и Его праведность верой. Эта вера не исходит от них. Она является даром Божиим. Вера, таким образом принимающая и уповающая на Христа и Его праведность, является единственным орудием оправдания. Однако в оправданном человеке она находится не одна, но всегда сопровождается всеми остальными спасительными дарами и не является мертвой верой, но действует любовью. Своим послушанием и смертью Христос полностью уплатил долг всех тех, кто таким образом оправдан, и совершил должное, настоящее и полное удовлетворение справедливости своего Отца за них. Однако, поскольку Он был отдан Отцом за них, и Его послушание и удовлетворение было принято вместо их послушания и удовлетворения, и это даром, а не из-за чего бы то ни было в них, то они оправданы только по дарованной благодати, чтобы в оправдании грешников были прославлены и строгая справедливость, и обильная благодать Божия. Бог от всей вечности определил оправдать всех избранных, и Христос в полноте времени умер за их грехи и воскрес для их оправдания. Тем не менее, они не оправданы до тех пор, пока Святой Дух в должное время действенно не приложит к ним Христа. Бог продолжает прощать грехи тех, кто оправдан. И хотя они никогда не смогут отпасть от состояния оправдания, все же по причине своих грехов они могут попасть под Божий отцовский гнев, и свет лица Его не будет восстановлен им до тех пор, пока они не смирятся, не исповедуют свои грехи, не будут молить о прощении и не обновят свою веру и покаяние. Оправдание верующих Ветхого Завета было во всех этих отношениях тем же самым, что и оправдание верующих Нового Завета.

тоске, захлебнувшись в слезах. Я на черной доске, только стыд, только страх.

Иди, и следы твои кровь. Она все прощенье, да смерти любовь.

Ричард Бакстер. Услаждайте сердца ваши ангельской хвалой. Хвала Господу возносится от ангелов и святых на небесах. И если бы мы больше предавались занятию сему на земле, мы бы более походили на тех, кто пребывает в славе небес. Вера и надежда более коротки, чем любовь и радость, поскольку они будут вечными. Более краткими является и проповедь, таинство, молитва и другие средства утверждения веры и надежды нашей. Но они прекратятся, в то время как любовь и радость будут пребывать вечно. Самое живое выражение небес, которое присутствует на земле, это когда народ Божий в глубоком осознании Его величия и благости с радостными и любящими сердцами объединяется в сердцах и голосах, чтобы вознести Господу радостную и стройную хвалу в песне. Это блаженство, как и свидетельство Духа, говорит, что они дети Божьи, а Господь – Отец их.

метался на путях греховных я, в жизни разочаровался, мир обманывал меня. Я взывал, кто мне поможет, боль мою увидеть кто и услышать.

приди, обремененный, лишь доверься, он простит. С верой взглянь на крест Голгофский, и тебя он оживит. Если искренне покаясь, в сердце примешь ты его, непременно

0: дитя царя. Подлинно ли сказал Бог, что все согрешили? Подлинно ли сказал Бог?
1: Сатана коварством обманул Еву. Возможно, и вы попались на удочку змея. Итак, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
2: Бессловесные животные, рожденные на истребление. Джон МакАртур. Давайте сегодня откроем наши Библии на 2 Петра, 2 главу, возвращаясь к этой великой главе, в которой Петр под вдохновением Святого Духа учит нас о лжеучителях и лжепророках, о том, как мы должны их распознавать, как мы должны их понимать, что Бог чувствует по отношению к ним. Это сильный, почти неистовый раздел Священного Писания, когда мы смотрим на полноцветный портрет лжеучителей, составленный Петром. Мы просто напоминаем вам, что эти лжеучители – агенты сатаны, которые проникают в церковь, чтобы уводить людей от истины. И они всегда были рядом, и они есть и сегодня. Я взял субботний номер Аризонской республики. Недавно вечером я был в Аризоне, и в этой статье говорится: «В эпоху, когда вера в Библию как буквальное слово Божье приобрела огромную популярность, группа из 50 ученых агрессивно раскачивает лодку. Евангелия не являются исторически точными отчетами о словах и деяниях Иисуса. Они представляют собой интерпретацию ранней церковью Иисуса и его значения в течение десятилетий после его жизни», говорится в пресс-релизе этой группы. Другими словами, они говорят, что их изучение привело их к тому факту, что Евангелие – это всего лишь интерпретация Иисуса некоторыми людьми. Далее говорится: «В настоящее время семинар готовится опубликовать свои выводы в издании 5 Евангелий с красными буквами, которое должно выйти позже в этом году. И семинар также является официальным консультантом голливудского режиссера, который снимает боевик о жизни Иисуса». Пол Верховен, режиссер таких популярных фильмов, как «Робокоп» и «Вспомнить все», работает над сценарием фильма «Христос – человек». Продюсером фильма является Мел Брукс. Кстати, если вам нужна информация по этому поводу, вы могли бы посетить собрание в Церкви Блаженств, где эти люди встретятся с местными пасторами, чтобы попытаться их исправить. Их выводы были таковы. Во-первых, Иисус не давал обета безбрачия, и у него, вероятно, были интимные отношения, по крайней мере, с одной женщиной. Во-вторых, Иисус никогда не пропагандировал безбрачие как образ жизни. В-третьих, Иисус не обещал вернуться в мир, чтобы возвестить наступление новой эпохи. В-четвертых, Иисус не писал молитвы «Отче наш». Далее, Иисус не был судим еврейским синедрионом перед его распятием, и ни одна еврейская толпа не принимала участия в его осуждении перед Пилатом. Беседы Иисуса со своими учениками на Тайной вечере, вероятно, не являются подлинными. И Иисус, вися на кресте, не просил Бога простить его гонителей. И это лишь некоторые из открытий этих лжеучителей. Это просто указывает на то, что почти в любое время, когда в газете появляется статья в религиозном разделе, вы можете найти то, что пропагандируют лжеучители и во что они верят. Если вы не можете найти их в какой-нибудь статье в газете, просто посмотрите на церковную рекламу. Один за другим лжеучители пропагандируют таким образом свое собственное предприятие. Они всегда рядом, они всегда были, они всегда будут. И Петр настойчив и драматичен в своем страстном призыве разобраться с ними, понять, насколько они смертоносны. Мы также должны быть настойчивыми и страстными. Воздействие этого отрывка действительно очень мощное, и мы бы посоветовали вам, что после того, как мы закончим наше изучение, через некоторое время вернуться назад, просто сесть и прочитать все 22 стиха 3 или 4 раза, а может быть и больше, пока они не начнут доходить до вас в общей картине, потому что мы разбили ее на небольшие фрагменты. И эффект будет огромен, когда вы понимаете отдельные части, но когда вы читаете это до конца, в его драматическом замысле. Теперь, когда мы возвращаемся сегодня к разделу с 10 по 22 стихи для нашего изучения, я напоминаю вам, что мы уже рассмотрели несколько моментов о лжеучителях. Прежде всего, их самонадеянность. Мы отметили в 10 стихе, что они дерзки и своевольны. Они не страшатся, когда злословят высших, то есть ангельские высочества, в то время, когда ангелы, превосходящие их крепостью и силою, не произносят на них перед Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление. Злословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Воздаяние за совершение неправедности. Мы отметили, что они настолько самонадеянны, что дерзко хулят ангельские существа, которые даже святые ангелы не поносят. Они настолько самонадеянны, что дерзко хулят истины и реалии, о которых они совершенно ничего не знают. Они настолько самонадеянны, что по глупости предполагают, что им будет заплачено за то, что они делают, вместо этого они будут платить сами. Затем в 13 стихе мы видим переход от этого первого пункта к их практике. Судя по их отношению к своим действиям, в 13 стихе, рассказывающем нам об их практике, он говорит об их общественном нечестии. Они срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. А потом это говорит об их более личной порочности. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Они морально неуправляемы, бесконечно жаждут секса и денег. Они цепляют слабых и неподозревающих, и поэтому они прокляты. И затем мы отметили их премию, что означает их вознаграждение, их приз, их оплату, то, к чему они стремятся. Мы отметили, что в стихах 15 и 16, оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. И вы помните, что Валаам делал то, что он делал, то есть пророчествовал за деньги. Он был пророком, выставленным на продажу. Его можно было купить. Он занимался этим ради личной выгоды, личного удовлетворения. Не только деньги, но и история Валаама также включает в себя очень уродливую и ужасную сексуальную ситуацию, когда он вовлек народ Израиля в сексуальные связи с идолопоклонниками. И сам он в 16 стихе был обличен за свой проступок бессловесной ослицей, которая заговорила к нему голосом человека и сдерживала безумие пророка. Таким образом, они действуют по образцу лжепророка-прототипа, то есть они являются пророками ради наживы. Они делают то, что они делают ради денег и сексуального удовлетворения. Жадные и аморальные, мотивированные такого рода премиями или выплатами. И затем в 17 стихе мы начали рассматривать их пророчество. И мы перешли от их отношения к их действиям, к их мотивации, и теперь мы переходим к их словам, к тому, что они говорят. И описывая не столько специфику того, что они говорят, сколько характер этого. «Они – безводные источники», говорится в 17 стихе, «и облака, и мглы, гонимые бурью. Им приготовлен мрак вечной тьмы». Здесь мы обнаруживаем, что в их характере есть очень элементарный обман. В прошлый раз мы отмечали, что они обещают доставить воду, но это источники, в которых нет воды. Они обещают доставить воду, но это облака, которые приходят вместе с туманом и мглою, но рассеиваются, так и не дождавшись дождя. Они обещают истину, изменяющую жизнь. Они обещают, что смогут принести вам то, что вам нужно для удовлетворения вашей духовной жажды, но они никогда не смогут этого сделать. Они устроили шоу со всеми своими громкими словами. Вы заметили это в 18 стихе, что они произносят надутое пустословие. Высокомерные слова тщеславия, высокопарные слова, но слова, не имеющие смысла вообще никакого. Просто остановимся на минуту, чтобы поговорить об этом. Если бы вы охарактеризовали типичную среду этих лжеучителей сегодня и те слова, которые они произносят, вы смогли бы идентифицировать их, например, как авторитарных, очень властных людей. В Иеремии 5:31 говорится, что лжепророки правят своей собственной властью, своим собственным авторитетом. Они почти всегда не подготовлены, почти всегда не имеют официального образования, почти всегда не рукоположены авторитетными ассоциациями и институтами. Они всегда, кажется, живут выше какой-либо библейской или теологической ответственности и провозглашают свои понтификаты, как если бы они были некие протестантские папы, чьи слова не подлежат никакому сомнению. Они правят своими людьми, своими организациями и своими церквями в одностороннем порядке, как авторитарные диктаторы. Все, что они отстаивают, должно быть правдой. Они не являются результатом обучения. Их не сдерживает подотчетность здравомыслящим теологам и благочестивым людям. Они действуют выше любых авторитетов и действуют полностью независимо и самостоятельно. Они авторитарны и железной рукой управляют своими людьми и организациями. И их слова – это слова доминирования над другими людьми. Обычно они используют слова, которые осуждают всех других учителей и всех тех, кто не согласен ни с чем, что они говорят. Во-вторых, сегодня их слова характеризуются тем, что они ориентированы на человека. Обычно они продают то, что, по их мнению, люди хотят купить. Если вы занимаетесь этим ради денег и секса, вы не будете проповедовать то, что люди не хотят слышать, верно? Я имею в виду, что если вы преследуете личную выгоду, то вы продаете то, что, по вашему мнению, люди покупают. И что же это такое, что люди покупают сегодня? Процветание, здоровье, богатство – все это. Поэтому они создают свои представления о здоровье, богатстве, процветании. Они кричат «мир, мир», когда мира нет, видения, которые исходят из их собственного разума. Как во время Иеремии, они пророчествуют приятные вещи. Они предсказывают иллюзии, и людям это нравится. Они проповедуют позитивное исповедание, они проповедуют, что Иисус хочет, чтобы вы были богаты. Они проповедуют все то, что Бог, возможно, может вообразить, что Он хочет, чтобы вы имели, что все это в вашем распоряжении. Располагайте этим. Они никогда не проповедуют о грехе. Они никогда не проповедуют о святости. Они никогда не проповедуют о чистоте. Они никогда не проповедуют о покаянии, исповеди, раскаянии в грехе. Они заменяют послание истинного пророка о святости, посланного истинного пророка о суде, тем, что люди хотят услышать. Еще одной характеристикой их речи и их словосочетаний является то, что они самозванцы. Под этим мы просто подразумеваем, что они надсмехаются над древними путями, как сказано в Иеремии 6:16. Они отделяют себя от традиционных, основанных на Священном Писании, теологов. Они не хотят ассоциироваться с ними, потому что хотят говорить что-то новое. Они претендуют на прямое откровение от Бога, превосходящее все, что было до них, превосходящее всю ортодоксальную истину, всю ортодоксальную веру. Они противоречат простому историческому учению Священного Писания, с которым в большинстве случаев они все равно не в состоянии справиться из-за отсутствия надлежащей подготовки. И именно у них есть истина, которая скрыта ото всех, кроме них самих. Если вы прислушаетесь, то обнаружите вопиющий эгоизм, заключенный в том, что они говорят, о чем, предположительно, никто другой никогда не знал. Затем Петр говорит в 18 стихе. Это типично. Они произносят надутое пустословие. В английском переводе сказано так, что они произносят высокомерные слова тщеславия. Тщеславие означает пустота, просто горячий воздух. Они произносят свои собственные бесполезные слова, которые по их высокомерному утверждению являются божественными. Теперь вы заметите, что в конце 17 стиха, и я снова напоминаю вам, что для них был приготовлен мрак вечной тьмы. Эта черная тьма, как сказано в английском переводе, говорит об аде. Петр продолжает делать эти прямые заявления о суде, потому что он настолько сердит. Он так праведно негодует против лжеучителей. Теперь давайте вернемся к 18 стиху и продолжим с того места, на котором мы остановились в прошлый раз. «После произнесения надутых слов, высокомерных слов тщеславия, говорит Петр, они уловляют плотские похоти. Они соблазняют плотскими желаниями, чувственностью тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». Теперь мы хотим потратить немного времени, просто обсудив это с вами, и хотим поделиться с вами некоторыми очень практическими соображениями. Послушайте это. Они используют пустые слова, чтобы ослепить людей своим высокомерным многословием. Они используют свои высокопарные слова и свои предполагаемые прозрения, откровения, скрытые секреты и откровенные знания, чтобы ослепить людей тем, что является ничем иным, как невероятным высокомерием. Насколько самонадеянно со стороны кого-либо вставать и говорить «так говорит Господь», когда это не является результатом очень тщательного и интенсивного изучения священных писаний. Но видите ли, не истина является их намерением, а соблазн. Их волнует не истина. Людей привлекает то, что их желают, и поэтому они ведутся на это. Они соблазняют их плотскими желаниями, чувственностью. Они всегда привлекают людей на их низшем уровне. Они не взывают к их разуму, они обращаются к ним не из-за величия Божьего, они привлекают их и не из-за величия истины. Они хотят апеллировать к ним там, где они чувствуют, поэтому они проповедуют плотские вещи, почти чувственные послания, которые подпитывают самые низменные человеческие инстинкты. Мы также могли бы истолковать это конкретное утверждение «они уловляют в плотские похоти разврат» по-другому. Мы могли бы также сказать, что они даже апеллируют к похотям людей. Это может относиться к попыткам создать свою собственную привлекательность с помощью какой-либо сексуальной привлекательности с их стороны, чтобы они могли привлекать к себе больше женщин. Мы не собираемся сужать это утверждение, когда в нем говорится, что они уловляют плотские похоти и разврат. Возможно, в самой их личности, в их персоне есть определенный вид сексуальной привлекательности, который они используют, чтобы вызвать отклик, некая похотливая привлекательность. Возможно также, что то, что они говорят, привлекает людей. Сообщение, в котором не содержится просьбы изменить свой образ жизни, как у одной сексуальной рок-певицы, которая сказала: «Я родилась свыше, но не думаю, что это изменит мою жизнь или мою музыку». Если они хотят быть эффективными, им придется предложить людям какую-то религию, которая не стесняет стиль жизни людей. И поэтому они терпимы ко греху и предлагают им своего рода религию, которую они могут принять и по-прежнему придерживаться своих плотских желаний и своей чувственности. Я должен также сказать, что, по-моему, многие лжеучителя занимаются очень откровенным соблазнением женщин, просто и ясно. Они соблазняют их плотскими желаниями, они соблазняют их чувственностью. И, кстати, в случае с некоторыми харизматичными женщинами-целительницами, мы знаем, что у них тоже есть свои жиголо, и они были вовлечены в соблазнение мужчин. Многие консультанты-лжеучители используют свое предполагаемое сочувствие для библейских наставлений как способ соблазнить своих подопечных. Лжеучители соблазняют людей идеологически. Они соблазняют их на лжеучение своими хитроумными уловками. Они соблазняют их, позволяя им сохранять свои мирские желания и плотские похоти и при этом принимать религию. И иногда они действительно соблазняют их физическим способом. Видите ли, лжеучитель не способен обуздать свою собственную плоть, потому что лжеучение не может обуздать плоть, не так ли? Таким образом, люди, которые приближаются к лжеучителям, не только подвергаются идеологическому соблазну, но иногда и физическому. Мы видели, как это разоблачалось в разных скандалах нашей собственной страны. Мы слышим об этом постоянно, постоянно в религиозной общине, даже среди многих пасторов. И кто их жертвы? Вернемся к 18 стиху. «Те, кто едва отстали от находящихся в заблуждении». Кто является жертвами соблазна во всех его проявлениях, будь то идеологический соблазн, будь то соблазн, в котором говорится, что мы предлагаем вам здоровье, богатство и благополучие бесплатно, вы можете жить так, как хотите, или же это на самом деле физический соблазн кого-то, кого они уловляют? Они не соблазняют зрелых христиан, потому что зрелые христиане победили лукавого и не поддаются на такого рода обольщения. Они соблазняют людей, которые едва отстали от тех, кто живет в заблуждении. Что это значит? Они соблазняют людей, которые просто принимают моральные решения. Пытаются получить помощь в искуплении своей вины, своего греха и своей беспокойной жизни. И они пытаются выйти из этого мира. Вы спрашиваете, о чем вы говорите? Мы скажем вам, на кого они охотятся. На женщин с распавшимися браками, которые знают, что их жизнь ужасна и хотят получить помощь. Люди с огромным чувством вины, с большим количеством беспокойств, с большим количеством проблем, борющиеся с трудностями, которые пытаются убежать от реальности. Это не указывает на то, что они были спасены, но пытаются спастись, и они обращаются к религии. И лжеучители эксплуатируют их ради денег и сексуального греха. В Фраза «находящиеся в заблуждении», обратили ли вы внимание на нее в 18 стихе? «Находящихся в заблуждении». Вот как просто. Это просто фундаментальная коррупция человеческой природы. Те, кто живет в заблуждении, невозрожденные. Они живут в заблуждении. Заурядная невозрожденная масса человечества. Есть люди, которые этим недовольны. Они не удовлетворены. Они одиноки. Они встревожены. И они обращаются к религии. И они ищут какой-то выход из этого. Мы бы назвали это моральным решением. Они хотят навести порядок в своей жизни. Вы, наверное, слышали, как некоторые молодые люди, делающие свидетельство, говорили: «Я подошел к тому моменту, когда захотел изменить свою жизнь. Я хотел изменить свой образ жизни». Таких людей много, миллионы таких людей. И поэтому они делают шаг в сторону религии, и в своей неудовлетворенности, одиночестве, неприятностях и боли они очень уязвимы. Очень уязвимы для таких соблазнителей, которые заманивают их в логово, и они становятся их добычей. В 19 стихе говорится, они обещают им свободу, избавление от всей жизненной боли, всех жизненных неурядиц, всех жизненных беспокойств. Они не могут обеспечить им свободу, потому что сами являются рабами греха и разврата. Они обещают свободу, они обещают избавление, они обещают освобождение. Они говорят, что у вас может быть все. Здоровье, богатство, успех, счастье – все это здесь, если вы просто придете и последуете за мной. Они обещают мир и процветание, но у них этого нет. У них этого нет, потому что они сами являются рабами греха, рабами духовного разложения. Еще в 1 главе 4 стихе невозрожденная человеческая природа описывается как развращение, которое происходит в мире из-за похоти. Невозрожденные люди коррумпированы, и они могут утверждать, что представляют Бога, но их учение – это пустое многословие, ложь и лицемерие, словесная чепуха, которая звучит как духовная истина. Петр говорит, что это надутые горячим воздухом мешки. Они пытаются оправдать свою жажду денег и секса, заманивая жертвы в свою смертельную ловушку обещаниями избавления от неприятностей, в то время как у них вообще нет свободы, которую они могли бы дать. Потому что они порабощены греховной, разрушительной порчей своего собственного неискупленного состояния. Единственная истинная свобода приходит во Христе. И тогда Петр приводит доказательства их состояния рабства с помощью аксиомы. Он говорит: «Ибо кто кем порабощен, то тому и раб. Что бы ни контролировало вас, порабощает вас». Это самая очевидная истина. Что бы ни контролировало вас, порабощает вас. Что бы ни подавляло вас, контролирует вас, владеет вами и порабощает вас. Другими словами, они порождение коррупции. В них господствует коррупция. Коррупция полностью контролирует лжеучителей, подобных Валааму. Несмотря на то, что время от времени он звучал так одухотворенно, им двигали деньги и секс. Он был мастер. В 14 стихе говорится о том, что их глаза исполнены любострастия, то есть прелюбодеяния, а сердца их приучены к любостяжанию, то есть сердца их воспитаны в жадности, и они никогда не перестают быть движимыми этими грехами. У них нет никакой свободы, которую они могли бы предложить другим. Они не могут освободить вас от чувства вины. Они не могут освободить вас от греха. Они не могут освободить вас от страха, тревоги, неприятностей, боли и печали. У них нет такой свободы, которую они могли бы вам предложить. Петр так зол, потому что он знает, что когда кто-то приходит ко Христу, наступает истинная свобода. Если Сын освободит вас, тогда что? Вы истинно свободны будете. Но он говорит, что они будут уничтожены в своей собственной порабощающей коррупции. Посмотрите на них. Вы думаете, они могут предложить вам свободу? Они побеждены своей собственной испорченностью. А то, что побеждает человека, порабощает его. Я думаю, мне нужно сказать здесь слово предостережение, которое будет обращено не только к вам, но и ко многим другим, и, вероятно, по радио многим тысячам других людей. Слово предостережение потенциальным жертвам похотливых, чувственных соблазнителей, лжеучителей. Мое собственное сердце разрывается от горя, что так много людей, особенно женщин, соблазняются теми, кто утверждает, что они представители Иисуса Христа. И поэтому я хочу воспользоваться моментом, чтобы предупредить вас, женщин, о том, на что следует обратить внимание, чего следует опасаться в вашем учителе, вашем проповеднике, вашем пасторе или вашем консультанте, о явных признаках чувственности, которые преследуют женщин. И я собираюсь предложить вам здесь список. Вам не нужно записывать все это, но, возможно, вы сможете сохранить кое-что из этого в вашем сознании. Это тот тип людей, которых вы хотите избегать. Особенно если в вашей жизни есть уязвимость, есть нужда, и вы не находитесь под защитой сильного духовного лидера в лице отца или мужа. Вот на что следует обратить внимание. Это явные признаки соблазнителя. Во-первых, частые разговоры о сексуальных вопросах и озабоченность ими в личной беседе. Когда кто-то начинает разговаривать с вами подобным образом и как бы носит титул того, кто представляет Христа и Бога, вам нужно быть очень-очень осторожными. Во-вторых, озабоченность сексуальными вопросами и сюжетами за кафедрой, когда у них есть определенная свобода в том, что они говорят публично. Я ехал по дороге, чтобы выступить в другом городе на большой конференции. На самом деле человек, который говорил до меня, выступал по радио, потому что они транслировали это в прямом эфире. И вот я слушал его, потому что я должен был выступать после него. Он описывал очень порочный сценарий на рок-концерте, который был настолько откровенным в сексуальном плане, что меня это обидело.

речи с кафедры – верный признак того, что вы имеете дело с соблазнителем, которому подобные термины и выражения очень хорошо знакомы. Еще одна вещь, с которой следует быть осторожным – это физические объятия, прикосновения и поцелуи, даже в щеку. Такого рода вещи могут быть невинными, они могут быть выполнены надлежащим образом. Но с другой стороны, если это рутина, если это привычно, если это обычная практика, и особенно если это обычная практика среди немногих избранных, вам есть о чем беспокоиться, особенно если вы одна из них. Еще одно. Отсутствие сдержанности и самообладания, что касается аморальных средств массовой информации. Иногда я поражаюсь, когда встречаюсь с людьми из религиозных кругов, когда они рассказывают мне о тех фильмах, которые они смотрели. Если они будут терпеть безнравственность визуально, без чувства стыда и отвращения, вам нужно остерегаться. Еще одно, на что следует обратить внимание, это отсутствие глубокой серьезности в отношении греха. Определенное пренебрежение грехом, легкомысленные шутки о том, что отвратительно, неприятно Богу, что по сути означает близкое знакомство с такого рода вещами, если это легко вертится на их языке, и это не оскорбляет их и даже больше не шокирует, потому что это такие обычные вещи, такой банальный разговор, следите за отсутствием глубокой серьезности в отношении греха. Остерегайтесь также мужчины, которые часто консультируют привлекательных женщин с семейными проблемами. Пасторы, которые делают себя доступными для такого рода консультаций в качестве образа жизни, имеют дело с проблемами, которыми им не следует заниматься, выдавая озабоченность, которой у них не должно быть. И, дамы, я говорю вам вот что. Когда вы идете делиться с пастором, будьте очень рассудительны и очень осторожны в том, что вы говорите. Я своими собственными глазами видел некоторые из самых невероятных заметок, которые были сделаны в интервью пасторами, под предлогом того, что они пытались помочь женщинам, которые были настолько шокирующими, что их нельзя было напечатать ни в одном журнале, не сочтя их порнографическими. Будьте очень осторожны с кем-либо, будь то духовный лидер любого рода, кто задает личные вопросы о физических отношениях между вами и вашим мужем, и кто кажется заинтересован в том, чтобы знать какие-либо подробности. Будьте очень-очень осведомлены о ком-то, это может относиться ко всем. Все мы должны быть осведомлены об этом. О ком-то, кто лично взращивает, воспитывает женщину в значительную роль. Значительную роль лидера и кто поддерживает ее тесное участие в его служении, очень близкое к этому лидеру. Еще одно. Будьте очень обеспокоены тем из духовного руководства, кто озабочен своим внешним видом. Кто озабочен своей одеждой, драгоценностями, автомобилями, домами, богатством, изысканными отелями, изысканными ресторанами. Вы спросите, почему? Потому что это выдает очень плотский подход к жизни, и очень трудно отделить плоть. Если она выходит из-под контроля в одной области, то, скорее всего, она выходит из-под контроля и в другой. Будьте очень осторожны с кем-то из духовного руководства, кого редко можно увидеть со своей женой в церкви, кого редко можно услышать говорящим с любовью и благосклонностью о своей жене, кого редко можно увидеть со своей женой на публике, кто никогда публично не выражает любовь к своей жене. Еще один совет. Будьте очень-очень осторожны с тем, кто часто путешествует в одиночку, часто бывает вдали от дома и, похоже, предпочитает это, чтобы не сидеть дома. В благочестивом человеке есть что-то такое, что ассоциируется с очень сильной любовью к своему дому. В нечестивом человеке есть что-то такое, что заставляет его избегать дома, потому что того, что он ищет, там нет, а то, что там есть, может разоблачить его жизнь. Будьте очень осторожны, женщины, с мужчиной, который дарит вам подарки. Остерегайтесь мужчины, любого мужчины, который дарит подарки любой женщине, кроме своей жены. Остерегайтесь человека, который отвергает высокую степень личной ответственности. Грех стремится быть в уединении. Ему не нравится толпа, ему даже никто не нравится рядом. Остерегайтесь людей, чьи проповеди поверхностны и которые, кажется, никогда ничего нового не говорят в смысле понимания Священного Писания, потому что они не изучают Слово Божье.
Будьте очень осторожны с проповедниками, которые больше озабочены отношениями с людьми, чем отношениями людей с Богом, и кто редко делает акцент в проповеди, если вообще делается.

на Слове Божьем. Остерегайтесь проповедников, которые не в состоянии проповедовать о святости Бога и его ненависти ко греху. Остерегайтесь проповедников, которые делают акцент на чувствах и эмоциях, а не на доктрине, которые поверхностны и неглубоки. И остерегайтесь человека, который уже падал раньше. Который падал раньше, потому что если он падал раньше, процент того, что он упадет снова, очень высок. Если вы оказываетесь рядом с таким человеком, даже если он претендует на то, чтобы быть вашим духовным лидером, мой вам совет – бежать в другом направлении. Поэтому Петр глубоко обеспокоен тем, чтобы церковь была осведомлена о самонадеянности, практиках, премиях, пророчествах такого рода лжеучителей. И как мы уже отмечали вам на протяжении всего разговора, он повторяет их проклятие. Он намеревается назвать их извращенцами, теми, говорит он в 15 стихе, кто оставил прямой путь. Вот кто такой извращенец, совратившийся с правильного пути. Сказав все это, он заканчивает рассмотрением их извращенности в стихах с 20 по 22. Мы отмечали слова сурового осуждения в их адрес на протяжении всего отрывка. И здесь приводится заключительный удар их проклятия. 20 стих. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». Теперь при первом чтении это может показаться не совсем ясным. Позвольте нам помочь вам с этим. Слово «они» означает «лжеучителей». Если после того, как лжеучители избежали мирской скверны, что это значит? Каким образом они избежали мирской скверны? Помните, мы говорили вам о тех 18 стихе, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Понимаете ли вы, что эти лжеучители в какой-то момент в своей жизни занимались религией? В их жизни был какой-то момент, когда они пытались взять себя в руки и подняться наверх, избежать мир. Если после того, как они уже вырвались, они уже избежали скверны этого мира. Ну и что это значит? Позвольте нам помочь вам с этим. Слово «осквернение» – это греческое слово «миазмы». В словаре сказано следующее. Миазмы – это ядовитые выделения гнилостных органических веществ. Миазмы – это ядовитые пары и микробы, заражающие атмосферу смертельным воздействием. Вау, что он здесь говорит? Что мир испускает миазмы. Миазмы этого мира – отвратительное загрязнение окружающей среды, вредные ядовитые пары и микробы, которые исходят из мира и оказывают смертельное воздействие на людей. Он говорит, что в какой-то момент времени эти лжеучители хотели избежать этого. Они хотели встать и выбраться из этой грязи, если хотите. Вот почему они обратились к религии. Загрязнение или миазмы мира – это грех, беззаконие, порочность во всех мыслимых формах, которые принадлежат зловонному болоту мировой системы. Каждый человек заражен этой грязью. Невозрожденные буквально по уши в грязи, как говорится пословица. Они это чувствуют. Они пробуют это на вкус, они это чуют, и некоторые люди стремятся избежать этого. В либеральных семинариях по всей Америке есть студенты, которые учатся там. Почему они ходят в семинарию? Потому что в них есть что-то, что хочет возвысить себя до какого-то религиозного уровня, и поэтому они идут и в кавычках «изучают теологию». Они пытаются спастись от миазмов, от загрязнения мира. Здесь говорится, что некоторые из них делают это через познание Господа и Спасителя Иисуса Христа. Что это за знание такое? Спасительное знание? Нет. Это слово здесь действительно означает полное знание. Это какое-то точное и истинное знание о Христе, кем Он был и что Он делал. Поэтому, вместо того, чтобы обратиться к Мухаммеду или какой-либо другой ложной религии мира, они хотят избавиться от миазмов, обратившись к истинам об Иисусе Христе. Это снова нравственная реформация через религию. И они выбрали религию христианства. И, возлюбленные, я говорю вам, что христианство полно таких людей. Несколько минут назад я прочитал о некоторых из них, которые заседают в комитетах, решая, что Иисус сказал или не сказал. Кстати, у них есть довольно интересный способ это определить. Я вам этого не читал, но прочитаю просто, чтобы вы знали. Они голосуют за то, сказал это Иисус или нет. Вместо бюллетеня каждый участник бросает шарик. К
красный, розовый, серый или черный шарик. У каждого шарика есть значение, но значение трудно перевести в двух словах, сказал Фанг, человек, который его возглавляет. Но в основном красный шарик означает «это он», розовый означает «определенно похоже на него», серый означает «ну, может быть, это он», черный означает «произошла ошибка». Очевидный каламбур заключается в том, что они, опуская свой шарик ведеркой для голосования, показали, что у них пошли шарики за ролики. Но если вы соберете их всех вместе в комнате, они скажут вам, что все они заботятся о христианстве, и они все заботятся об изучении Христа. И именно благодаря истинному знанию Господа Иисуса Христа они поднялись из грязи и возвысились над отбросами общества. А некоторые из них носят даже возвышенные одежды, чтобы идентифицировать себя как святых людей в своем священническом облачении. В какой-то момент своей жизни они захотели избавиться от этих миазмов. Они даже утверждают, что они христиане, они заявляют о Христе. Хотя, как сказал ранее Петр, они отрицают его господство над своей жизнью и хотят Христа, своих похотливых страстей, денег и сексуальных услуг. Их часто принимают за христианских учителей, евангелистов, проповедников и пасторов, но у них нет настоящих отношений с Иисусом Христом. Кстати, здесь не используются термины спасения. Откуда мы можем узнать, что они на самом деле не во Христе? Возвращаясь к 20 стиху, даже после того, как они избежали миазмов и, по крайней мере, в какой-то степени вытащили себя из грязи, отождествив себя с Господом и Спасителем Иисусом Христом, они снова запутываются в грязи, в миазмах, и на этот раз они побеждены. И последнее состояние будет чем? Хуже прежнего. Поскольку нет настоящего спасения, нет истинной власти над грехом, в них не пребывает Святой Дух, не действует благодать. Они не могут сохранить свое положение в религии. Они снова погружаются в миазмы мира, из которых они едва подняли голову. Они едва выбрались из грязи и снова скатываются в нее, потому что нравственная реформация не может изменить сердце. И в конце концов они отвергают христианство и становятся отступниками. Они отступают, снова запутываются и оказываются побежденными, порабощенными, потому что у них нет истинной силы сопротивляться. Лжеучители, в конце концов, снова падают в грязь. Она господствует над ними, как это было когда-то, даже несмотря на то, что они могут внешне продолжать свое служение. Они однажды вышли оттуда, надеясь на лучшее. Я помню студента, с которым я учился в колледже, который действительно говорил, что хочет служить Богу. Он учился в семинарии, и к тому времени, когда семинария закончилась, он был барменом, учился в либеральной семинарии. Они разрушили все, что он считал истинным о Боге и Христе. Он снова погрузился в грязь, из которой, казалось, в какой-то момент своей жизни отчаянно хотел выбраться, чтобы избавить себя от греха и того несчастья, которое он видел в своей собственной жизни. Но он не смог этого сделать, и последнее из них гораздо хуже первого. Последнее состояние гораздо хуже первого. Почему? Почему последнее состояние намного хуже первого? Потому что это гораздо более суровое вечное наказание в аду для того, кто, познав истину, отступил от нее, чем для того, кто вообще никогда ее не знал. Нашему Господу было что сказать по этому поводу. Посмотрите на Евангелие от Матфея, 12:43. Это наглядно. Матфея 12:43. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит, тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. «Я вернусь в дом мой, из которого я вышел». И тогда он приходит, он находит его незанятым, выметенным и убранным, тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Теперь мы знаем, откуда Петр взял свою цитату, не так ли? Ну так в чем же дело? В этом опасность нравственного перевоспитания. Иисус говорит с глазу на глаз с фарисеями, которые были классической иллюстрацией людей, пытавшихся выбраться из миазмов собственными силами, верно? И морально изменили свою собственную жизнь. И очевидно, перед вами картина человека, который принимает моральное решение стать религиозным, оставить свой грех позади, исправить свои поступки, быть лучшим мужем, лучшим отцом, лучшим работником,
быть более честным человеком, человеком, который хочет освободиться от своей собственной вины. И вот он принимает это моральное решение стать религиозным и оставить свой грех позади. И демон, который контролирует его, временно уходит. Но демон не может найти себе новый дом. Он не может найти место, где он хотел бы жить, поэтому возвращается к тому же человеку. И он говорит, что я собираюсь вернуться домой. И это, кстати, напоминает нам о том, что демоны живут в домах невозрожденных и их физических телах. Демон вернулся. И знаете, что он обнаружил, когда вернулся? Это место было прибрано, человек привел себя в порядок. Люди могут привести себя в порядок, вы же знаете. Вы говорите, ну и что могло бы заставить человека сделать это? Страх перед тюремным заключением. Может быть, он был преступником, и ему надоело сидеть в тюрьме. Есть много гомосексуалистов, которые исправили свои поступки не потому, что они любят Бога, а потому, что они боятся чего? СПИДа, болезни, социальной стигмы. Кстати, в качестве примечания. Возможно, вам будет интересно узнать, что заболеваемость венерическими заболеваниями среди гомосексуалистов в Сан-Франциско в 12 раз выше, чем среди обычного населения, не только СПИДом. Это заставило бы кого-то изменить свой образ жизни для того, чтобы избежать социальной стигмы, отвержения семьи, друзей, финансового краха. Многое может поднять людей на ноги и вытащить из грязи, даже любовь к кому-то. Удивительно, как много мужчин хотят привести себя в порядок, когда влюбляются в какую-то даму или наоборот. Но когда природа не меняется, когда не происходит чудо возрождения, они поднимаются и выходят из этого, но не могут выдержать этого. Если они поднимутся и откроют себя христианству, но никогда не примут Христа, то в конце концов они снова попадут прямо в грязь. Они станут отступниками, морально-духовно извращенными. И это будет хуже, чем когда-либо было. Хуже здесь и сейчас, потому что они откажутся от способности исправляться, и хуже в вечности, потому что тогда ад для них будет жарче, чем для тех, кто никогда не знал о Христе. Обратите внимание, что он говорит затем в следующем стихе, стихе 21. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Какое страшное заявление! Для них было бы лучше не знать пути праведности. Какого пути праведности? Христианство, христианская вера. Во втором стихе это называется «путем истины». В 15 стихе это называется «прямым путем». Еще в книге «Деяний» христианство получило название «путь». Для них было бы лучше не знать пути праведности, то есть христианства, чем, узнав его, отвернуться от святой заповеди. Что это такое? Священное Писание. Лучше бы они никогда не знали о христианской вере. Лучше бы они никогда не знали о Священном Писании. Лучше бы они никогда не знали о христианской доктрине. Лучше бы они никогда не знали этого, чем услышать это, понять это, познать это и отвергнуть это. Их исповедуемый христианский опыт дал им доступ к точным знаниям об Иисусе Христе и к истинному учению Священного Писания. У них это было. У них это было. В конце 21 стиха сказано, это было передано им. И иногда они даже проповедовали это сами, верно? Но они отвергли истинного Бога и его истину. Они отвернулись. Это снова описывает их извращение, их отступничество, буквально означающее «повернуть назад». Было бы лучше, если бы они никогда ничего не узнали. Почему? Кульминация наступает в 6 главе послания к евреям. Послушайте это, стихи 4 по 6. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Удивительно, вот эти люди, которые пытались своими собственными силами взять себя в руки и вытащить себя из грязи, и они были просвещены, и они вкусили от небесного дара. Они вкусили силу Святого Духа, и они вкусили благое Слово Божье, и они вкусили чудесную силу Христа, силы грядущего века. Но попробовав все это, увидев все это и поняв все это, они решаются отказаться. Они отступают. Невозможно когда-либо привести их к покаянию. Они решили встать на сторону тех, кто убил Христа и выставил его на открытый позор. В
послании к евреям 10:26 говорится то же самое другими словами. В 26 стихе говорится: «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то есть умышленно живем в грехе, то не остается более жертвы за грехи. Нет никакого способа спастись. Все, что вы можете делать, это испытывать некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожирать противников. Если вы получили знание истины подобно лжеучителям и даже распространяли его, но продолжаете умышленно грешить как образ вашей жизни, будучи движимы похотью и обольщением, то нет никакой жертвы за ваши грехи. Все, чего вы можете ожидать, это суда, огня. И насколько серьезным это будет? Посмотрите на 29 стих. «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Кто получит самое суровое наказание в аду? Люди, которые понимали, кем был Христос, и попирали Его. Люди, которые понимали, что означало Его кровопролитие на Голгофе, и считали это нечистым. Люди, которых привлекла благодать Духа и отвергли ее. Для этих людей в 30 стихе говорится: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». А в 31 стихе говорится: «Страшно впасть в руки Бога живого». Видите ли, отступник, лжеучитель, как описывает его Петр, может быть воспитан только, послушайте это, может быть воспитан только в ярком свете истины Евангелия и Священного Писания и может быть воспитан только в близости к Иисусу Христу. Они создаются не вне христианства, они созданы внутри него, они сделаны внутри церкви. Они взращены в церкви, наполовину извлечены из грязи нечестия, наполовину снаружи, наполовину внутри. В конце концов, они отвергают истину и пытаются соблазнять всех, кого только могут, чтобы выполнить свое самоудовлетворение, а затем снова падают в грязь лицом. Они продолжают грешить умышленно и по привычке. Для них нет никакой жертвы. Их ожидает величайший суд и самая жаркая часть ада, потому что они согрешили против света, они согрешили против знания, они согрешили против понимания. В Евангелии от Луки 12:47 говорится: «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Он говорит об аде. «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Теперь вы знаете, почему Иисус сказал, глядя на Иуду: «Лучше было бы этому человеку что? Никогда не родиться». Потому что для этого человека было бы лучше, если бы он никогда не узнал истины. Петр в последний раз смотрит на презренных лжеучителей и оставляет нам наглядные образы в 22 стихе. Это случилось с ними, то есть они снова погружаются в грязь тех дней, когда они изначально хотели выбраться из нее. Но с ними случается поверная пословица. Кстати, это цитата из притчи 26:11. «Пес возвращается на свою блевотину». Да, довольно наглядно. А затем Петр добавляет: «И вымытая свинья идет валяться в грязи». Христианская церковь, возлюбленные, полна людей, которые в какой-то момент времени захотели вырваться из миазмов, принять религию и навести порядок в своей жизни. И многие из них стали учителями, проповедниками, пасторами и самозванными пророками. Они не смогли выбраться из грязи и в конце концов снова погрузились в нее. Даже несмотря на то, что они продолжают служение, ими движут вожделение и жадность. И время от времени мы видим, как их разоблачают. И Петр говорит, что они похожи на собак, которые возвращаются к своей блевотине, и на свиней, которые отмываются и возвращаются к навозу. Кстати, Петр заимствует у Иисуса из Евангелия от Матфея 7:6, где Иисус сказал в Нагорной проповеди, и это очевидно имеет в виду Петр: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед кем? Перед свиньями. Свиньи и собаки». Почему Библия использует эти термины, говоря о лжепророках? В библейские времена собак очень редко держали в качестве домашних питомцев. Иногда их использовали для выпаса овец. В основном это были полудикие дворняги, грязные, жадные, рычащие, часто больные и злобные,
опасные и презираемые. И они с такой же вероятностью съедали собственную рвоту, как и все остальное. Евреи относились к собакам с презрением из-за их грязи. Они питались мусором, они разносили болезни. Они съели мусор, а затем вернулись, чтобы съесть то, что этот мусор произвел в них. Грязные создания, мерзкие твари. Свиньи были самим воплощением нечистоты. Жадные, злобные, грязные животные, которые, по словам Иисуса, разорвут вас на куски. Иисус сказал, что не давайте святынь псам и не давайте жемчуг свиньям. Они только топчут их по пути к своей блевотине и обратно в грязь. Оба возвращаются в грязь, и то же самое делают лжеучители. Итак, говорит Петр, вот их характеристика. Держитесь от них подальше. Позвольте мне прочитать вам заключение первые два стиха следующей главы. Уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Возлюбленные, слушайте святых пророков, слушайте апостолов, а не лжеучителей.

0: Союз со Христом – это ключ к пониманию спасения. Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.
1: Псалом 129. Песнь восхождения. Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий Его.

поклонение Деве Марии. Первоначально почитание Девы Марии было лишь отражением поклонения Христу, а праздники в ее честь предназначались для усиления прославления Христа. Поклонение Деве Марии возникло в связи с ее внутренней связью со святой тайной воплощения Божьего Сына. Хотя, несомненно, наряду с этим религиозно-теологическим интересом были и другие причины. Будучи матерью Спасителя мира, Дева Мария, безусловно, всегда занимает особое место и среди всех женщин, и в истории искупления. Вполне естественно и более того, закономерно, что в глубоком благочестивом понимании Дева Мария ассоциируется с благороднейшими чертами женского и материнского характера, почитаясь как высочайший образец женской чистоты, любви и благочестия, от которого исходит нежное благословение всем поколениям людей. Ее имя и память о ней всегда будут неразрывно связаны с самыми святыми тайнами веры. Именно поэтому ее имя запечатлено простыми и чистыми словами в апостольском символе веры, зачатого от Духа Святого, рожденного от Девы Марии. Но ни западная, ни восточная церковь на этом не остановились. Во второй половине IV века католическая церковь приступила здоровые библейские границы и превратила Матерь Господа в Богоматерь, смиренную рабу Господню в Царицу Небес, блаженно уверовавшую в Дарительницу милостей, а благословенную между женами в заступницу всех женщин. Более того, можно даже сказать, что из искупительной дочери падшего Адама, для которой в Священном Писании не делается никакого исключения из общей греховности, она превратилась в безгрешную и святую соискупительницу. Вначале она была освобождена только от фактического греха, а затем даже от первородного, хотя учение о непорочном зачатии Девы Марии оспаривалось в течение длительного времени и было принято Римо-католической церковью в качестве догмата веры лишь в 1854 году. Таким образом, почитание Девы Марии постепенно превратилось в поклонение. В средние века это так глубоко укоренилось в религиозной жизни народа, что поклонение Деве Марии де-факто превалировало над поклонением Христу. Православное поклонение Деве Марии берет свое начало от ее византийского культа, средоточием которого был Константинополь. 11 мая 330 года Константин Великий официально перенес столицу Римской империи и посвятил Новый Рим Пресвятой Богородице. Этот праздник известен под названием «Обновление Царьграда», и его тропарь, песнопение, раскрывающее суть праздника, звучит так: «Град Богородицы предает и посвящает свое начало Божьей Матери, от которой он берет силу свою и долговечность, которая хранится и укрепляется, и взывает к ней: радуйся, надежда всех концов земли». Это посвящение отражено в мозаике южного входа в храм Святой Софии, которая изображает Богородицу на престоле с младенцем на руках. По обеим сторонам предстоят Константин Великий и Юстиниан Великий. Первый посвящает Христу и Богородице Константинополь, а второй – главный храм империи – храм Святой Софии. Археологические раскопки выявили в Константинополе около 200 храмов, посвященных Богоматери, главный из которых – это храм Богородицы Кириатисы и монастырь Богородицы Адигитрии, а также храм во Влахерне, храм в Халкопратии и храм «Живоносный источник» Зоодохис Пиги. Почитание Девы Марии противоречит основному постулату Реформации, спасающей вере только Христом, исключающей любых посредников между Богом и человеком. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления многих –
Первое послание апостола Павла к Тимофею, 2 глава, 5-6 стихи. И тут мы переходим к тому, что говорит Священное Писание о Деве Марии. Новый Завет не содержит никаких указаний относительно поклонения Деве Марии или праздников в ее честь. С одной стороны, Дева Мария совершенно справедливо названа Елисаветой, находящейся под влиянием Святого Духа, Матерью Господа, но не Богоматерью, а эти два определения не полностью синонимичны, если синонимичны вообще. Как и ангел Гавриил, Елисавета приветствовала Марию словами «Благословенна ты между женами». Более того, сама Мария в своей богодухновенной песне, которая с тех пор звучит в церкви на протяжении многих столетий, пророчески изрекла «Отныне будут ублажать меня все роды». На протяжении всей юности Иисуса она предстает нашему взору как благочестивая женщина, исполненная чистоты и смирения. Те немногие известные нам моменты ее более поздней жизни, особенно трогательная сцена у креста, подтверждают эти впечатления. Но, с другой стороны, в той же мере неоспоримо и то, что нигде в Новом Завете для нее не делается никакого исключения из всеобщей греховности и из всеобщей потребности в искуплении, и нигде она не представлена как безупречно святая или как объект божественного поклонения. Наоборот, обладая истинно женским характером, она всегда скромно стоит сзади во всех эпизодах евангельского повествования. В повествовании о событии Рождества мы видим, как пастухи и волхвы приходят поклониться не Марии, а младенцу Иисусу. Евангелие от Луки, 2 глава, 20 стих, Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих. В Деяниях и в апостольских посланиях она упоминается лишь раз, и то просто как Матерь Иисуса. Деяния, 1 глава, 14 стих. Даже даты ее рождения и смерти нам неизвестны. Ее слава растворяется в святом смирении пред высочайшей славой ее Сына. В Евангелии есть простые указания о том, что Господь, пророчески имея в виду будущий апофеоз его матери по плоти, с самого начала предостерегал против этого. На свадьбе в Кане Галилейской он мягко и уважительно упрекнул ее за поспешное рвение, смешанное, вероятно, с материнским тщеславием. Позднее он поставил ее в один ряд с другими женщинами, которые следовали за ним и подчинил физическое и кровное родство духовному родству в исполнении воли Божией. Конечно же, Иисус не осуждал благожелательное и невинное благословение своей матери, произнесенное неизвестной женщиной, но он дополнил его благословением всех, кто слышит и соблюдает Слово Божие, и таким образом предупредил обожествление Девы Марии, ограничив приписываемые ей качества рамками умеренности. Ни в одном послании нет указаний относительно поклонения Девы Марии. А о Христе говорится, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 10 стих. Мы видим, как Священное Писание указывает верующим, что правом на поклонение обладает только Бог. Будем помнить об этом.

0: «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Как вы думаете, влияет ли имя человека на его судьбу? Нам поступил такой вопрос. Меня родители в детстве назвали Диана. А когда покаялись и узнали, что Диана – это греческая богиня, то поменяли мне имя. Имеет ли значение это или нет?
2: Я думаю, с духовной точки зрения не имеет. Писание говорит ясно, что судьба человека от Господа. Господь определяет нашу судьбу, а не наше имя. И даже не люди, которые дают имена, и которые, может быть, имеют какую-то большую власть над ребенком, пока он маленький. Имя человека, оно связано с представлениями родителей, которые дают это имя, о том, как бы они хотели видеть этого человека и с чем они ассоциируют своего ребенка. Конечно, я могу понять этих родителей, если они вдруг поняли, что имя, которым они называют свою дочь, имеет какую-то плохую ассоциацию, они не хотели бы чем-то плохим называть свою дочь всегда. Но для подавляющего большинства людей, которые назвали свою дочь именем Диана, это совершенно не означает богиня какая-то греческая. Они назвали по причине того, что они знали какую-то Диану, которая имела какую-то вызывала положительные ассоциации в их сознании. Или же просто звучание имени им показалось красивое, скорее всего, без духовной подоплеки. То есть я бы не уделял такого большого внимания именам. Конечно, в Ветхом Завете мы видим несколько отличающуюся картину. В Ветхом Завете с именами связывали нечто большее. Но там больше было связано с символикой и с пророчествами. Когда Бог дает Аврааму другое имя, он говорит причину, почему. Он говорит, я тебе даю это имя, потому что ты будешь отцом многих народов. Или когда Бог Иакова переименовывает и дает Израиль, у него есть конкретные причины. Он хочет подчеркнуть перемену, которая произошла в этом человеке. Когда отцы в Ветхом Завете давали имена, то там тоже были определенные цели. Угу. Вот почему, когда ангел возвещает Иосифу о том, что сын, который родится от Марии, он будет назван Иисусом, он подчеркивает, почему? Потому что он спасет людей своих от грехов их. То есть у Бога есть предназначение этого имени. Причина, почему он это делает, он хочет выразить Божье определение, чтобы он был назван именно так. Потому что Иосиф мог бы дать какое-то другое имя, но Бог хотел подчеркнуть, чтобы в звучании этого человека постоянно была идея «Иегова спасает». То есть это пророческий аспект. Конечно же, сегодняшние отцы не имеют пророческого, и матери не имеют этого пророческого аспекта, поэтому они называют детей, исходя из своих собственных представлений о том, какое имя лучше. Поэтому, подводя итог этому вопросу, этой девушке можно спать спокойно. Ее имя Диана или какое-то другое, которое ей дали, не приблизит и не удалит ее от Господа. А самое главное, ее вера в Иисуса Христа играет намного более существенную роль.
1: И когда люди называют детей своих библейскими именами, в этом тоже нет ничего такого сверхъестественного и духовного.
2: Конечно же.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Книга пророка Малахии, глава 1. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову? — говорит Господь. И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел, и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни. Если Эдом скажет: «Мы разорены, но мы восстановим разрушенное», то Господь Саваоф говорит: «Они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете: «Возвеличился Господь над пределами Израиля. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Говорит Господь Саваоф: «Вам, священники, бесславящее имя мое. Вы говорите: чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите: чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите: трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? — говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас? — говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, — говорит Господь Саваоф, — и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему, чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, — говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите: трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная. Притом говорите: вот сколько труда, и пренебрегаете ею, — говорит Господь Саваоф. И приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоговением принимать это из рук ваших? — говорит Господь. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов.

Голос истины. В мире полном лжи Христос – единственный источник истины. Его слово чистое, как золото. Его заповеди – свет для нас. Он не изменяется, и истина его остается неизменной во веки веков. Мы доверяем его голосу, потому что он говорит с властью и любовью.

рожден, материнским скормив молоко. И твоей рукой я всегда был ведом, очищаясь водой и огнем.

Нам важно знать, что такое Божья благодать. Благодать – постоянная тема в Библии. И она достигает своей кульминации в Новом Завете с пришествием Иисуса. Иоанна 1:17. Слово, переведенное в Новом Завете как «благодать», происходит от греческого слова «харис», что значит «благоволение», «благословение» или «доброта». Мы все можем проявлять благодать к другим людям. Но когда это касается Бога, это слово приобретает более сильное значение. Благодать – это решение Господа благословлять нас, а не проклинать, как того заслуживает наш грех. Это Божье благоволение к незаслуживающим Его.

В Ефесянам 2 главе 8 стихе написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Единственный путь, которым любой из нас может вступить в отношения с Богом – через Его благодать к нам. Она началась еще в Эдемском саду, когда Творец убил животное, чтобы покрыть грех Адама и Евы. Бытие 3:21. Он мог убить первых людей прямо тогда за их непослушание. Но вместо этого он решил предоставить им возможность получить оправдание перед ним. Эта форма благодати продолжалась во всем Ветхом Завете, когда Бог ввел кровную жертву как средство искупления грешных людей. Не сама физическая кровь тех жертв очищала грешников. Это благодать Господа прощала тех, кто верил в Него. Евреям 10:4, Бытие 15:6. Грешники проявляли свою веру, принося жертвы, которые Он требовал. Апостол Павел начинал много своих посланий фразой «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Римлянам 1:7, Ефесянам 1:1, 1 Коринфянам 1:3. Бог является зачинателем благодати, и от Него происходит всякая другая благодать. Господь проявляет милосердие и благодать, но это не одно и то же. Милосердие удерживает наказание, которое мы заслуживаем. Благодать же дарует благословение, которое мы не заслуживаем. По своему милосердию Бог отменил долг нашего греха, пожертвовав своим совершенным Сыном вместо нас. Титу 3:5, 2 Коринфянам 5:21. Но Он идет еще дальше и дарует своим врагам благодать. Римлянам 5:10. Он дает нам прощение. Евреям 8:12, Ефесянам 1:7. Примирение, Колоссянам 1, 19-20, жизнь с избытком, Иоанна 10-10, вечное сокровище, Луки 12-33, Святой Дух, Луки 11-13 и место с Ним на небесах, Иоанна 3-16-18. Когда мы принимаем Его предложение и возлагаем свою веру в Его жертву. Благодать – это когда Бог дает величайшее сокровище наименее достойным – каждому из нас.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Величие Христа заключается в том, что Он воскрес из мертвых на третий день, вознесся на небо, сел одесную Бога Отца и грядет, чтобы судить мир в последний день. 1 Коринфянам 15:4. Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Марка 16:19. Итак, Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. Ефесянам 1:20. Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Деяния 1:11. И сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на небо». Деяния 17:31. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых».

0: Радио «Новая жизнь». О новой жизни во Христе.
1: Послание к римлянам. Глава 6. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим.
2: Евангелие на радио «Новая жизнь».

я хочу его коснуться, пропустите поскорее.

Томас Бостон. Что такое правдивое освящение? Существует разница между истинным освящением и той его тенью, которая присуща некоторым строгим приверженцам христианства, которые, однако, не являются истинными христианами и не возрождены Духом Христовым. На самом же деле они относятся к тому же самому сорту людей, что и многие умеренные язычники. Истинное освящение – это результат соединения души с освящающим ее Святым Духом. Душа человека – первое и непосредственное вместилище для освящающего Духа. От полноты этого Духа и благодаря союзу со Христом члены его тела черпают освящающую их силу.

ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 5. Провидение. Бог, великий Творец всего сущего, поддерживает и направляет всякую тварь, всякое действие и всякое явление, от величайшего до ничтожнейшего. Обо всем печется и всем правит по своему премудрому и святому провидению, в согласии со своим непогрешимым предвидением и со своим свободным и неизменным произволением. За все подобает слава и хвала Его мудрости, могуществу, справедливости, благости и милосердию. Хотя все происходящее неизменно и непреложно связано с предвидением и предустановлением Бога, который есть первопричина всего, по тому же предвидению, Он повелевает, чтобы все происходило либо неизбежно, либо безусловно, либо при каком-то условии. Бог в своем провидении использует обычный порядок вещей и вместе с тем волен обходиться без него, действовать вне его или вопреки ему. Всемогущество, непостижимая мудрость и бесконечная благость Божья с такой полнотой проявляются в его провидении, что он простирается даже на первое грехопадение и все прочие грехи ангелов и людей. Бог не просто попускает эти грехи, но мудро и властно полагает им предел, предопределяет их и управляет ими ради своих святых целей. Тем не менее, греховность проистекает только от творения, а не от Бога, который, будучи в высшей степени свят и праведен, не является и не может быть виновником греха, не одобряет и не может одобрять его. Премудрый, праведный и милосердный Бог часто попускает своим детям на время подвергаться разнообразным искушениям и испытывать порочность своих сердец. Он делает это для того, чтобы наказать их за прежние грехи, показать им скрытую силу греховности и склонность их сердец к заблуждениям. Таким образом, он приводит их к смирению, учит быть ближе к нему и постоянно искать в нем опору и быть осторожнее в будущем при искушениях грехом. Есть и другие справедливые и святые причины для действий Бога. Есть нечестивые и безбожные люди, которых Бог, как праведный судья, ослепляет и ожесточает за их прежние грехи. Он лишает их своей благодати, под действием которой мог бы проясниться их разум, а сердце могло бы осознать свою вину. Иногда он отнимает у них и те дары, какие они имели, и ввергает этих людей в обстоятельства, в которых их же испорченная природа побуждает их грешить. Таким образом, он отдает их во власть собственных похотей, искушений мира сего и сатаны. Тогда бывает, что они ожесточаются, даже если к ним применяются те же средства, которые Бог использует, смягчая сердца других людей. Поскольку провидение Божие распространяется на все творение, тем же провидением он совершенно, по-особому опекает и свою церковь, соделывая все ее благу.

0: Молитва пуритан.
1: Боже мой, Ты помог мне осознать, что сколь бы велики ни были блага, обретаемые мною, когда я пребываю в чести и радости, наивысшее благо есть тот, кто дает их и может их отнять. И это блаженство заключается не столько в получении блага от Тебя и в Тебе, сколько в показании Твоей славы и достоинства. В том, что поистине дивно видеть Божество в творении, глаголющем, действующем, наполняющем и сияющем в Нем. В том, что ничто не есть благо, кроме Тебя. В том, что я вблизи блага, когда рядом с Тобой. В том, что уподобление Тебе для меня слава. Все это влечет и манит меня. Ты — мое благо во времена мира. Моя единственная поддержка во дни бедствия. Мой единственный удел при конце жизни моей. Помоги мне видеть, сколь блага Твоя воля во всем, и даже когда она приносит с собой испытания. Научи меня с радостью принимать ее. Даруй мне ощущать Тебя в огне и пище и во всяком обстоятельстве, начертанном в Твоем замысле, и видеть, что множество даров и творений Твоих — суть деяния десницы Твоей и перста Твоего в моей жизни. Ты — неиссякаемый источник всякого блага. Я предаюсь Тебе всецело из любви к Тебе. Ибо все, что я имею или чем обладаю, есть Твое. Мое имущество, семья, церковь, мое естество. Распоряжайся всем этим по изволению своему, дабы Ты был почитаем и мною, и всем, что принадлежит мне. Если это согласуется с Твоими вечными советами, Твоим благодатным замыслом и Твоими славными и великими целями, то даруй мне благословение Твоих утешений. А если не так, то дай мне покориться Твоим премудрым определением. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.
1: Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему:
2: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?»
1: Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им:
3: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень».
1: И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей:
3: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?»
1: Она отвечала:
4: «Никто, Господи».
1: Иисус сказал ей:
3: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши».
1: Опять говорил Иисус к народу и сказал им:
3: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
1: Тогда фарисеи сказали ему:
5: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинно».
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня».
1: Тогда сказали ему:
2: «Где твой отец?»
1: Иисус отвечал:
3: «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего».
1: Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. И никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус:
3: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти».
1: Тут иудеи говорили:
6: «Неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти?»
1: Он сказал им:
3: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших».
1: Тогда сказали ему:
6: «Кто же ты?»
1: Иисус сказал им:
3: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру».
1: Не поняли, что он говорил им об отце. Итак, Иисус сказал им:
3: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно».
1: Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям:
3: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными».
1: Ему отвечали:
6: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?»
1: Иисус отвечал им:
3: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего».
1: Сказали ему в ответ:
6: «Отец наш есть Авраам».
1: Иисус сказал им:
3: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего».
1: На это сказали ему:
6: «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога».
1: Иисус сказал им:
3: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога».
1: На это иудеи отвечали и сказали ему:
6: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?»
1: Иисус отвечал:
3: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек».
1: Иудеи сказали ему:
5: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?»
1: Иисус отвечал:
3: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался».
1: На это сказали ему иудеи:
7: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?»
1: Иисус сказал им:
3: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь».
1: Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.

Нам важно знать, мог ли Иисус согрешить. У этого интересного вопроса есть две стороны. Важно иметь в виду, что он не относится к тому, грешил ли Иисус вообще. Библия ясно заявляет, что Иисус не грешил. 2 Коринфянам 5:21, 1 Петра 2:22. Вопрос заключается в том, способен ли был Иисус согрешить. Есть сторонники безгрешности Иисуса, считающие, что Иисус не мог согрешить. Другие же верят, что Иисус мог бы согрешить, но не сделал этого. Какой взгляд правильный? Ясное учение Писания состоит в том, что Иисус был безупречным. Он не мог согрешить. Если бы он мог грешить тогда, то мог бы грешить и сейчас, потому что он сохраняет ту же природу, которую он имел на земле. Он – Бог-человек и навсегда останется таковым. Считать, что Иисус мог грешить, значит считать, что и Бог мог грешить. Потому что Бог пожелал, чтобы в нем обитала полнота божества. Колоссянам 1:19. Колоссянам 2:9 добавляет: «Потому что в нем воплотилась и обитает вся полнота божества». Перевод Российского библейского общества. Несмотря на то, что Иисус был полностью человеком, он не был рожден с такой же греховной природой, с которой рождаемся мы. Он, безусловно, был искушаем таким же образом, как и мы, в том, что соблазны были преподнесены ему сатаной, но он оставался безгрешным, потому что Бог не способен грешить. Это противоречит его характеру. Матфея 4:1, Евреям 2:18, 4:15, Иакова 1:13. Грех по определению является нарушением закона. Бог создал закон и по своей природе отражает то, что Бог будет или не будет делать. Таким образом, грех является тем, что будет противоречить самой природе Бога. Быть искушаемым само по себе не является грехом. Человек может побуждать вас к чему-то, на что у вас нет желания делать, как, например, совершение убийства или участие в сексуальных извращениях. Вероятно, что у вас нет желания принять участие в этих действиях, но вы все равно были искушаемы, потому что кто-то предложил вам такую возможность. Есть по крайней мере два определения слова «искушаемый». Первое – иметь грешное предложение, сделанное вам кем-то или чем-то вне вас или вашей собственной греховной природой. Второе – рассматривать реальное участие в греховном действии. Возможные удовольствия и последствия от такого действия до такой степени, что действие уже происходит в вашем уме. Первое деяние не описывает греховное деяние или мышление, а второе – да. Когда вы подробно размышляете над греховным деянием и рассматриваете, каким образом вы бы могли привести его в исполнение, то вы пересекли черту греха. Иисус был искушаем согласно первому определению, за исключением того, что он никогда не был искушаем собственным греховным характером, ввиду его отсутствия. Сатана предложил некоторые греховные действия Иисусу, но он не имел внутреннего желания принять участие во грехе. Таким образом, он был искушаем, как мы, но остался безгрешным. Некоторые люди считают, что если Иисус не согрешил, то он не пережил реального испытания и поэтому не может на самом деле сочувствовать.

не знает, что такое грех. Это не мешает ему оказывать нам помощь. Мы искушаемы грехами, являющимися общими для всех людей. 1 Коринфянам 10:13. Эти грехи можно разделить на три различных типа. То, чего жаждет плотская природа, что вожделено для глаз и чем бахвалится богатство. 1 Иоанна 2:16. Изучите искушение и грех Евы, а также искушение Христа, и вы увидите, что соблазны каждого из них соответствуют этим трем категориям. Иисус был искушаем таким же путем и в таких же сферах, как и мы, но остался совершенно святым. Хотя наш испорченный характер будет проявлять желание участвовать в некоторых грехах, мы имеем способность преодолеть грех, потому что мы больше не являемся рабами греха, но рабами Бога. Римлянам 6 глава 16-18 стихи.

0: Молитва пуритан.
1: О Господи, я полагаюсь на Тебя. Я вижу, верую, живу, когда совершается Твоя воля, а не моя. Я ничего не могу приписать себе, говоря о всякой добродетели и всяком проявлении благодати, о Твоем промысле и Твоих обетованиях. Я способен лишь прославить Твое благоволение. Если по милосердию Твоему я беден и жалок, благословен Ты. Молитвы, проистекающие из моих нужд, суть приготовления к грядущим милостям. Помоги чтить Тебя, прежде всего веруя и лишь потом ощущая. Ибо велик мой грех, если я на чувствах основываю веру. Укажи мне, какие грехи скрывают Тебя от моего взора, и затми их своей любовью. Помоги мне смиряться, памятуя о том зле, что совершил я в прошлом. Помоги быть исполненным решимости поступать осторожнее. Ибо если я не хожу в святости пред Тобою, то как могу быть уверен в своем спасении? Кротким и смиренным Ты открываешь свой завет, даешь знать свою волю, прощаешь и исцеляешь. Таковые верой уповают и полагаются на благодать. Таковые освящены, оживлены и свидетельствуют о Твоей любви. Помоги мне молиться в вере и так находить волю Твою, всецело полагаясь на Твое щедрое милосердие, являемое по Твоему изволению, веруя, что Ты дашь мне все, что обещал. Укрепи меня, дабы я молился с убежденностью в том, что всякое Твое даяние – дар от Тебя, дабы я мог молиться до тех пор, пока не получу просимого. Научи меня верить в то, что даже немногие молитвы рождают преизобильные милости, что при своем появлении вера несовершенна, но должна возрастать. Ибо трещины, высохшие в земле, все множатся и растут, доколе не приходит долгожданный дождь. Так и я буду ожидать явления Твоей воли, молясь о том, чтобы она совершалась, и чтобы по благодати я становился всецело покорен Тебе.

0: Учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о подделках Евангелия. Мы с вами уже рассмотрели Евангелие дел, Евангелие дешевой благодати и социальное Евангелие. Четвертая подделка истинного Евангелия, ее можно назвать терапевтическое Евангелие. Терапевтическое Евангелие – это весть о личностном росте. В отличие от социального Евангелия, которое делает акцент на делах и участии церкви в социально-политической жизни, терапевтическое Евангелие – это весть, то есть это проповедь, это провозглашение определенных истин. Однако эти истины, они не о Боге и не о центральном месте Христа во Вселенной и в нашей жизни. Это не истины об искуплении нашей моральной вины перед Богом через Голгофскую жертву Иисуса Христа. Терапевтическое Евангелие – это весть о личностном росте. Грех в терапевтическом Евангелии понимается как неполноценная жизнь. Грех – это нереализованные способности, это неудовлетворенные потребности, это неосуществимая нужда быть любимым. Искупление, соответственно, это искупление твоих способностей, чтобы достичь полноты жизни. Рай – это достижение счастливой жизни на земле. Многие сторонники терапевтического Евангелия даже говорят: – «Не говорите мне о том, что будет в будущем и о том, что будет на небе. Я хочу быть богатым и счастливым уже здесь и сейчас, потому что Евангелие уже сейчас входит в мою жизнь и отвечает на мои потребности». Таким образом, центр внимания перемещается сюда, на земное. Рай – это достижение счастливой жизни на земле. В центре такого Евангелия стоит человек и его потребности. Известный проповедник терапевтического Евангелия – это Джоэл Остин, один из самых популярных спикеров, автор бестселлеров, пастор мега-церкви в Америке. Так вот, Джоэл Остин отчетливо и недвусмысленно заявил в одной из своих проповедей: «Если бы у Бога был холодильник, на его дверце была бы твоя фотография. Если бы у него был компьютер, твое лицо было бы на его заставке». То есть это Евангелие, обращенное к потребностям человека, к его желанию чувствовать себя значимым и любимым. В терапевтическом Евангелии Бог становится преданным почитателем человека, не слишком разборчивым и совершенно не склонным к осуждению. Нет, Бог не осуждает тебя. Бог не слишком разборчив к твоей жизни. И даже если человек находится просто вот в разбитой жизни из-за своего греха, он является наркоманом, блудником и бесчестным человеком и так далее, все равно это будет звучать весть утешения, весть неосуждающая. Бог за тебя, Бог на твоей стороне, Бог как бы является твоим почитателем, твоим фанатом, твоим поклонником. Бог — это фанат человека. Недавно церковь Джоэла Остина посетил журналист газеты Financial Times Эдвард Люс. Это совершенно светский журналист, который никогда не был известен какими-то религиозными публикациями. Однако перед посещением этой церкви он сделал какую-то домашнюю работу, подготовившись к этому. И после проповеди Остина, заручившись согласием того дать интервью, он начал задавать Джоэлу Остину очень правильные вопросы. В центре внимания этого журналиста было богословие Остина, о котором Остин, в свою очередь, рассказывал с поразительной откровенностью. Люс спрашивает, как Остину удалось исключить из христианской проповеди упоминание о грехе и искуплении. И Остин отвечает, цитирую, это прямая цитата из статьи данного журналиста из этого интервью. Остин отвечает: «Понимаете, я сын проповедника, поэтому я оптимист. Жизнь и так каждый день внушает нам чувство вины. Если вы продолжаете стыдить людей, это их отталкивает. Итак, чтобы людей не отталкивать, нужно не стыдить их, а значит, не говорить о грехе и искуплении. Нужно исключить из христианской проповеди вот эти негативные аспекты. Евангелие концентрируется на потребностях души человека, на потребности человека чувствовать себя хорошо. И вот эта вот проповедь Евангелия с маленькой буквы, да, терапевтического Евангелия, она направлена на то, чтобы как бы психологически исцелить человека, сделать его более довольным собой, довольным жизнью. Евангелие терапевтическое подменяет вечные блага искупительного Евангелия Иисуса Христа тонко завуалированной смесью современной психотерапии и позитивного мышления. Только вслушайтесь в следующее наставление от Джоэла Остина. Он говорит, цитирую, «Если ты сделаешь то, что зависит от тебя, Бог сделает то, что зависит от Него. Он возвысит тебя, Он даст тебе приумножение». Вновь даются обещания о земном благе, которые направлены на то, чтобы человека поддержать, подбодрить, заставить его чувствовать себя хорошо. Вновь, логика Писания просто выворачивается наизнанку. Библия ведь нигде не говорит, что если мы сделаем зависящее от нас, то Бог сделает зависящее от Него. Напротив, мы читаем, что Бог уже совершил все необходимое для нашего спасения через жизнь и смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Бога ни в коем случае нельзя уподобить дворецкому, готовому явиться на звон нашего колокольчика. «О, у меня есть такая нужда! Приди, помоги, чтобы моя жизнь достигла приумножения, процветания» и так далее. Однако самое ужасающее заявление во всей статье Financial Times о Джоэле Остине связано с последними словами, произнесенными Иисусом на кресте. С одним из последних слов «совершилось». Если верить объяснению Джоэла Остина, которое приводит журналист этой статьи, автор этой статьи Люс, Иисус вовсе не имел в виду свою близкую смерть. Напротив, когда он сказал «совершилось», он хотел сказать «конец вине», «конец депрессии», «конец низкой самооценки», «конец посредственности», «всему этому конец». Здесь мы наблюдаем, как библейская весть о смысле крестной смерти Христа полностью вытесняется вестью о личностном росте, которая, по сути, никак не связана с библейским богословием и является некой психологической мантрой, которая направлена на то, чтобы подстегнуть самоуважение и внутренние чувства человека, заставить его чувствовать себя более позитивно. На самом деле, когда Иисус сказал «совершилось», он, конечно, имел в виду завершение своего искупления, искупительного труда на кресте. Он имел в виду, что жертва, принесенная им за грех, принесена в полной мере. Она абсолютна и совершенна. Вот почему, когда он произнес «совершилось», завеса в храме разодралась сверху донизу, возвестив тем самым конец системы жертвоприношений, потому что за грех было заплачено сполна. Завеса, которая отделяла людей от святого святых, была разорвана, причем разорвана сверху донизу, так как человек не мог бы разодрать. Это сделал сам Бог, символически показав, что открылся путь во святое святых через голгофскую жертву Иисуса Христа. Виновный перед Богом человек, отверженный из-за своего греха, ибо пред Богом не может предстать ничто нечистое, через веру в Иисуса Христа, искупленный, покрытый кровью Иисуса Христа, омытый Его кровью, покрытый белыми одеждами Его праведности, он может войти в само присутствие Бога, в престольный зал Царя всей Вселенной, потому что теперь он принят в славу Божью в Иисусе Христе. Иисус Христос — это центр и главное содержание благой вести. В этом смысле можно сказать, что сам Христос и есть благая весть. Поэтому Евангелие терапевтическое, оно сильно искажает подлинное Евангелие Иисуса Христа, ставя в центр не Христа, а человека, его самоощущение и его потребности. Во 2 Коринфянам 4 главе 3-4 стихи сказано: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, дабы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Обратите внимание на эти слова. Благовествование о славе Христа. Благовествование – это и есть в греческом оригинале слово «евангелион», «евангелие». Евангелие – оно о чем? Евангелие – оно о славе Христа. В центре евангельской вести стоит не человек, не его нужды, потребности, не самореализация его способностей, не достижение лучшей жизни сейчас на земле. В центре спасительного Евангелия стоит слава Иисуса Христа. Какой великий Бог, что Он сошел на землю, прожил абсолютно святую жизнь и не только показал нам пример, но и умер за наши грехи, искупив нас ценой своей смерти. Благовествование Евангелия, оно о славе Христа. И вот в этом терапевтическое Евангелие кардинально расходится с благой вестью настоящей, спасительной, благой вестью о Христе. Дорогие друзья, позвольте спросить вас, если бы вы попали на небеса, где нет страданий, где отрет Бог всякую слезу с очей ваших, где нет болезни и смерти, где нет греха и связанных с этим мучений совести, где будут ваши друзья-христиане и умершие прежде верующие родственники, где никого не обижают, где нет войн или угроз. Но если при этом там нет Христа, были бы вы удовлетворены такими небесами? Не спешите отвечать, задумайтесь, задайте этот вопрос сами себе. Если бы мы попали на небеса, в которых было бы все – счастье, радость, изобилие всего, все ваши потребности были бы удовлетворены, не было бы скорби, страданий и греха, даже греха бы не было, но при этом не было Христа, были бы вы удовлетворены такими небесами? Захотели бы вы провести вечность в таких небесах? Ответ на этот вопрос показывает в какой-то степени, что значит для нас Христос. Знать Евангелие – это значит прежде всего знать Иисуса Христа. Принять Евангелие – это значит увидеть славу Христа и быть увлеченным этой славой. Покориться Евангелию – это значит покориться Христу и Его учению. Благовествование – оно о славе Христа. Евангелие – оно не о человеке и о его личностном росте или самореализации. Евангелие – оно об искуплении наших грехов в Иисусе Христе. Оно о том, что сделал для нас Бог и что Он обещает нам через величайшую личность во всей Вселенной, перед которой преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, через личность Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Да поможет нам Бог держаться истинного Евангелия и избегать всех этих подделок.

0: Многие люди так и не смогли принять истинные доктрины Писания и продолжают искать их альтернативы.
1: Азбука ересей.
2: Гностицизм.
3: Универсализм.
2: Аннигилизм.
3: Гуманизм.
2: Арианство.
0: Пелагианство.
2: Дуализм.
0: Пантеизм.
2: Релятивизм.
3: Политеизм.
2: Модализм.
0: Открытый теизм.
1: Давайте разбираться.
2: Универсализм. Или все ли дороги ведут в рай? Универсализм – это теория, согласно которой все люди, без исключения, будут спасены. Многие люди сегодня придерживаются этой доктрины, а именно утверждению, что все люди в конечном итоге окажутся в раю рядом с Господом. Возможно, мысль о мужчинах и женщинах, мучающихся на протяжении всей вечности в аду, вызывает в некоторых людях неприятие библейского учения по этому поводу. Для других это их чрезмерное акцентирование на любви и сострадании Христа, которое ведет к их убеждению, что Бог будет милостив ко всем людям. Но Священное Писание учит, что некоторые люди проведут вечность в аду, в то время как другие – в раю с Господом. Идеи универсализма зарождались еще в первых веках нашей эры. Однако в современной его форме универсализм развился в Америке. Отцом универсализма в Америке являлся Нильс Ферре. Он родился в Швеции в семье консервативного баптистского проповедника. В своей автобиографии он рассказывает, как на вопрос об ограниченном искуплении, о том, что Христос умер только за избранных, отец дал ему короткий и безапелляционный ответ, который совершенно его не удовлетворил. Ответ звучал так: «Нельзя задавать вопросы Богу». В результате Ферре отказался от исторического христианского взгляда и создал свое собственное богословие, в котором во главу угла поставил Божью любовь. Он зашел так далеко, что усомнился в том, что Иисус когда-либо учил доктрине ограниченного искупления. Соответственно, он исказил такие тексты, как 1 послание Тимофею 4 глава 10 стих, где сказано, что Бог – спаситель всех человеков, а наипаче верных. Ограниченное искупление, учение о том, что Христос умер только за избранных, является одним из 5 пунктов кальвинизма. Библия утверждает, что Бог предлагает спасение и заявляет об ограниченности искупления. В Ефесянам 5 главе 25 стихе апостол Павел говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». В этом отрывке прямо говорится, что Христос отдал себя за церковь, то есть верующих или избранных. В тексте не сказано, что он отдал себя за всех. Если бы Иисус отдал себя за всех, то аналогия с невестой в этом отрывке разрушилась бы. Если бы искупление Христа было неограниченным, то есть Христос предал себя за всех людей, то из сравнения с брачными отношениями следовало бы, что мужу нет необходимости любить свою жену больше, чем любую другую женщину. Таким образом, если искупление Христа не ограничено, образ в Ефесянам 5 главе 25 стихе теряет всякий смысл. Если ограниченное искупление не является библейским учением, тогда аналогия Писания о том, что церковь – это невеста Христа, просто несостоятельна. Это может показаться противоречивым для ограниченного человеческого разума, но это не противоречит разуму Божьему. Универсализм – это вера в то, что спасутся все. Универсалисты верят во всеобщее искупление. Иначе говоря, они считают, что искупление Христа не имеет никаких рамок или условий. Об этом пишет в своей книге Ричард Эдди «История универсализма в Америке». Теория универсализма гласит, что у каждого человека будет возможность услышать Евангелие в явной или открытой форме. Те, кто не услышал его во время своей жизни здесь, на Земле, получат такую возможность в будущем. Будет второй шанс. После смерти им будет дана возможность уверовать и спастись. Карл Барт, знаменитый швейцарский неортодоксальный богослов, также придерживался этого учения.

учения. Он писал: «Теория всеобщего помилования утверждает, что Бог, будучи любящим и милостивым, не будет неуклонно придерживаться условий, которые он поставил. Хотя он угрожает вечным осуждением всем, кто его не принимает, в конце концов он смягчится и простит всех». И Барт, и Ферре не верили в непогрешимость Библии, что позволило им играть с ясным последовательным учением Писания об ограниченном искуплении. Возвышая свои собственные желания над явным смыслом Божьего слова, исказители Писания рационализируют свои предвзятые представления, в данном случае о том, как Бог должен относиться ко всему человечеству. Вместо того, чтобы позволить Библии говорить самой за себя и привести их взгляды в соответствии с ее авторитетным учением, Барт, Ферре и другие использовали Божье слово в угоду собственным идеям. В частности, пытаясь оправдать свое извращенное богословие, они взяли на вооружение такие тексты, как второе послание Коринфянам, 5 глава, 18 стих. «Все же от Бога, примирившего нас с собой Иисусом Христом и давшего нам служение примирения». Поддерживает ли этот текст универсализм? Конечно же, нет. Павел обращается к Коринфской церкви, и все содержание 5 главы ясно указывает на то, что его слова в этом стихе относятся исключительно к последователям Христа. Это обращение не ко всему человечеству, как ошибочно полагают некоторые, а только к тем, кто преклонил колени перед господством Иисуса Христа. Толкования универсалистов возвышают человеческую мысль над Божьим словом. Человеческому мышлению вообще свойственно превозноситься над тем, что Бог открыл в своем слове. Как отмечает консервативный богослов Джеймс Пакер, никогда не следует подчинять Писание требованиям человеческой логики, потому что разум человека искажен, что является эффектом греха, и ограничен. Напротив, ущербная человеческая логика должна быть всегда подчинена истинам Писания. Унитарный универсализм – это ведущая деноминация, исповедующая эту веру. Их руководящий принцип не Писание. Они скорее верят, что последние инстанции в определении духовной истины должны быть человеческий разум и опыт. Такое мышление часто считается приемлемым в постмодернистской церковной культуре. Все чаще можно наблюдать, как люди, называющие себя христианами, вчитывают свои мысли в Писание и вырывают отрывки из контекста, чтобы оправдать свои предвзятые идеи. Поэтому важно всегда проверять свои мысли, убеждения и конкретные действия авторитетом Божьего слова. Нильс Ферре никогда не утверждал, что понимает, как Бог совершит всеобщее спасение, потому что Писание нигде этому не учит. Невозможно найти тексты в поддержку того, как Бог будет преображать каждого человека. Не имея никаких библейских ссылок, он учил, что люди просто должны принять тот факт, что это произойдет. За отсутствием прямых текстов о том, как Бог спасет все человечество, Ферре приводит несколько отрывков, которые, как ему кажется, косвенно подтверждают эту идею. Так он пытается подкрепить свои идеи Писанием. Давайте внимательно рассмотрим эти отрывки и постараемся понять их контекст. Нам важно увидеть авторские намерения тех, кто писал эти слова под вдохновением Святого Духа. Римлянам 5 глава, 18 стих. «Поэтому как преступлением одного всем людям осуждение, так праведностью одного всем людям оправдание к жизни». Ранее в послании к римлянам Павел прямо говорит, что спасение происходит только через веру в Иисуса Христа. Об этом читаем в Римлянам 1 главе 16-17 стихе, 3 главе 22 и 28 стихах, 4 главе 5 и 13 стихе. Поэтому данный отрывок не может означать, что все будут спасены. В контексте послания «все» — это указание на верующих. По аналогии с использованием Павлом слова «многие» несколькими стихами ранее, он просто использует еврейский литературный прием под названием «параллелизм». Таким образом, контекстуальная идея при чтении всего послания, а не одного отрывка, заключается в том, что спасение дается всем, кто верит во Христа. Евреям 2 глава, 9 стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему, по благодати Божьей, вкусить смерть за всех». Опять же,
Контекст подразумевает, что Иисус пришел на землю, чтобы по благодати Божьей вкусить смерть за всех, уверовавших в Него. На протяжении всего послания к евреям мысль, что спасутся только верующие, а остальных ждет страшная гибель, возникает регулярно. Можно создать и оправдать любое извращенное богословие, цитируя несколько отрывков из Библии, вырванных из контекста. Это обычная практика в нашей библейски неграмотной культуре. В герменевтике это известно как эйзегеза, то есть вчитывание в отрывок предвзятых мнений. Подобное явление распространено среди лидеров псевдохристианских культов и других исказителей Писания. Такая практика сродни записи длинного теле- или радиоинтервью, предпринятой только для того, чтобы продюсер мог вырвать из него фрагмент, который послужит его эгоистичным целям и повредит вам. Один из самых важных принципов толкования Писания или любого другого документа – внимание к контексту. Каждый отрывок нужно толковать с учетом того, что его окружает, а не вырывать его из общего содержания. 1 Тимофею, 4 глава, 10 стих. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Как мы уже видели, из-за огромного количества мест в Писании, где говорится, что спасутся не все, этот отрывок не может утверждать обратное. На самом деле он учит, что все люди, даже не спасенные, получают пользу от подвига Спасителя, хотя и не в том смысле, как те, кто верит в Него. И спасенные, и не спасенные пользуются общей Божьей добротой в земном смысле. Например, Божья сдерживающая благодать не допускает полного разгула греха в мире через установленный им институт государства. Все наслаждаются красотой Божьего творения, все могут влюбиться и иметь семью. Этот отрывок говорит не о всеобщем спасении, а о Божьем желании, чтобы его общей благодатью пользовались все, в отличие от его спасающей благодати. Идея здесь в том, что Иисус является благословением для всех людей, независимо от того, хочет ли человек покаяться и обратиться к Нему. Вышеупомянутые отрывки не противоречат друг другу, но, как мы поняли, могут быть легко объяснены с помощью остального Писания. Миллард Эриксон в своей книге «Христианское богословие» говорит о важности синтеза кажущихся противоречивыми библейских текстов со всем Писанием. Если мы хотим заниматься систематическим богословием, то должны рассмотреть и те тексты, которые предполагают противоположный вывод, а затем попытаться согласовать кажущиеся противоречия. Итак, множество библейских текстов опровергают универсализм. Давайте рассмотрим некоторые из них. Они говорят сами за себя и не нуждаются в дополнительных объяснениях. Матфея 25 глава, 46 стих. «И пойдут эти в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную». Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 5 глава 28 и 29 стих. «Не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все находящиеся в могилах услышат глас Сына Божьего и выйдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Римлянам 9 глава, 22 стих. «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели?» Можно привести еще множество других текстов, опровергающих универсалистскую герменевтику. В Библии намного больше утверждений о том, что некоторые люди будут навечно отдалены от Бога, чем текстов, которые, как может показаться, говорят о всеобщем спасении. Такие отрывки вырваны из контекста, ведь Писание не может противоречить само себе. Универсалист поступает с текстами, провозглашающими осуждение грешников, следующим образом. Он считает, что они описывают гипотетическую, а не реальную ситуацию. Однако такой герменевтический прием неприемлем, потому что контекст вышеупомянутых текстов просто не позволяет предположить гипотетическую ситуацию. В этом плане универсалистской позиции сильно вредят тексты, в которых говорится, что некоторые люди действительно погибнут. Матфея 8 глава, 11 и 12 стих.
Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Матфея 25 глава, с 41 по 46 стих. «Тогда скажут и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную». Иоанна 5 глава, с 28 по 29 стих. «Не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все находящиеся в могилах услышат глас Сына Божьего и выйдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Эти и другие тексты ясно отвергают богословскую идею всеобщего искупления, согласно которой все так или иначе по Божьей милости будут спасены. Хорошим обобщением учения Писания и ошибок универсализма является цитата одного богослова: «Спасутся не все». Это не тот вывод, который мы утверждаем с удовольствием, но он наиболее верен всему библейскому свидетельству. Это должно стимулировать нас в служении благовестия. И последнее. Если Бог в конце концов подарит спасение всем людям без исключения, то, во-первых, Христос напрасно умер, а во-вторых, нет никакого смысла в вере и покаянии. В реальности все обстоит как раз наоборот. Если мы истинно верующие, то идеи универсализма должны напомнить нам, что люди, которые идут в вечность без Бога, никогда не получат второго шанса, поэтому мы должны нести весть о спасении всем и каждому. Римлянам 10 глава 14 стих подчеркивает это. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Мы не знаем, кого Бог призовет ко спасению, поэтому, как Его посланники, мы видим богословскую необходимость распространять благую весть Евангелия среди всего человечества, чтобы избранные услышали и откликнулись. Ведь если убежденность в Писании не позволяет нам быть универсалистами, то та же убежденность должна побуждать нас к ревностному благовестию. Эти явления взаимосвязаны. Универсалисты не будут испытывать ни угрызений совести, ни мотивации к благовестию, поскольку, по их мнению, в конце концов все и так спасутся. Именно поэтому численность деноминации унитариев-универсалистов, как и других либеральных деноминаций, быстро идет на убыль. У них нет богословского стимула для благовестия. Консервативный богослов Фрэнсис Шеффер, рассуждая о слабой посвященности христиан служению благовестия, говорил: «Действительно ли мы верим, что люди без Христа попадут в ад? Если да, то давайте говорить о нем всем, с кем встречаемся и поддерживаем отношения». Библейское учение об ограниченном искуплении созвучно с призванием христиан быть свидетелями Христа. Если универсализм верен, тогда зачем Богу призывать всех верующих в других текстах Библии быть посланниками примирения и Его свидетелями? Если сопоставлять универсализм с Писанием, он теряет всякий смысл. Изучение библейских текстов полностью опровергает универсализм. Истинные последователи Иисуса Христа открыто отвергают его, обозначая его ересью. В Иоанна 14 главе 6 стихе Иисус сказал важные слова: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос – единственный путь к Богу. Давайте не забывать об этом.

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Псалом 124. Песнь восхождения. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы — окрест Иерусалима, а Господь — окрест народа своего, отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля.

Стоп огня нас ведет среди ночи, раздвигает моря, если хочет. Стоп огня, сила Духа Святого, разрушает.

Веслианский взгляд или христианское совершенство. Суть этого заблуждения заключается во втором переживании благодати, которое помещает верующего в состоянии безгрешности, которое, в свою очередь, часто называется «всецелое освящение». Грех является преступлением, совершенным только по доброй воле. Все непреднамеренные грехи не являются грехами, но ошибками. Духовный рост начинается после второго переживания благодати через увеличение количества добрых дел. Но не существует библейских доказательств такого рода второй благодати. Библия ясно говорит о том, что истинно верующие продолжают совершать грех осознанно и неосознанно. Не существует второго переживания благодати, освобождающего человека от согрешений. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. 1 Иоанна 1:8. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Римлянам 7 глава. Библия также ясно говорит о том, что все последующее духовное совершенствование осуществляется только Святым Духом через рост в вере. Это говорит против совершенствования только добрыми делами –

0: Здесь началась реформация.
1: Господь и Утешитель наш, Иисус Христос, говоря «покайтесь», заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием. Это слово «покайтесь» не может быть понято как относящееся к таинству покаяния, то есть к исповеди и отпущению грехов, что совершается служением священника. Однако относится оно не только к внутреннему покаянию. Напротив, внутреннее покаяние – ничто, если во внешней жизни не влечет всецелого умерщвления плоти. Поэтому наказание остается до тех пор, пока остается ненависть человека к нему. Это и есть истинное внутреннее покаяние. Иными словами, плоть до вхождения в Царствие Небесное. Папа не хочет и не может прощать какие-либо наказания, кроме тех, что он наложил либо своей властью, либо по церковному праву. Папа не имеет власти отпустить ни одного греха, не обновляя и не подтверждая отпущение именем Господа. Кроме того, он дает отпущение только в определенных ему случаях. Если он пренебрегает этим, то грех пребывает и далее.
0: Так звучат первые 7 из 95 тезисов Мартина Лютера. Здесь он утверждает, что покаяние, которому призывает Иисус Христос, совершается не в акте таинства, но длится всю жизнь христианина, и заканчивается оно только с вхождением в Царствие Небесное. Истинное отпущение грехов совершает не римский папа, но сам Бог. К этому заключению Лютер пришел через изучение Евангелия на греческом языке. Он был поражен именно тем, что в восточно-христианской церкви слово «раскаяние» употребляется в смысловом значении, как полное духовное перерождение человека. Именно поэтому самый первый тезис и начинается с утверждения данного слова, каким понимал его Иисус Христос, приведенным в Писании. В четвертом тезисе, опираясь на традиции Восточной Церкви о полном духовном перерождении человека, Лютер настаивает на важности внутреннего, искреннего раскаяния. В отличие от западной традиции, где слово «раскаяние» подразумевало лишь определенное внешнее действие, не требующее от человека особых духовных усилий. Ведь даже каяться человек должен был только в соответствии с установленными догмами Римской Церкви. В своем 8-м тезисе Лютер упоминает о «canones penitentialis» – установлениях Римской Церкви, гласящих, как правильно следует исповедоваться и каяться. Если человек не соблюдает догму раскаяния, предписанную папой, то, соответственно, становится еретиком. Лютер не против проявления внешнего покаяния наряду с внутренним покаянием. Он вообще считает, что внутреннее покаяние ничтожно и не является покаянием, если внешне не причиняет всяческого умерщвления плоти, то есть изменения жизни. Истинное покаяние невозможное без внутреннего изменения в самом себе. Если душа человека наполнена искренним раскаянием, то он, несомненно, получит прощение и без всяких грамот об отпущениях грехов. Лютер настаивал на том, что власть прощать грехи имеет только Бог, но никак не Папа, если дело не касается церковных административных нарушений. Именно этому, по мнению Лютера, церковь должна учить христиан. Многие истолковывают значение термина «покаяние» как отказ от греха. Это является не совсем библейским определением покаяния. В Библии слово «покаяться» значит «изменить способ мышления». Библия также говорит нам, что истинное покаяние всегда приводит к изменению поступков. В книге «Деяний апостолов» 26 главе 20 стихе говорится: «Проповедовал чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Полное библейское определение покаяния – это изменение мышления, которое выливается в изменение поступков. Важно понимать, что покаяние – это не работа, которую нам следует выполнить, чтобы заслужить спасение. Никто не может покаяться и прийти к Богу, пока Он не привлечет его к себе. В Деяниях апостолов отмечается, что покаяние – это Божий дар, и оно возможно только по Его благодати. Никто не может покаяться, пока Бог не даст покаяние. Все элементы спасения, включая покаяние и веру, являются результатами того, что Бог привлек нас, открыл наши глаза и изменил наши сердца. Хотя покаяние и не является работой, ведущей к спасению, покаяние к спасению ведет к работе. Невозможно искренне и полностью изменить свое мышление без изменений в поступках. В Библии покаяние приводит к изменению поведения. Поэтому Иоанн Креститель призывал людей сотворить достойный плод покаяния. Матфея 3 глава, 8 стих. Человек, искренне покаявшийся в отвержении Христа, подтвердит это измененной жизнью. Покаяние, верно определенное, необходимо для спасения. Библейское покаяние изменяет наше мнение об Иисусе Христе и обращает к Богу для спасения верой. Отказ от греха – не определение покаяния, но это является одним из последствий искреннего, основанного на вере покаяния перед Господом Иисусом Христом. 95 тезисов. Диспут доктора Мартина Лютера, касающийся покаяния и индульгенций. С этого документа отсчитывается начало Реформации и история протестантизма.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им:
2: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда».
1: Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших